зрачки, как маячки. А на рассвете в туалете я посчитывал очки. А ты опять начнешь страдать. Ты будешь в этом превосходно, мне тебя не перегнать, но мне плевать. Я буду ждать, я буду биться и ломиться, буду двери вышибать, но мне плевать. Я буду ждать, я лучше всех.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластера», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

навязчиво, как реклама. Что еще о тебе сказать? И снова врезается в память то, что бросалось в глаза.

Я живу на планете большой, которую не спрячешь в карман. Разливается ночь надо мной, я разливаю стакан. Ночь включила луну за окном, а я включил Арктур 006.

Я глотаю не валокардин, пью алкогольный бальзам. Но внезапно заклинило шкив, пластинка перестала кружить. Но планете не нужен мотив, нас ей не остановить. И я

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты». Есть абсолютно на всех цифровых площадках мира. Заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте. Я надеюсь, вам понравится.

город, каким его знаю. Оставьте мне город, каким его знаю, без страха, без боли, без слез.

я с ним по друзьям пробегусь. Пустите меня.

0: правильно.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Расскажу-ка я вам о казусе, который произошел в 1964 году. Советский Союз налаживал отношения с Японией, и, как водится, обмен шел по всем фронтам. Не обошло это и музыку. Лучшие коллективы ездили туда-сюда. На «Мелодии», это фирма грамзаписи, главная в Советском Союзе, выпустили диск «Музыкальный калейдоскоп» с японскими песнями. И что же? И наши решили не ударить в грязь лицом и спеть перед делегацией матерей Японии. А кто будет петь? Детский хор. Там 60-летние девочки и мальчики в пионерских галстучках решили спеть песню «Коин но бакансю» на языке басё и акутагавы. «Твоего поцелуя достаточно, чтобы заставить меня вздыхать. И сердце девичье сладко грезит о любви. Золотистое марево над горящим песком. Давай ласкаться обнаженными телами, словно

шокирует ли кого в эпоху хентая и аниме, что дети могут ласкаться обнаженными телами, меры были приняты. Поэт-песенник Леонид Дербенев написал правильные слова, и в 65-м году появилось «У моря синего моря» дуэт «The Peanuts», сестры-близняшки Ито Хидео и Ито Цукако. Они открыли миру целое направление японской поп-культуры. Женские дуэты с очень похожими голосами создавали вибрато, своеобразное, что создавало волшебство. Голоса сливались, переливались, создавая необычайную глубину и красоту вокальных партий.

The Peanuts появились в 1959 году. Сначала исполняли чужие песни, но к 61 году для них стали писать самые разные японские композиторы. Они снимались в кино, в 19 фильмах, кстати, обе. Самые интересные – это про Годзиллу и Мотру. Зацените, три части, они там феи играют. Вели более 10 лет популярное шоу на телевидении «Праздник мыльных пузырей». Скатались в Европу, подружились с немецкой певицей Катриной Валенте и записали два альбома немецких песен на немецком языке. Японки поют на языке Рамштайна. А в 1975 году сказали: «Мы хотим уйти», дали прощальный гастроль и оставили сцену. А сейчас моя самая-самая любимая песня этих японо-мам. The Peanuts, Blue Rain in Tokyo.

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фу Файкас», «Хабаровский край», а трек называется «Рыжая». Поехали! Поехали!

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

звезды высит ветер. Я к нему навстречу речкой речи вечер. Если бы не я, стала б ночка ласкова, стала б ночка сказкою, ночка б стала сонною. Да, если бы не я.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Нет, мама.

Слова, слова. Потом война. С огнем, с бедой, с мечтой, с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам себе устроил бой.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история. Вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лунский, город Москва. Трек называется «Время». Поехали.

меня, как злая игра. Прочь хромаешь, как на ножах ты. Поезд быстро растает в ночи, лишь мигнет на прощание фонарь.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».
2: Расцветают васильки,

0: Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие. Музыка хорошая.
1: Счастлив лишь тот, кто понимает, что без любви невозможен полет.
2: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. Я Сергей Ставроград, и моя программа «Мысли о смысле». Сегодня у нас в гостях ребята, которые там балуются как раз в эфир. Очень слышно их телефон. Это группа «Навстречу солнцу» из города-героя Орла.
1: Да, привет. Приветствуем всех. Мы сейчас практически у нас... в полном составе, да.
0: Да, сейчас у нас у микрофона Константин Симаков, соло-гитара, соавтор музыки, и Сергей Максимов, барабаны.
1: Да-да-да, вот. И буквально вот на подходе, буквально в течение пары минут у нас сейчас будет еще вокалистка с басистом Светлана и басист Максим.
0: Вот. Да, по фамилии единой Вайват.
1: Вайват, да-да-да. Семейный, так сказать, бизнес.
0: У вас как, профессиональные отношения с музыкой и группой? Или да, все-таки он, это...
1: Да. Ну, давайте, раз пока со мной, значит, да,
0: Не-не-не-не-не-не, пока что мы так, занимаем время. И меня вообще было... Ребят, Кость, Сергей, у меня вообще была идея поставить сначала как бы для затравочки песню. Песню в тему, ну, собственно, формата нашего радио, так. Которая называется «Расскажи о себе».
1: Вот. Замечательно.
0: И, может быть, как раз за это время и подбежит и Светлана с мужем Максимом.
1: Да-да-да-да.
0: Ну что?
1: Я думаю, отличная идея. Давайте.
0: Да, ну и заодно сейчас перед песней поприветствую всех, кто у нас уже в чате, кто нас слушает, кто будет созревать на вопросы. Это Саня, Наталья Аверина, Камоныч, Иван Привалов, Данила Мастер, ТЕ, Иван 4, ЕЗО. Ну и, собственно, поехали слушать песню.

0: Ну что, зачало положено. Вот и Светлана у нас подошла с мужем Максимом. Правильно? Здравствуй, Света.
1: Да, да, здравствуйте всем. Добрый вечер.
0: Здесь, да, сейчас у нас у микрофона автор песен, солистка, ритм-гитара группы «Навстречу солнцу» Светлана Вайват. Еще раз здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: А Максим там где? Он голос подаст? Максим не слышит? Максим, ладно, Максим подойдет, когда поздоровается. Всем привет, кричит.
1: Они что-то разбежались у меня тут, но могут...
0: Да, ну по углам потихонечку с наушниками слушают эфир через телефоны, скорее всего. Обычное дело, когда вся группа собирается, а вместо микрофона и наушники для эфира одни. Ну что, ладно, Светлана, тогда ты за всех. По нашей традиции, старой заведенной, изначальной, зачитываю ваши права и обязанности на нашей программе. Вы обязаны отвечать на вопросы ведущего и не имеете права хранить молчание или отвечать уклончиво или односложно. Вы также не имеете права на адвоката, не можете, можете задавать наводящие вопросы, чтобы отвечать честно и неодносложно. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас в судьбе. Все, три пункта.
1: Согласна. Уразумели?
0: Согласны? Как у нас там предыдущий участник сказал, поднимаю руку и клянусь, так и будет. Ну, несмотря на то, что я кинул ссылочки в чат о вашей группе, на вашу группу ВКонтакте, на ссылку на Википедию, где у вас кто-то мастерски составил уже биографию. Вот, тем не менее, у нас еще огромная масса радиослушателей, которым будет, ну, очень интересно послушать ваше небольшое, так сказать, ваш пресс-кит о группе из первых уст. Немного расскажите о себе, Светлана.
1: Хорошо. Вот, ну, называемся мы «Навстречу солнцу». Наша группа организовалась в городе Орел в 2010 году. Вот нам уже, получается, 9-й год. Угу. Выезжаем, гастролируем, выступаем. Ну, об этом можете почитать. Вот Сергей уже сказал о том, что вышла статья, да, о нашем коллективе. Вот. Там можете более подробно о нас узнать. Также...
0: Ну, там очень подробно, так вот, Светлана, подробно, что я начал читать, и в таких подробностях там расписано, что, ну, просто такое количество информации, ну, сложно запомнить сразу.
1: Да, у нас хорошая история, не спорю, у нашего коллектива.

0: Тема хорошая, история.
1: Да, за 9 лет насыщенная, очень насыщенная. А мне
0: Ну еще не
1: интересно.
0: 9, 9-й год пошел.
1: Ну ладно, пускай 9-й. Мне интересно, вообще в Википедии там какие-то правила существуют, что если упоминается, значит, будущие супруги, а вы с Максимом сейчас в настоящий момент же супруги, поэтому у вас одна фамилия, а там тебя сразу Светлана Вайват встретилась в институте или где там с Максимом Вайват, вы что, однофамильцы, а потом стали опять же, почему не упоминалась девичья фамилия?
0: Ну,
1: Честно.
0: честно скажу, что раз идет речь о коллективе «Навстречу солнцу», то с этого все и началось. Правильно же?
1: Ладно, ушла от вопроса. Первое штрафное очко. Хорошо. А почему «Навстречу солнцу»? Давай о названии корабля поговорим.
0: Хорошо. «Навстречу солнцу» такое достаточно светлое, теплое название, характерное нашему творчеству, нашим песням. Вот. Наше творчество, так сказать, излучает свет, тепло, добро.
1: А солнце что для вас за образ такой? Почему навстречу ему? Ну, движение понятно, собственно. Но объясните, что в полноте солнца для вас?
0: Ну,
1: Какие
0: еще
1: образы
0: раз,
1: оно из
0: себя
1: включает?
0: Только
1: Ну вот
0: Сергей,
1: солнышко, солнышко!
0: Навстречу теплу, навстречу добру, навстречу судьбе. Да.
1: Ага.
0: Навстречу жизни. Самое главное. Мы оптимисты.
1: Ну, это заметно. Причем самобытные оптимисты такие, я вам скажу. Вот я слушал, и ну, я не перепутаю. Если я услышу вашу группу где-то, я не перепутаю ни с кем. Так. А еще такой вот коварный вопрос. Нет, ну вы никуда не денетесь от вопросов по личности, так сказать. Потому что группа — это вы. А вы — это наверняка личности, а не какие-то там механизмы и шестереночки, которые крутятся согласно. Мы люди. У нас есть свое лицо, свои совершенства и несовершенства. А коль у вас микрофон один и наушники одни, то
0: ребята,
1: вы, Светлана,
0: слушаете?
1: Сейчас за всех. Да слушать-то они слышу, слушают, ничего. Говорить только ничего не говорят.
2: Задавайте
1: парни,
2: вопрос.
1: Парни, ну давайте тогда вы присоединитесь к ответу на вопрос. Что для вас является вот это вот ваше название корабля «Навстречу солнцу»? Ну что вы, в темноте сидите там, я не знаю, как вас спровоцировать на более
2: Нет,
1: бодрый ответ.
2: В холоде сидим, понимаете, на улице холод, вот, хочется уже потеплее, лето, поэтому как бы...
1: Крещенские морозы придавили. Не, ну назвались-то вы почти 9 лет назад.
2: А я тут вообще ни при чем. Я приходящий.
1: Так, это Константин, да?
2: Я позже пришел.
0: Это Костя, да, наш соло-гитарист. Вот, он к нам пришел в состав в 2015 году. А группа наша организовалась, еще раз повторю, в 2010-м.
1: И кто организовал?
0: Вот я и мой муж Максим.
1: Вот так мы... вот пришли, да. Встали посередине площади и сказали: хочу группу. Все ко мне. Костя услышал, Сергей прибежал. Как этот процесс
0: это
1: у вас произошел? Нет,
0: это...
1: я сейчас скажу, почему я вопрос задаю. Вы переехали из Забайкалья, из наших
0: да,
1: таких
0: из города
1: суровых,
0: Чита.
1: Из города Читы, да.
0: В Орел.
1: В Орел. И а в каком году переехали?
0: В 2009 году, и вот через год у нас уже появилась группа.
1: Вот. А до этого не было в Чите ничего?
0: А вот именно что было, я начала писать свои песни с 1997 года. Вот. Был такой очень долгий переходный этап и выход на сцену, вот, и размышлений. Стоит, не стоит этим заняться.
3: В 97-м году первый раз она взяла гитару. Буквально через месяц уже сочинять начала.
1: Сначала гитара, потом сочинение, да?
3: Да, вначале
1: Светлана,
3: была гитара, а потом гитара.
1: Это Максим, это у нас Максим присоединился.
0: Максим, бас-гитарист группы?
1: Бас-гитарист, бэк-вокалист, да, и соавтор музыки.
0: Да.
1: И муж Светланы. Да, помог ей. В трудную минуту помог. Ну, я так понимаю, что Максим все-таки ее на гитару подсадил, а потом и...
0: Он подсадил меня сначала на рок-н-ролл подсадил.
1: А что же ты слушала до этого, Светлана?
0: Мне стыдно признаться, но я слушала попсу.
1: Нет, надо. Ну и что? Ну, попса разная бывает. Какая попса?
0: Ну, это попса.
3: Это хороший попса. Майкла Джексона.
1: Хороший.
3: Хьюстон.
1: Ну, все.
3: В принципе, не самую отвратительную. Я бы даже сказал, не то, что это...
0: Спасибо, что ты меня выгораживаешь.
3: Нет, что, музыка-то хорошая, но стили они... Что стили? В каждом стиле, что везде есть что-то хорошее.
1: Светлана, вы за мужем, как за каменной стеной, это хорошо. Я хочу... Нет, ну правда, это же чувствуется, что муж наверняка слушал самые первые песни. Вот.
0: И конечно. Потом всё это, не вот, то чтобы слушал, он мой критик. То есть, когда я решила вот написать песню, все, я вот тоже, я могу, я напишу, я написала целый сборник, сразу 50 песен. Примерно.
1: За какой период?
0: Взяла просто и написала.
1: Ну, за какой период?
0: За пару дней. За
1: 50 песен за пару дней, ну что вы.
0: Но прорвало меня. Прорвало меня.
1: Кстати, вот насчет прорвало. У меня всегда такой очень вопрос занимательный к людям. Когда они начинают, их действительно как вот прорывают, они как репродукторы какие-то начинают писать. Ну, собственно, осознанно, неосознанно. У тебя как это было? Осознанно? То есть это были какие-то стихи, песни из волновавших тебя жизненных тем, из твоего пережитого, из опыта или из наблюдений каких-то за жизнью? Или это было просто вот прет и прет, неизвестно откуда?
0: На самом деле так и было. Просто перло, и вот я даже не понимала откуда. Вот так и было.
1: Ну, вот
0: но было огромное желание. Попробовать. Не, ну,
1: если ты такую, собственно, за два дня говоришь, ну ладно, пускай за две недели написала 50 песен, ну не знаю, это, конечно, попёрло.
0: 100%. Да, но после этого была жесткая критика со стороны Максима.
3: 95%
0: да, было, да, да, да, наверное, отсеяно. Больше. Да, он отсеял, вот если их было 50, я точно не помню, он отсеял 48 и оставил 2.
1: А случайно, ну, это из самых первых, а случайно вот это вот «Готово услужить» в 2000-м написанные стихи, они не из тех двух ранние стихи вот эти вот, когда...
0: Самая первая песня, я ее помню, называлась... как же она называлась?
3: «Я не рыба, я не мясо».
0: «Я не рыба, я не мясо», да.
1: Ой, как заманчиво звучит. А продолжение можно сразу?
3: Угадайте рифму.
1: У рифма? Ну,
3: рифмы там было
1: не знаю.
3: Мало. Это больше на прозу.
1: Я не рыба, я не мясо, я не знаю.
0: Может быть, я простокваша.
1: Может быть, я простокваша была, да? Нет, ну у меня там имя Тарас появилось. Ладно. Я ж закашлялся. Давайте так. Сейчас я поставлю вашу песню на стихи 2000 года. Вот, я понимаю так, что это тоже ранние стихи, а песня, она стала, ну, может быть, не так уж давно, потому что она вошла в ваш вот, альбом недавний, да?
0: Да, «Пробуждение» в 2017 году он вышел.
3: А песня она
1: да,
3: сразу
1: и...
3: была?
1: А песня сразу была, да? То есть она под гитарой родилась.
3: Свет сочиняет мелодию, а потом на мелодии уже с тексты.
0: В основном так, да.
1: Вот еще интересное для меня. У меня совсем по-другому все. У меня сначала стихи, потом уже я мелодию пишу. Ну как так у вас интересно получается? Как у вас на мелодию приходит тема, мысль? Как?
0: Я, ну, наверное, дело в том, что песня без музыки не живет. И как-то, на мой взгляд, сложнее зарифмовывать, да, вот... Ну, допустим, написать стихотворение, да, вот оно, на взгляд, да, допустим, автора отличное, да, а вот зарифмовать, вот согласно, да, мелодии, которая у тебя родилась. И
1: заритмовать.
0: Чтобы это... Да, заритмовать.
1: Да.
0: Угу. Ритм. Сложно же ведь.
1: Да.
0: Сопоставить тексту.
3: Это кому как.
1: Ну, кому как, да. Если, если все делать как бы по упрощенке, то тогда очень легко. Ладно, технические тонкости. Короче, я, наверное, не с той стороны заточен, как все в основном, с кем я общаюсь. Вот в эфире, уже 14-й эфир, все сначала практически пишут мелодию, потом быстренько у них появляются на это дело стихи.
0: Ну, это легче, на самом деле. Я, вот мне даже интересно, а как вот у вас так получается? Сначала тексты, а потом уже музыку написать.
1: А я легких поделитесь? Путей не ищу. Я просто такой.
0: На мой взгляд, это гораздо сложнее.
1: Нет, я просто пишу тогда, когда у меня уже тема родилась на 100%. То есть я ее выносил как ребенка, и все. Родился стихотворение, все, пора его подавать. Можно и стихотворением, конечно, и многие так и остаются стихотворениями, которые я не могу разложить на ритм какой-то такой здравый.
2: Для этого лайфхак есть
1: определенный. Да вообще песня, эфир-то не про меня, давайте-ка про вас, да, давайте, я ставлю вашу песню «Готово услужить», вот, а потом, так, это что такое, и потом мы еще немножечко о ней поговорим, потому что песня такая очень, ну очень, поехали.

0: За все готова услужить. Светлана. А это как бы из личной жизни или из наблюдения вот за окружающим миром? Забайкальского края.
1: Это да. Не Забайкальского края.
0: Ну, 2000 год, стихи написаны, песня.
1: Как-то вот это, пропадает это... у вас, голос пропадает, хуже стало.
0: Да, значит, надо убрать ваши лишние приборы от микрофона.
1: Угу.
0: Так. Вопрос повторить, да?
1: Да-да.
0: Тему песни навеяло что? Ну, тема такая выстраданная, я так понимаю. Да. Песня очень-очень-очень грамотная песня. Во всех, по всем показателям,
1: песня,
0: да.
1: Песня в шуточной форме. Вот, мы согласен. Здесь стебаемся над поруками общества, значит, продажностью нашего государства и власти на самом деле. И вот эти вот пороки все, они у нас отображены в характере нашей героини, которая за все готова услужить.
0: Ну, собственно, здесь, да, от малого какого-то образа взаимоотношений хозяина или мужа, или, не, мужчины и женщины, вот, да, возьмем за изначальную точку здесь такой.
1: Мужчина
0: вот.
1: И женщина, да.
0: Мужчина и женщина, да. Мужчина в данном случае, если перебираться по вверх, так сказать, по матрешкам, значит, первое – это семейный образ, второе – это, значит, уже общественный строй, я так понимаю, или последний уже общественный строй, в котором, как бы, кто хозяин-то получается? Ну, просто, ну, я в данной ситуации, вот если переложить нашу действительность на ситуацию вот в этой песне, то тут все наоборот.
1: Да, то а есть... вопрос какой?
0: Вопрос какой? Эта песня 2000 года, да. Актуальность ее не упала. Я так понял, раз вы ее в 17 году выпустили, как не просто как удачную песню, а как какой-то манифест, даже, возможно,
1: даже более,
0: да?
1: Того, мы даже сделали клип.
0: Есть вот. И клип на этот. Можете кинуть, да. Ссылочку прямо в чат. Люди потом даже посмотрят.
1: На клип.
2: Мы его в Москву привезем 2 марта.
1: Да, 2 марта.
0: А, еще не готов?
1: Будем... Нет, он готов, он уже вышел. Мы его показывали пока в Брянске, но вот следующий концерт по поводу выхода этой работы состоится в Москве.
2: 2 марта.
1: Lions Head Pub.
0: Угу.
1: Это улица Мясницкая, 15.
0: Время, вы сказали, да?
1: 2 марта мы выступаем в Москве в Lions Head Pub.
0: Прям в 6 утра.
1: Мясницкая, 15. Нет, 20.00.
0: 20.00, вот теперь нормально. Мне второй куплет особенно понравился здесь. Ты стремишься наверстать чьи-то там заслуги, за все слова тобой забыты, знаешь лишь хочу. Ты пока еще красиво знаешь, дорогая, но поверь, настанет час, и я в тебя швырну всем тем, что ты успела заслужить. Ну, просто чудесные слова. И все же, я буду пытать вас, Светлана.
1: Хорошо.
0: На что вы смотрели, когда, да, эту тему поднимали? На подругу, на свою жизнь? На что? Первообраз. Или прочитали умную книжку какую-то с такой печальной ситуацией, или кино какое-то посмотрели.
1: На мир.
0: Да, все-таки на мир.
1: Буду глобальнее, да.
0: Вот пока вас не было, я ставил песню вашу «Расскажи о себе». Вот там такая песенка, ну, чтобы... Ну, откройтесь, не стесняйтесь. А вы все, Светлана, уходите от моих прямых вопросов кривыми ответами.
1: А я могу объяснить, почему я так делаю. Потому что...
0: Давай.
1: Потому что должна быть загадка.
0: В женщине? Если... Ну да. Так, нет, посадите нет, сюда к микрофону мужчину тогда.
1: В творчестве то же самое все, поверьте.
0: Да, нет, ну, если бы я просто делаю ретроспективу вашего творчества, я бы так и сказал. А у меня здесь, собственно, пыточная такая несколько ситуация. Я пытаюсь понять и донести слушателям через ответы гостей, почему для них важно заниматься вот творчеством. И вот мы немножко разбираем творческие плоды, продукты. И когда откровенно человек отвечает, тогда отношение к его творчеству у людей тоже другое. Многие, ну вот вы сами подумайте, многие ли услышат в этом стихотворении, вот в этой песне тот высокий образ, о котором вы сразу заявили, о власти, о государстве? Многие ли?
1: На самом деле, вот можно понять так, как вот я написала там, да, допустим, да, о взаимоотношении там, да, богатого, так сказать, небедного, да, парнишки с девушкой, да. Вот, ну, если так человек понимает, то он даже, некоторые из них даже обижаются.
0: Да это ж ситуация стереотипная для того времени, вот 2000-е годы, конец вот этих вот рассвета, не конец, а вернее самый пик такой экономической вот этой вот идеологии рыночной экономики и полной прострации людей в том, что есть мужчина, что есть женщина. И, собственно, да, здесь ситуация такая, когда многие девушки именно вели себя именно так и до сих пор, наверное, ведут. И вот эта вот ситуация, она типичная для вас в жизни, в вашем окружении? Ну, многие ли подруги в такую ситуацию попадали? Или были ли у вас такие подруги? Или, может быть, еще какое-нибудь?
1: Были, конечно.
0: Были? По молодости, были. Там, в институте? Ну, у которых вот именно такой подход к жизни был. Да. С которыми так поступали.
1: Да.
0: А многое ли зависит в такой ситуации от мужчины?
1: А мужчина сразу подмечает, какая женщина, какая девушка, он это сразу подмечает.
0: Ну, если бы он ей сразу такую песню спел, понимаешь, может быть, она сразу же изменилась. А вообще, в вашем мировоззрении, что вот разнит мужей и жен? Я имею в виду не как в семье, а мужской чин, женский чин. В чем они равны, в чем, может быть... Вот на чем конфликт как раз вот строится, появляется вот феминизм или женоненавистничество?
1: Ну, мужчина, прежде всего, это мужчина, и он требовательное, так сказать, существо. Любит внимание, ласку. Вот. И что еще сказать про мужчину?
0: А женщины этого не любят давать, да? И вот тебе конфликт.
1: А женщине, прежде всего, нужно плечо, твердое плечо. Вот на кого опереться.
0: Стена. Стена нужна. Как бы мне березе к дубу перебраться, я бы тогда не стала гнуться и ломаться. Ну, собственно, если такая позиция, то да, в принципе, в песне. В песне именно с такой позиции отношения. Но это здесь о девушке в основном. А вот чем женщина отличается от девушки в данной ситуации?
1: В нашем-то обществе.
0: В нашем-то обществе, да. И сегодня, и всегда.
3: Опытом.
1: Вот, опытом. Костя мне подсказывает или, опытом. Потому что
0: или, я... или способностью удержаться, да? За стеной. Так, ладно, еще одна тема, на которую я вас не раскрутил. Поехали дальше. Вот следующую песню я хотел поставить, вашу песню «Ветер гуляет».
1: Хорошо.
0: 2015 года. Она ближе всего, наверное, из тех, которые я послушал, и которые вы разрешили, грубо говоря, послушать, ну, предложили для эфира. Она ближе всего к фолку, не только вот в манере, но и в слове, вот в, это, в образном вот построении всей картинки этой. Но неизменно, конечно же, с рус-рок-конвой такой.
1: Да, мы попробовали просто там объединить, да, вот именно слова там именно вот с уклоном, да, получается, на народность, на фолк, а музыка такая вот драйвовая, рок настоящий.
0: Да, ну, песня, в общем-то, такая уже, из другой ситуации, это уже такая подвенечная песня, доподвенечная, вернее, даже, прощальная, девическая.
1: Да.
0: А что навеяло на эту песню, написание, на ее написание?
1: Ну, тема такая очень хорошая, да, тема любви затронута, да. Вот, а навеяло мне написать эту песню, вот, у меня две дочери. Они очень-очень друг друга любят. Я представляю, когда они вырастут, и когда вот такое время настанет, да. Вот они в кого-нибудь влюбятся, да, и им нужно будет вот точно так же, как в песне, несмотря ни на что, расстаться.
0: Ну вот она, вот, вот уже из своей жизни какая-то ситуация, уже заготовочка доченькам. Ну что, ладно, будем слушать. «Ветер гуляет, навстречу солнцу».

0: Вот такое вот сплетение романтических образов, народных, простых человеческих ценностей в песне. А вот когда я ее слушал, у меня вопрос родился. А вы в своей жизни нашли вот эту вот золотую середину между образами неба и земли?
1: Еще раз говорю, здесь как-то прерывается.
0: Можно тогда не говорить, здесь прерывается. Говори еще раз. Здесь в песне припев, ну, собственно, он такой. За тобой даже ранние птицы, полечу я, не боясь разбиться, стать свободной здесь, растворились границы, ближе к звездам стать, встречать зарю.
1: Вот такие, а мы сейчас говорим про прозвучавшую
0: песню, да.
1: А звучала «Не ветер гуляет» тогда песня, это песня «За тобой».
0: За тобой, да? Уже звучало. Простите, я ошибся, видимо, в постановке.
1: Мы сейчас говорим про какую песню, чтобы не собрать свои мысли.
0: Так, дорогие наши радиослушатели, я совершил ошибку и поставил песню «За тобой».
1: Да? Ничего страшного, это такая песня, да,
0: вообще-то нет, «Ветер гуляет», вообще-то «Ветер гуляет» звучал.
1: Но слова из, вот сейчас вы прочитали слова, были из песни «За тобой».
0: Значит, я в своей шпоре просто перелистнул слишком ветер далеко. Гуляет... Все, хорошо, все. Я понял. Возвращаемся к ветру гуляющему. У меня... Я посмотрел, у вас есть кавер на песню Димы Ревякина. «Калинин мост».
1: Да.
0: «Иди за мной».
1: Есть.
0: Вот он один единственный, ну, собственно.
1: «Пойдем со мной», да.
0: «Пойдем со мной», да. Угу. Расскажите о его влиянии на ваше творчество или мировоззрение, или вообще, а может, знакомы лично?
1: Посещали концерты его. Вот я еще раз повторюсь, что мы же переехали в Орел из города Чита. Мы земляки вообще с Димой. Вот я имею в виду, мы, это я и Максим, вот, бас-гитарист группы. Вот. Мне очень нравится его творчество, оно душевное. Вот, искреннее, душевное. Вот.
0: Но он силен в слове.
1: Поклонится, да, его творчеству. И мне нравится эта песня, вот «Пойдем со мной». Она прям, ну, по моей душе и по моему духу, так сказать. Вот. И ведь как получилось, как вот он спел, да, «Навстречу солнцу, вернусь к колодцам».
0: Угу.
1: Вот.
0: Не оттуда ли название еще как-то зарождалось «Навстречу солнцу». Оттуда, да, все-таки копнули?
2: Это подсознательно,
1: наверное. Это хорошо, вы подметили, что там есть, да, действительно название нашей группы «Навстречу солнцу». Вот. Но на самом деле вот эта песня свершила наш переезд из холодных мест, вот, да, Забайкальского края, с города Чита в Орел. То есть мы пошли к нему.
0: А в Орле вас что, кто ждал? Или родственники?
1: Вот представляете, Сергей, никого. Но мои предки, как оказалось, как мы узнали, уже приехав сюда в город Орел, они из Орловской губернии.
0: Угу.
1: Ну, мы долго искали, вот, да, свои корни, вот и вот вам, они, да, здесь. Вот они просто и притянули так... сюда.
0: Естественно, просто так оно ничего не бывает, если даже так кажется. Давайте посмотрим, кто у нас там в чате. Ребята начинают приходить с работы, наверное. Так, к нам Стрела Морфея, Никодим присоединились. Пишите вопросы, все, кто в чате. Анастасия Роднина, тоже наш диджей. Утреннего шоу «Не с той ноги». Или «С той ноги». Забыл.
1: Приветствую.
0: Всем привет. Ребят, пишите вопросы, мы их зачитаем. Ребята будут отвечать. А вот уже Анастасия что-то пишет. «Сибиряков никто не ждет. Мы сами едем. Привет из Усть-Илимска». Так, вот оно как.
2: в точку.
1: Это в точку просто вообще.
0: «Стой ноги», «Стой» пишет. «Стой ноги» называется шоу утреннее у Анастасии. Ну, это я так покаламбурить Анастасия хотел.
1: Да.
0: Так, Никодим тоже пишет. «Ого, вы из Читы, круто, красиво. Там у вас служил, у вас в Песчанке». Песчанка, знакомы?
1: Знакомы, знаем мы Песчанку.
2: Бывали.
1: И места там действительно удивительные, красивые, и люди там замечательные.
2: Я в Песчанке тоже служил.
0: Вот. Максим в Песчанке, оказывается, тоже служил. Я по голосу угадал?
2: Да-да-да.
1: Да? Это Максим.
0: Да. Так, ну а на неформатке тут вообще все встретиться могут и в любое время дня и ночи. И с Аляски, и с Антарктиды, откуда угодно, лишь бы радио ловило. Так, ну мы пока, значит, ждем вопросов из чата, вы там, ребят, сами следите. А мы переходим к следующему вашему произведению. Я вообще сегодня так это решил, сдобрить вашими песнями эфир, почаще, погуще. И
1: спасибо.
0: Следующий как раз, да, да, не за что, как раз следующее будет «За тобой», «За тобою». 2009 года написанная, я вот специально себе такие вот сносочки делаю. «За тобой» — это за кем? Ну, там, собственно, не поясняется. А я хочу, чтобы вы раскрыли. Мне вот эти вот ответы, должна быть какая-то загадка в творчестве. Ну, пускай будет, но давайте для тупых, вот для меня. Будем рассказывать.
1: Да-да-да, вообще это песня интересна тем, что вот я написала там ее, кажется, в 2009 году, да? Вот ей уже 10-й год, этой песни. Вот. И я считала, что ее не нужно вообще, ну, как бы, ей не нужно рождаться и делать ее.
0: Аборт хотели сделать? Творческий.
1: Что-то типа того, да.
0: Песни убийством заняться? Ну-ну, не получилось. Так.
1: Не получилось, меня переубедили музыканты, когда вот они ее аранжировали, да, я ее послушала, вот, и я просто, ну, влюбилась в нее заново.
0: Ну вот и мне показалось, что эта песня, в общем-то, какого-то кризиса, периода кризиса душевного, духовного, там, мировоззренческого. Какие вопросы-то по жизни волновали в этот период, можете раскрыть, не? Ну хотя бы так,
2: ну,
0: намеками.
1: Да, Максим вот подсказывает, как раз мы, да, действительно, это уже планировался переезд в город Орел, да, вот. И вот представляете, даже тогда уже, да, будучи в Чите, я уже тогда предчувствовала, что что-то такое должно, ну, произойти, очень значимое какое-то событие в моей жизни, вот, и меня туда вот в Орел тянуло просто со страшной силы, а что тянуло, непонятно, ведь я потеряла своих друзей, своих родственников. Ну как, не вообще, не в таком, не буквально
0: оставили,
1: смысле.
0: Оставили в смысле, да, оставили.
1: Да, ага. Оставила, да, оставила своих друзей, родных, вот эти красивые места, и поехала не понять куда, да. Но меня туда тянуло, варёл, со страшной силой. «За тобой» — это песня, в принципе, за мечтой.
0: Ух ты, с языка
1: сняли. Я мчалась,
0: сняли.
1: Да,
0: с
1: я помчалась за своей. Я помчалась за своей мечтой.
0: Я понял. Мечта была к солнцу, скорее,
1: да,
0: всего.
1: Наверное.
0: А там оказалось еще и корней полно.
1: Да.
0: Ну что, тогда будем слушать. «За тобой», группа. На встречу с...

0: прозвучала песня «За тобой». Ну что, ну, я не буду уже возвращаться к тем вопросам, которые я зачитал. Ну, в общем-то, все слышали, прекрасная песня. Единственное, действительно, вот, вот это вот передвижение с востока к западу, оно было каким-то итогом жизни. Жизнь разделилась на какие-то части.
1: Итоги-то, наверное, жизни рано подводить.
0: Каждый день не рано. Вы что? Вы что? Ну, конечно.
1: Какой-то промежуточный итог.
0: Неужели вы уверены в том, что завтра будет как сегодня? У вас вообще какие критерии по жизни являются,
2: мне кажется,
0: важными? Да.
2: Каждый день по-своему хороший, надо, ну, любить жизнь и стремиться к ней.
0: В чем жизнь?
2: В чем жизнь?
0: Да, к которой надо стремиться.
2: Человека должно быть.
0: Ну, в чем
2: быть?
0: Она, да? В каких понятиях, в каких
2: простых? Любимое дело должно быть у человека. Семья
0: так,
2: должна
0: раз,
2: быть.
0: Два,
2: дети.
0: Три.
2: Ну вот, здоровье, естественно.
0: Четыре.
2: Максим 5. Считает и гитара.
0: И гитара, да. Ну, Максим, понятно, гитарист. А для кого это все нужно? Только для себя?
2: Почему нет? Но если говорить в общем, то для...
0: Ну вот вы творчеством занимаетесь. Для кого? Для самореализации или, может быть... Есть еще какие-то побуждения.
2: Я просто не могу без этого дела жить. Все. Я просто занимаюсь, потому что люблю свое дело.
0: Ну, вы этим не профессионально занимаетесь. Я так понимаю, что вы работы имеете какие-то, да?
2: Ну вот, да, на самом деле.
0: Или с утра до вечера играем, поем, выступаем.
3: Не, вообще, знаете, есть такой же критерий, как бы, профессиональный, непрофессиональный. Профессиональный – это когда деньги за это платят, а мы как бы получаем, да? То есть так, что мы профессионально, по сути, занимаемся. Вот так вот.
0: Так, ну, признавать, за что вам платят, уже и где.
3: За выступления,
2: выступления, концерты, да.
3: Там, не знаю, альбом покупают.
1: Иногда диски у нас
3: покупают. Диски там, футболки и так далее.
0: Мерч. Но это на выступлениях в основном диски, футболки.
3: Да, опять же, всякие там.
0: И как часто вы выступаете? Хорошо, как часто вы выступаете? Раз в год, два, три, четыре, раз в неделю.
2: Дело в том, что творческий человек не только должен там выезжать, да, и концертировать. Вот сейчас у нас такая вот, как сказать, в планах выпуск нового альбома. Это достаточно непростая задача, сложная задача. Вот у нас записями занимается Костя.
3: Что значит план? В процессе,
2: наш гитарист. Да, в процессе,
0: да. Да, я только хотел уточнить.
2: Работаем, да, над записью нового альбома под названием «Музыка дождя». Я надеюсь, что... Да. Я надеюсь, что у нас все получится, все, как мы задумали. Вот. И этот альбом выйдет в 2019 году.
0: В этом году.
2: Решили себя пока не обременять, да, концертами, но с марта месяца мы исправляемся. Вот у нас планировалось уже два концерта. Один у нас состоится в Москве, повторюсь, 2 марта, а второй, вот, еще даже на своих ресурсах не объявляли, но уже договорились, 16 марта мы выступаем в Брянске, в арт-кафе 113. Вот. Я думаю, что да. в Орле обязательно выступим. И вот я бы хотела, чтобы мы вырвались все-таки в Санкт-Петербург, потому что мы там были всего один раз. Играли мы там в 2015 году. Вот, пора бы уже там снова тоже нам появиться.
0: Хорошо. Я думаю, что Питер пускай созревает, а вы пока работаете над альбомом, и вот с новым альбомом как раз туда и рванете. Ну, давайте посмотрим, что у нас в чате. Вы, пока песня звучала, наверное, прочитали вопросы, какие появлялись. А-а-а. Если хотите, можете ответить ребятам.
2: Да, нашим. Я вижу последний пока вопрос от Никодима, да, в Москве в каком клубе состоится концерт? Да, 2 марта он состоится. Клуб называется Lions. Хэт, да, пап. Улица Мясницкая, 15. Начало мероприятия в 20:00.
0: Метро такое-то. Вот. Мясницкая, 15, главное запоминайте. Никодим, он москвич, он придет. Он знает, какое это метро. Так.
2: Да. Следующий вопрос от Анастасии Родиной, да, мы еще не ответили.
0: Роднина, да.
2: Есть ли песня, посвященная родной земле? Я так понимаю, городу Чита, да? Есть песня...
0: Не знаю, может, и Орлу.
2: И Орлу есть, есть. Орлу, я посвятила две песни. Одна называется «Дарит город мне надежды», вторая называется «Славный город Орел». Это такая песня, которая была неофициально признана в городе Орле гимном города. У нас
0: до сих пор... В каком году? В каком
2: представляете, году? До сих пор еще в городе нет гимна, до сих пор. Вот.
0: Да?
2: Это я написала ее в 2011 году. Вот. А признали, как бы, ну, вот СМИ там все, да, писали про нашу песню вообще во всех каких только... Какие только есть популярные местные издания, да, вышла эта новость о том, что у Орла появился неофициальный гимн города, вот, группа «Навстречу солнцу». Это было в 2013 году.
0: Угу.
2: Вот. Если говорить про Читу, да, то вот эта песня «За тобой», которая звучала, да, здесь я говорю о том, что мне жалко расставаться с таким красивым, замечательным краем, где у меня столько осталось много друзей, родных. Вот это песня «Печаль».
0: Детство! Там детство осталось, да?
2: Юность, представляете, был еще один
0: и
2: переезд.
0: Юность. А, ага. Так ты у нас путешественница.
2: Так получается, да.
0: Родители военные, наверное.
2: Нет.
0: Нет?
2: Сначала в связи с распадом СССР пришлось переехать.
0: Ага.
2: Из Узбекистана переехать в Читу.
0: Все понял. Чте... Вот откуда тяга к солнышку-то была какая сильная, да. С южных точек. Великой необъятной.
2: Воспоминания, да, мучат. Там жара, там жарко.
0: Ну, зато там горы, ночью прохладно. Знаю я горскую жизнь. А, кстати, Орел это город, где я тоже первый раз выступал на фестивале. Еще вот в 2007 году еще там был Святой Георгий фестиваль. Вы еще не переехали туда. Я там один раз был, и потом он заглох. Да, город очень интересный. А, кстати, почему он считается с российской столицей писателей?
2: Так у нас здесь такой родилось сколько...
0: Негласное, да.
2: Угу. У нас здесь родилось сколько великих писателей. Это...
0: Ну, Лесков, да.
2: Лесков, Фет, Тургенев, вот, ну, Бунин.
0: Ну, это все вот период классики такой у нас, советской классики.
2: Это еще не всех перечислили, их очень много здесь, очень.
0: Плодовитая земля. Ну, собственно, и, надеюсь, и русский рок тоже. А с рус-рока там есть имена? Орловской земли. Нет,
2: что
0: не знаете?
2: Что имеете в виду?
0: Ну, я имею в виду группы. Вот есть группа «Навстречу солнцу». Теперь она орловская группа 100%.
2: Какие группы
0: правильно,
2: есть
0: да?
2: У нас, да?
0: Да, а какие группы Русрока рядом с вами, под боком?
2: Нужно назвать известные? Известные коллективы? Ну, да, у нас
0: называйте все.
2: Все? Все не будут известных. У нас группа «Пластика», но сейчас это называется группа «Банев». Вот он, да, во главе...
0: Банева слышал, да. Угу.
2: Во главе Алексея Ракитина, вот они сотрудничают с «Ёлкой».
0: Угу.
2: Вот, есть у нас группа «Яйцы»,
1: «ФБРЖ».
2: Да. Угу. Вот. «Кофешоп», да. Кого еще вспоминаете, ребят? «Жёлтые фантомасы», но я думаю, навряд ли их кто знает.
0: Хороший так, кофе. Ладно.
2: Да.
0: Значит, беру с вас обещание орловских рысаков подтягивать к нам на неформатку, да?
2: Хорошо. Оповестим, известим и направим.
0: Оповестите, известите. Да, мне будет интересно пообщаться с ними.
2: Хорошо.
0: Так. Ну что, перейдем к следующей композиции. Под прекрасным названием «Бесконечен».
2: Хорошо.
0: Чисто в русроке. С точкой песни «У креста». Не хотите ничего сказать об этой песне заблаговременно?
2: Я хочу сказать, что на эту песню у нас в прошлом, в 2017 году вышел яркий вот, клип. Вот сейчас Костя, да, уже этим занимается, он сейчас пришлет ссылочку прямо в чат, посмотрите. Снят он в одной из главной достопримечательностей Орловской области, называется Сабуровская крепость. Красивые, очень замечательные места, исторические. Вот.
0: Я обязательно сам посмотрю. Хорошо, что у нас есть куда кидать ссылки.
2: Смотри, да.
0: Все так слушатели, я вам говорю, вы зря в чат не приходите, да. В чат приходите, у нас здесь очень интересно бывает. Практически каждый раз. И не только на моей программе. Ну что, ребят, давай послушаем «Бесконечен» песню. Очень интересная.

0: Действительно бесконечные.
1: Длинная песня, да, бесконечная. Да. Это мы тут за песней мы разговариваем немножко. Там интересные такие образы были, мне насчет которых я хочу запытать вас. «На горе орлом, а в яме петухом». Это о какой такой ситуации?
0: Это, получается, сопоставление. Вот когда человеку получается, там, да, хорошо ему, он такой весь окрыленный, как орел парит, да. А когда он, у него там, допустим, какие-то... Ну, не облажался. Почему облажался, Максим? Ну, просто какие-то препятствия, да, там, разочарования там у него, да, он себя чувствует, как вот этот тух, ямик, у которого есть вроде крылья, но он не может взлететь и из этой ямы выбраться.
1: Оп, что-то у нас со связью. Ребята, я вас не слышу.
0: Жаль.
1: А вот странно, теперь почему появились, так? Ну, я не знаю, это загадки интернета. Все, понял. По поводу поста. Значит, понятное дело, что... Как там? «Жизнь на воде да постном хлебе сломала мой оскал». Это о посте, о каком-то аскетизме, или это тоже образ чего-либо?
0: Нет, это переживание автора, и который выбрал
1: автор,
0: более...
1: Автор Светлана, Светлана, автор ты. Давай от себя. А тут как это, ну что это такое, а? Что за шизофрения такая, а?
0: Я хочу сказать, что каждый может эту песню там как-то по-своему, да, интерпретировать вообще. А сейчас уже эфир идет или как? Вообще, да. Или мы просто общаемся? Да, да? Да, мы сейчас про песню «Бесконечно» говорим, да?
2: Да, да.
1: Про

0: Песню мы, да, бесконечно. Да.
1: Звучание схвалят, опять же.
0: Конечно, да, в эфире.
2: Но... Да, я хочу сказать, что эта песня, ну, как сказать, не была бы песней без ударника. Вот, и тут как раз у нас сообщение пришло от Юлька, да? Вот, она поздравляет нашего барабанщика Сергея.
3: Мы все
2: Максимова, да. С прошедшим днем рождения. Мы тут немножко подмерзли и забыли об этом сообщить. У него буквально 2 дня назад был день рождения.
0: Сергей, да, вся неформатка присоединяется, да. И, конечно же, Сергей. Вот, и спасибо твоей прекрасной половине. И сразу мы знаем теперь, как ты ее называешь. Вот. Елёк, благодарим вас. Ну, вот жена за мужа, молодец. Ух, молодец. Наша девка.
2: Она вообще молодец, Юля, она во многом помогает. Вот как и жена Кости тоже, Наташа, она тоже молодец.
3: Как моя жена.
0: Ну что? Ну давайте, давайте, давайте, давайте, давайте.
2: У нас тут веселая компания.
0: Давай.
2: И дружная.
0: Будем...
2: Сплоченная.
0: Я хотел с вами немножко поговорить еще на вот какую тему. Ну, поскольку понятно, что независимые музыканты, не ангажированные, не сугубо профессиональные, я имею в виду не в плане того, что деньги за это не получаете, а в плане того, что по жизни зарабатываете, собственно, на жизнь в основном не этим. Но чтобы выступать, выходить уже на какие-то просторы, нужно делать усилия в продвижении своего творчества, да?
2: Да, нужно. Нужно выпускать хорошие и сильные вещи.
0: Как это у вас происходит? Да, да, это без сомнения. Я не говорю уже...
2: Вот некоторые считают, что...
0: Сам продукт и плод творческий, да. Оставим в сторону. Да, да, он есть, он все. Что продвигать? У вас 2 вида продвижения, да? То, что вы записали, и то, что вы вживую еще выступаете где-то. Правильно?
2: Да, ну, понимаете, еще мы сейчас же лейбл «Бомба Питер», небезызвестный ваш, да, лейбл.
0: И?
2: Они тоже помогают с продвижением. Они разместили наш альбом «Пробуждение», разместили на всех площадках популярных в интернете, там Яндекс.Музыка, там iTunes, там, Google Play и так далее.
0: Дистрибьюторами выступила, значит, «Бомба». Так,
2: да.
0: Значит, самостоятельно вы не занимаетесь этим. Ну, а как вот, значит, клипы снимаете, клипмейкеров находите? Как вы находите места для выступления? Или вас находят? Кто этим занимается? У вас менеджер? Или чисто самостоятельно?
2: Знаете, когда вот нет, как сказать, вот... продюсера, да, в группе, то стоит заниматься самим этим. И вот наша группа именно такая. Мы занимаемся многими вопросами самостоятельно. Вот. Также и клипы снимаем сами.
0: А, клипы вы сами делаете. Молодцы.
2: Да.
0: Кто еще лучше поймет? Ну, но... были бы руки на месте и голова, да? И
2: снимает клипы у нас один и тот же клипмейкер, вот из Москвы он приезжает, да, но организацией съемок занимается вот по «Навстречу солнцу». Сценарий. Да, я вот пишу сценарии там, вот ребята помогают, все, что там необходимо, там, все, что должно быть в клипе, помогают все это найти, вот.
0: Вот у меня появилась такая идея, я вот вашу ссылочку на Яндекс.Музыке нашел, посмотрел, как у вас там дела обстоят, и сейчас вот прям в эфирный чат кину ее с призывом всех, кто там ее уже видит. Я и написал, и озвучу. Давайте все, кто в чате, поставим сейчас палец на сердечко прямо на Яндекс.Музыке, репостнем, послушаем, коль время есть, кто, если не мы, поможем друг другу.
2: Да, вот, спасибо большое, Сергей, да. Спасибо всем, кто... Да, поддержит наш коллектив. Я хочу сказать, что наше продвижение больше идет, вот как-то так получилось, сложилось, наше продвижение больше идет ВКонтакте. Если посмотреть там активность, да, и посмотреть активность на других каких-то наших ресурсов, то там более плачевная, что ли, ситуация. Ну, вот как-то так получилось,
0: ну,
2: что
0: ресурсы, ВКонтакте ресурсы,
2: у нас лучше работает, да.
0: Ресурсы вы имеете в виду, социальные сети или у вас сайт есть свой?
2: Нет, у нас сайта нет, я имею в виду социальные сети, да, Инстаграм, у нас есть канал в Ютубе.
0: Вот. Кстати, рекомендую вам сервис BandLink, это инфопартнер моей программы, так называемый умный инструмент продвижения творчества.
2: Хорошо,
0: ссылочки,
2: спасибо.
0: Я всегда, ссылочки в описании будут, да, на этот сайтозаменитель, как я его называю, но он больше, чем сайтозаменитель. В общем, ребята по уму сделали на лучших образцах, скажем так, западных трендов, современных, естественно, а не нашего этого. Посмотрите. Ну, собственно, и сайт релизов «Мысли о смысле», вот вы смотрели, там это на их платформе BandLink, ну... Плюс ко всему, очень удобно и релизы выпускать, и все ссылки на где послушать, купить. Хорошая штука. В общем, рекомендую всем.
2: В вот описании... народ уже присоединяется, да, присоединяется, молодцы. Спасибо всем, кто поддерживает нас прямо сейчас.
0: А вы там онлайн прям мониторите Яндекс.Музыку? Или вы про другое, Светлана?
2: Нет, об этом, об этом.
0: Об этом? Ну,
2: да.
0: Да, ребят, не стесняйтесь, расшарьте по своим соцсетям, по своим страничкам. Сегодня вы, завтра мы, послезавтра нас. Ну что, ребят, я вам благодарен, низкий поклон за ваше присутствие в программе, такое плодотворное присутствие, за такое массированное в творческом плане присутствие. Сегодня мы много ваших песен послушали. Немногим за час удается 5 песен прокрутить. Ну, как-то так за разговорами время летит. Вот. А вы как-то меня так раз притормозили и прям сколько задумал, столько и поставил. На прощание сегодняшнем эфире.
2: Я бы хотела на прощание сказать большое спасибо, значит, ну, вам, во-первых, Сергей, спасибо за приглашение в эфир. Вот, я обязательно сообщу нашим музыкантам, всех, кого знаю, вообще меня знают из других тоже городов. Вот, я оповещу, сообщу про вашу программу. Вот,
0: ну, благодарю.
2: И спасибо слушателям. Спасибо слушателям. И... Да, я приглашаю, пользуюсь случаем, я приглашаю вас на наши ближайшие мероприятия. Вот я говорила о том, что у нас два концерта состоится. Один в Москве 2 марта в Lions Head Pub, Мясницкая, 15, начало в 20:00. И второй состоится 16 марта в арт-кафе 113 в городе Брянск. Начало тоже в 20:00. Вот. Ждем всех на наши мероприятия.
0: Присоединяюсь к приглашениям. Я думаю, что хорошим анонсом послужит и запись нашей программы сегодняшней. Будем надеяться, она очень скоро появится и ВКонтакте, и на всех наших ресурсах дополнительных, о чем вы будете обязательно извещены персонально.
2: Спасибо.
0: Вот, Светлана, Максим, Константин, Сергей, благодарим вас, группу вашей поддержки, Юлёк, всех наших друзей, товарищей, завсегдатаев из эфирного чата и всех, кто у колонок сейчас находится. Всем вам огромное спасибо, что были сегодня с нами, с группой «Навстречу солнцу» в нашей традиционно четверговой в 19:00 программе «Мысли о смысле». На этом мы вынуждены попрощаться сегодня с вами. Услышимся в следующий четверг. Уже есть кто, но я не скажу. Все, всем до встреч. Хорошо сохранить здоровье в наши крещенские морозы. Все, бывайте, ребята.
1: До свидания.

0: Железобетонная ротация для участников программы «Мысли о смысле» на неформатном радио. Группа «Авалон», город Тосно, песня «Ночь». Группа «Криц», город Москва, песня «Повелитель мух». Ротация «Один год» на неформатном радио.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Ну что ж, начнем с жести. Есть фэны, которые ездят за своими кумирами по всему миру. Так вот, таким фанатом этого музыканта является старший брат северокорейского диктатора Ким Чен Ына, Ким Чен Чхоль. Я бы, кстати, тоже бы покатался, если бы денег было. Музло, которое играет, и как играет этот человек, просто гениальное. Запишите там меня в его фанаты. Hand to Cry Today, Blind Faith.

Какой-то год. А вот и не угадали. 69-й. А за шестью струнами Эрик Клэптон. А за барабанами еще одна легенда. Джинджер Бейкер. Клэптон вообще единственный человек, включенный трижды в зал славы рок-н-ролла в качестве сольного исполнителя и члена групп Yardbirds и Cream. Их и сейчас и послушаем. Cream, The White Room.

Родился Эрик Патрик Клэптон 30 марта 1945 года в Суре в Англии. Там тоже все жестко, как у настоящего блюзмена. Отца своего он никогда не видел, а растили его дедушка с бабушкой. Причем он думал, что это его настоящий отец с матерью. А старшая сестра не сестра, правильно, а его мать. Не биография клад. На свой 13-й день рождения Эрик получил гитару и начал усиленно ее теребонькать. Ставил на мафон пленочку и играл, джемовал, саморазвивался. И уже к 18 годам стал участником культовой группы Yardbirds. Эрик Клэптон является вторым после Джимми Хендрикса блюзовым гитаристом в мире. Заметьте, белый в черной музыке. Лайла.

0: Участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали! Поехали!

трудолюбы тоже врут, хвалясь количеством побед. Насколько честен ты в миру?

хвост, покину планету. Тропинки, дорожки, береза, матрешки. Так долго мечтали, устали.

Открытая рана, закрытое сердце.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

успокоят, омоют, осудят и научат, как стать серьезным. Ливни летние снова будут.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

разных дум, сплетенье полных.

Вот ты где, просим, просим, воспетая поэтами осень золотая, радует глаз, загляделся, упал лицом в грязь.

выдохе, вдохе города тесного, осенью поздней такого мерзкого, ходит по улицам персонажи песен Александра Лаэртского. Все не так плохо, все еще хуже. Ты оступилась на собственном муже, ты поскользнулась на собственных детях, ты захлебнулась на новой диете. Полно, болезно, это всего лишь поздняя осень, пора бесполезная. Мы не в деревне, у нас урожай, деньги в конверте, их нужно прожрать, экономично планируя траты так, чтоб хватило до новой зарплаты. Впрочем, совсем не имеет значения это плохое мое настроение. Разве для русского есть преступление водки и быстрой езды не любить? Осени пушкинской, снежной зимы разные, разные, разные мы. Вот бы лето сейчас, вот бы музыку регги, вот бы твой целовать загорелый живот и лежать на песке, забывая о снеге, оставляя себе от зимы Новый год. Только так хорошо, так единственно честно, так единственно правильно было бы, но где-то там наверху вдруг сочли неуместным, что все счастье в одни было руки дано.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал, просто, ну как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск, трек называется просто «Осень». Поехали!

что-то не весел. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесил? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон,

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

А итак, друзья, добрый вечер. 21.00 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Тысячу лет не пользовался этой заставкой. И вот оно свершилось. Наконец-то, блин, я один в студии и могу заниматься, чем хочу. Итак, друзья, сегодня у нас дебют. Дебют новой программы. Называется она «Неформатная бомбардировка». Решили мы вместе с издательством «Бомба Питер» замутить такой проект и посмотреть, что из этого получится. В принципе, сегодня выпуск пилотный. Если вам все понравится, значит, дальше она будет жить. Если не понравится, ну, значит, сделаем ее реже. Но делать мы ее все равно будем. Вот. Итак, что хочу рассказать. Во-первых, давайте расскажу, как с нами связаться, потому что, видимо, не все знают, как это сделать. Во-первых, у нас есть Аська 96-4-7-5. Есть у нас мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Давайте я тут что-нибудь уже, какой-нибудь жирный смайл брошу, чтобы было уже там не пусто. Вот, итак, всем привет. Начнем мы с первой группы. То есть вот Олег мне прислал дюжину треков от «Бомбы Питер», которые мы сейчас с вами отслушаем. Про кого смогу, расскажу. Группам, которые будут звучать, не возбраняется. Не возбраняется, а наоборот приветствуется. Выкладывают всевозможные ссылки на свои группы, ссылки на свои сайты, какие-то, может, ближайшие концерты. Обязательно пиарьте. То есть, в принципе, для этого мы все и делаем. Вот, на неформатке ничего абсолютно не поменялось в плане отношения к музыкантам. Чем можем, поможем. Вот, и начнем мы с первой группы. Вот, самое первое и самое ужасное для меня, я сразу всем всегда говорю, что у меня вот с албанскими вообще беда. И читать вот что-то, кроме как на русском, мне сложно. Ну, попробую. Марко де Лауэн, вот, Сирена де Мимар Азуль. Хрен выговоришь. Но, тем не менее, город Германия у меня почему-то написано. Германия, город Фрайбург. Вот так вот. Группа Marco de Leinen and Crocodile Sound Band была образована в 2013 году. В 2013, не подумайте, не 900. Не такая уж старенькая. Концептуальной основой группы является латин-поп-рок. Направление танцевальной музыки. Это сальса, румба, меренге, ча-ча-ча, кумбия. Вот тут таких слов много интересных. Ну да ладно. Я не буду все перечитывать, потому как все услышим. Так, вот нам пишут, что мы услышим своеобразное новое направление в музыке, в которое Марко де Лайнен, чилийский композитор, исполнитель собственных песен, привнес свое музыкальное видение. Как талантливый композитор и исполнитель своих собственных песен. Вот, еще раз хочу заметить, что я предварительно перед эфиром треки не слушал, поэтому буду сейчас слушать их вместе с вами. Вот, конечно же, не возбраняется. Комментируйте, обсуждайте. Сегодня, слава богу, мне не надо играть роль злого ведущего, поэтому, в принципе, ругани будет мало. Итак, поехали. Первый трек у нас, прям боюсь, как произнести. Давайте вот просто ставим и слушаем. Поехали. Не поехали. Не поехали. Вот об этом я почему-то и переживал. Почему-то он мне, этот трек, залился. Не залился. Не залился, и не знаю, с чем это связано. Сейчас я попробую. Сейчас я что-нибудь прям попробую по ходу пьесы. А, вот скорее всего вот в этой букве дело. Вот, у нас эфирная программа, когда попадаются какие-то непонятные. Вот, у нас эфирная программа, когда попадаются какие-то непонятные символы.

Итак, друзья, отзвучал первый трек 21.09 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот, ну, не знаю, как вам, а мне после вот того, как я сказал, что это Германия, что это Фрайбург, я думал, что это будет что-то прям вот типа духаст, только прилатиненный духаст. Вот, нет, прям вот не скажешь, что это немцы. Хотя, кто тут и говорил, что это немцы, ни хрена. Вот написано, что это чилийский композитор. Вот, Марко Антонио Ариас Асторга. Вот, видимо, просто живет в Германии. Вот, ну, по мне, вот, очень не хватило мне вот прям вот именно в этом треке какого-то прям такого низа хорошего. Хорошего прям баса. Он просится туда. Вот, сегодня, слава богу, я прям слушаю в обоих ушах. Обычно у меня одно ухо отдано или Костику, или Коняшке. Сегодня я слышу полностью всю стереокартинку. И очень мне не хватает прям вот хороших низов в этом треке. А так, в принципе, такая среднепроходная латинистая композиция. В принципе, если ребята попадут к нам в ротацию, я не обломаюсь. Вот, едем дальше. Следующая у нас группа на очереди –

группа Миджи. Миджи, город Питер. Вот тут я все могу хорошо читать, потому как все по-русски. Вот, музыка и слова. Курников, вот я не знаю, Андрей, Алексей, Александр. Давайте гадать будем дружно. Если человек Курников нас сейчас слушает, давай, дружище, напиши нам в эфирный чат, как тебя зовут. Вот, может быть, ты апологей. Ну, вот много всяких имен на букву А есть в России. И тем не менее, читаю рецензию на группу. Я не знаю, как правильно это называется. Рецензия, описалово, вступление, предвариловка. Вот, итак, цитирую. Группа Миджи, пальцы в кровь до глубины души. Крепкий сплав питерского рока и романтики белых ночей. Миджи имеет свой стиль. Это касается и текстов, и музыки, и непосредственно исполнения. Удивительное сочетание романтики и натурального рока является секретом успеха коллектива, все больше набирающего популярность как среди любителей рок-музыки, так и среди обычных меломанов. Вот, ну и дальше вот в кавычках, ну, видимо, ребята сами о себе так написали. Наши слушатели хотят, чтобы песни отвечали их взволнованному чувству жизни. И мы идем навстречу этой потребности. Итак, трек у нас называется «Лето не приходит». Вот, сейчас мы пойдем навстречу взволнованному чувству. Поехали, ставим, слушаем. Не забывайте, пишите свои комментарии в эфирном чате. Можете кидать ссылочки на данную группу, пока она звучит. Поехали.

Итак, друзья, 21.16 на наших зеленых системных. Только что у нас отзвучали Миджи, лето не приходит. Вот, и прям сразу у меня в голове запел товарищ сержант «Два часа до рассвета». Прям вот очень-очень близко. Очень-очень близко и по стилю, и по настроению, и здорово. Здорово, замечательно. Вот отмечаю абсолютно тухлую активность в эфирном чате. Абсолютно тухлая активность. Давайте я еще раз расскажу, как с нами связаться. У нас есть Аська 96475. И кому удобнее пользоваться ВКонтактом, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена, самая верхняя она у нас. И общаемся в комментариях к теме. Вот так мы и не выяснили, как все-таки зовут солиста группы. Ну, видимо, на букву А. Это мы поняли. Вот, не было ни ссылки, ни на группы, никуда. Ну да ладно, я думаю, раскачается народ потихонечку. Буду сидеть в одно рыло тут бухтеть в микрофон. Не хотите вы со мной общаться? И не надо. У меня все для этого есть. У меня есть целая бумажка. Вот, следующая у нас группа тоже из Питера. Называется она Auxford. Трек называется «Время». Вот, и давайте прям начну сразу, как это называется, с превьюшки, да. Интеллектуальная смесь арт-рока и блюза, пространственная эмоциональная музыка, насыщенная инструментальными партиями и качественными аранжировками, приправлена блюзовыми нотками. В творчестве группы можно услышать нотки Pink Floyd, Supertramp, Alan Parsons Project и даже King Crimson. Я не знаю, как правильно читается, и Black Sabbath. Вот. Так вот все лаконично. Лаконично. Вот, давайте слушать. Еще раз расскажу, если группа Auxford нас сейчас слушает, можете во время прослушивания своего трека кидать ссылочки на какие-то ближайшие свои концерты, на свои группы, на свои паблики, на свои сайты, дабы люди, если им понравится, могли сразу же перейти, посмотреть, подписаться и так далее и тому подобное. Итак, поехали, ставим, слушаем.

А итак, друзья, приветствую всех, кто к нам только что подключился. В эфире программа «Неформатная бомбардировка». Абсолютно новая программа на неформатном радио, и сегодня мы ее испытываем. Вот. Привет, Натаха, привет, Вовка. Вот теперь я не один, теперь мне уже повеселее будет. Сейчас я тут соображу немножечко вискаря под дыньку, чтобы было повеселее сидеть, потому как как-то неактивно народ участвует в обсуждении, вообще в обсуждении не участвует. Вот, я наконец-то, я когда читал и писал его к этой группе, я вот думал, как можно соединить и блюз, и рок, и Alan Parsons Project. Вот Алана Парсонса я очень много услышал под конец трека. Сперва даже засомневался. Вот в тему ли оно там. А потом прям слушаю, хорошо. Хорошо, единственное, ну, опять же, я уже просто по привычке буду говорить свое мнение, потому как меня коняшка за 5 лет приучил высказываться, да. Вот, но это, опять же, сугубо мое личное мнение. Я бы, конечно, поменял бы сэмплы немножечко вот у этого Alan Parsons вставки, немножечко другие бы звуки, и было бы, наверное, получше звучало. А так, в принципе, ничего, задорно получилось. Вот, Дашка, привет, привет тебе, нарисовалась. Я знаю, что я тебя перед программой дергал, всю дорогу ты ехала до дома и нервничала. Вот. Но, тем не менее, вискарь под дыньку – это нормально, поверь мне. Это очень даже хорошо и вкусно, на самом деле. Попробуй, тебе понравится. Вот, еще раз расскажу, как с нами связаться, друзья. У нас есть Аська 96475. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Музыканты, которые сегодня звучат, не стесняйтесь. Не стесняйтесь, комментируйте треки других музыкантов, потому как, я думаю, им это тоже интересно. Вот, потому как выслушать свое мнение о своем творчестве со стороны и прям вот вживую, прям по ходу звучания, это как бы всегда полезно. Не всегда приятно, я знаю, но всегда полезно. Потому как это живое мнение живых слушателей, живых людей. И они, как правило, не врут, а говорят вот прям то, что слышат. Вот, поэтому с этой стороны тоже полезно. Музыканты, которые участвуют в сегодняшней программе, не стесняйтесь, когда звучит ваш трек, кидайте ссылочки на свои группы, на свои ближайшие мероприятия. То есть вот на все-все-все. Если слушателям вы заинтересуете, значит, они смогут тыкнуть в ссылочку, перейти, посмотреть, подписаться, ознакомиться, скачать, послушать, поглядеть, а потом и прийти на концерт. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше. Под номером 4 у нас трек «Хрен выговоришь». «Хрен выговоришь». N&B. Вот, ребят, вы когда название придумали, вы задумывались, как будут радиоведущие произносить ваш трек вслух? N&B. С VS, это, я так понимаю, в комплекте с ПТВП. Вот. Хоть бы какую-то расшифровку давали. Я не знаю, но тем не менее. N&B VS ПТВП. «Не смотри» называется трек. Теперь читаю, писал его. Загадочные неоромантики из группы продолжают экспериментировать на российской инди-сцене, завоевывая все большую и большую аудиторию, совместно работая с рок-коллективами нашей страны. Вот, какие у нас рок-коллективы. Вот, «Последние танки в Париже». А, это вот и есть ПТВП. «Последние танки в Париже» вылился в виде записи холодного драм-н-бэйс ремикса на их композицию «Не смотри». В скором времени трек попадет в сборник «Трибьют танков в Париже», а у N&B запланирован выход нового альбома, записанного в Финляндии на Astia Studio у Anssi Kippo. Ох, ё-моё, вот я когда вот это читаю вслух, мне прям слюна бежит. Anssi Kippo и Astia Studio. А как они студио тоже говорят нам? Студио. Итак, «Не смотри», ремикс 01. Поехали, ставим, слушаем. Кстати, это город Пермь.
пермяков у нас... А, пермяки у нас были, были на неформатке. Вот это, по-моему, третий коллектив из Перми, который попал на неформатку. Поехали.

Итак, друзья, вот мне стало чуть повеселее. Вискарь, правда, у меня накрылся медным тазом. Но, слава богу, нашлась в морозильнике бутылка водки. По дыню она тоже ничего, но вискарь был бы вкуснее. Выяснили мы. Дашка вот мне подсказала, что N&B это Нестеров и Бондаренко. Вот, поэтому полноценно все это звучало так. Нестеров и Бондаренко с последними танками в Париже. Только что отзвучал трек, называется «Не смотри». Кстати, вот у трека есть все шансы попасть в ночной плейлист неформатного радио. Скажу честно, люблю такую музыку, люблю под нее работать. Когда пишешь кому-то сайт, там делаешь какой-то код и абсолютно не напрягает. Вот если еще убрать оттуда вокал, напрягать вообще не будет. А так, в принципе, тоже не отвлекает. Тоже неплохо отзвучало. Вот, и манера пения мне почему-то напомнила манго-манго. Вот прям вот. Причем мне, я размахивал ручкой, когда он декламировал, я прям поднимал руку вверх и махал, говорил, да, не смотри мне в глаза. Вот, и нормально. Итак, друзья, едем дальше. Не хотят музыканты никак комментировать. Ну да ладно. Кто у нас дальше? Дальше у нас немножечко хортится под дыньку, но это будет пока звучит трек. А дальше у нас группа опять же из Питера. Много сегодня Питера. Группа называется «Пастель». Трек называется «Терпеть ненавижу». Терпеть. Кстати, любимое мое выражение было в детстве. Ну как в детстве? Лет, наверное, до 12. Вот. Ладно, читаю превьюшку. «Пастель». Объединение творческих людей, связанных общей любовью к музыке и ее созданию. Датой образования можно считать лето 2015 года. За полтора года было совместно создано около 30 музыкальных композиций. Осенью 2016 года была начата работа над первым альбомом. Последняя точка в его создании была поставлена в апреле 2017 года. В альбом вошли 12 композиций. В июне 2017 года был отснят материал для первого клипа проекта, релиз которого ожидается в августе. В августе ожидается релиз. Смотрю на календарь, 26 сентября. Где релиз? Вот, ребят пишут, песню выбрали самую востребованную для прослушивания в интернете. Терпеть ненавижу. Вот, ну, честно скажу, я эту группу ни разу не слышал. На неформатку они к нам не забредали. Вот, поэтому, ну, я как в начале программы обещал, я треки не слышал. Не слышал изначально, не прослушивал, поэтому буду слушать вместе с вами. Еще раз повторюсь, музыканты, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы. Дашка, не бери на себя их работу, если им не надо, то и нам тоже не надо. Вот, не стесняйтесь, когда звучит ваш трек, кидайте ссылочки на ваши ближайшие мероприятия, на ваши группы ВКонтакте, на ваши сайты в интернете, дабы слушателям, если вы понравитесь, смогли они перейти, посмотреть, пощупать, попробовать на вкус. Итак, ставим «Пастель», «Терпеть ненавижу». Поехали.

Итак, друзья, 21.40 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Вот. Поругал я Дашку. Зря Натаха вот пишет наоборот. Дашка, давай скидывай. Ну и Даха, она как бы взяла и всех оптом. Всех оптом вывалила. Лентяйка потому как. Вот, ладно. Привет, Светка. Нарисовалась она у нас. Пишет: всем привет от группы «Навстречу солнцу». Группа Полине понравилась в этом сборнике. Подожди, Полине у нас еще не было. Вот мы дойдем, когда будешь рассказывать, чем они тебе понравились. А мы тогда расскажем, чем нам «Навстречу солнцу» понравилось. Как там «Орел» поживает. Вот, ну, вот по только что отслушанному треку. Вот как ни странно, я текст не слушаю, обычно, никогда. Когда первый раз слушаю группу, слушаю аранжировку в целом. А тут мне что-то вот почему-то половина текста прям вгрызлась в голову. И в принципе неплохо. И слушать можно, и музло такое прям хорошее. Мне вот прям, если бы сейчас была программа 5 плюс 1, я бы сказал, вот за эту группу я галочку поставлю. Причем жирную галочку. Вот. Так, ну и, собственно, ссылку на группу можете найти. Где-то там Дашка выше скинула. А, только они не по порядку. Вот, это у нас сейчас были кто? Это у нас была группа «Пастель». А «Пастель» у нас как раз там и нету. Вот так вот. Вот так вот. Ну ничего, бывает. Ладно, едем дальше. Дальше у нас на очереди очередная группа из Питера. Причем, когда я получил список, я думал, что группа называется «Юность внутри мухи». Вот, и я прям представил себе эту грустную картину, всю юность внутри мухи. Потом понял, что это «Мухи» — это трек называется, а группа называется «Юность внутри». Вот, читаю сразу описалово. «Юность внутри» — это странная смесь из Агаты Кристи, Психеи, Дельфина, вот какой-то хреновины не русской и того, что снится тебе по ночам. В их музыке дабстеп соседствует с хором монахов. Я это хочу услышать. Хор монахов под дабстеп. Нормально. А альтернативные рифы с drum and bass и new age. Вот, ребята успели поработать с такими музыкантами, как Вадим Самойлов и Олег Изотов. Их выступления мало кого оставляют равнодушными. Вот, но «Юность внутри мухи», хор монахов под дабстеп. Я сейчас прям хочу это услышать. Вот, друзья, еще раз напомню, как с нами связаться. У нас есть Аська 96 4 7 5. Вот, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Не забывайте на него подписываться, дабы быть в курсе новостей именно программ, которые курирую я лично. А их теперь три: 5 плюс 1 без воды и неформатная бомбардировка. Вот, котиков мы не постим, поэтому не переживайте, спама от нас не будет. Подписывайтесь смело, ставьте галочку «Следить за новостями». Вот, все, ставим, слушаем «Юность внутри», «Мухи», поехали.

я думал, этот апокалипсис будет продолжаться дальше. Честно, сейчас вот не в обиду ребятам, вот просто ни в коем случае обидеть не хочу, но послушав текст, мне прям... Ну, недавно был мем такой, как бы по всему интернету пробежала песня. Я ее везде постил. Там Вася Уткин присутствовал в клипе. Просто человек говно. Вот, просто человек. Просто человек. Просто человек говно. Вот, если бы этот трек попался мне 2 года назад, я бы его взял, как это называется... Прям в жесткую... Короче, работал бы он на меня, этот трек. В жесткую эксплуатацию. Я бы его рассылал бы всяческим женщинам, фанаткам и поклонницам. То есть вот меня прям очень порадовало. Не приходи, у меня мухи на двери, у меня мухи на окне, у меня мухи на глазах. Это я вот к тому, что мухи, они же куда? Вот. Это что касаемо текста. Но, ребят, ни в коем случае обидеть не хочу. Это я просто стебусь. Я понимаю, что у вас свое мировоззрение, поэтому я, как правило, текста-то и не слушаю обычно. Вот, но тут что-то сегодня я прям уже второй текст слушался. И вот как-то так. Так, Натах вот пишет: нужен тебе соведущий из Питера? Нет, у меня есть соведущая я. Мы ждем, когда у нее пройдет горло, горловина. Вот, и все будет путем. Мы будем вдвоем тут бухать вискарь под дыню. Пока один. Так, вот. Ну и касаемо трека от Агаты Кристи, да. В принципе, наверное, вот со всей предвариловой описала в кай. Соглашусь. Вот, и наверное, да. В принципе, совсем не мое. Совсем не мое. Но трек порадовал. Трек короткий. Трек не успевает надоесть. И в принципе, если дальнейшее творчество группы «Юность внутри» будет таким же, наверное, есть шанс, что стану фанатом. Вот. А так пока вот. Так никто из музыкантов, я смотрю, и не появляется из участников, кроме Светланки. Но ничего страшного. Светланка, ты здесь. Натаха здесь. Дашка здесь. Вовка здесь. Вот сегодня мы вот так вот будем... Дашка вот пишет: трек порадовал, трек короткий. Даш, ты знаешь, это ты просто не представляешь, как человек, который, ну, я отслушиваю там ежедневно от 50 до 200 треков. Ну, больше просто физически не успеваю. Ну, мне приходится их слушать. И поэтому, когда трек короткий, вот он реально радует. А ты же понимаешь, что не все треки хорошие. 98% того, что прилетает во всякого рода отборы, это, ну, шлак полнейший. Вот, и когда трек короткий, даже если он хорошо сделан, это радует вдвойне. Поэтому ни в коем случае не хотел никого обидеть и даже не шутил. Это из жизни. Это из жизни. Вот, ладно, едем дальше. Дальше у нас по плану так: «Юность внутри мухи» мы уже перелистнули. Далее у нас группа «География», и тоже из Питера. У нас что сегодня? Все группы из Питера? Да, так, раз, два, три. Слушайте, точно. Точно, практически 70% плейлиста из Питера. Ладно. Группа «География» — это термоядерная смесь из хард-рока, рока русского, ска и рок-н-ролла. Так охарактеризовал деятельность коллектива Андрей Бурлака, советский российский музыкальный журналист, в одной из своих статей, посвященной творчеству коллектива. Группа была создана в 2015 году Алексеем Олдиным, Агаповым, я не знаю, кто правильно, Агапов или Олдин, ну, наверное, Олдин. До этого коллектив был известен под названием «Чужая территория». Бессменный основатель и вдохновитель коллектива Алексей Олдин на протяжении последних 15 лет является автором-исполнителем песен в стиле бард-рок, инди-фолк-рок. Бард-инди-фолк.
инди-бард-фолк. Инди-фолк-бард. Инди-фолк-бард. Вот звучит как. Инди-фолк-бард. Смесь, конечно, гремучая. Честно говорю, не слышал. Давайте слушать вместе. Еще раз напомню, как с нами связаться. У нас есть Аська 96-47-5. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухер. Это я тем музыкантам, которые, по идее, во время звучания своих треков должны кидать ссылочки на свои группы, ссылочки на свои ближайшие концерты. Вот, ну, для всех лентяев, которым жалко обгадить нам стеночку. Ставим, слушаем. География Питер, Ямщик.

Итак, друзья, 21.56. Я попугай, который говорит вам время после каждого трека. Звать меня Зухер. И вы слушаете программу «Неформатная бомбардировка», наш совместный проект с издательством «Бомба Питер». Вот, ну, что могу сказать. Вот только что отзвучал трек, абсолютно мой по духу, абсолютно мой по звучанию, и который абсолютно испорчен звукорежиссером. Вот. Замечательная песняга, ребят. Вот честно, если еще в пластике не отпечатали, советую. Ну, просто, опять же, от души, чисто мое мнение, надо пересвести. Надо очень-очень много прям там... Все мешается друг другу. Все друг другу мешается, а песня замечательная. Слова не слушал, честно признаюсь. Вот, но все остальное мне понравилось. Мой кач, мой любимый стиль. Вот, и вокал, в принципе, и все здорово. Правда, ребят, мне понравилось. Прям вот такая жирная-жирная галочка от меня, когда будет голосовалка. Так, ну что, у нас народ не пишет совсем. Народ не пишет совсем. Вот, поэтому я счастливый пользователь бутылки водки и батона дыни. Батон дыни. А как дыню правильно назвать? Качан дыни. Нет, батон дыни. Качан дыни, наверное. Вот, распотрошил я качан дыни, поставил себе пузырь водки. У меня есть тут пожиратель закуски, маленький рыжий пес, который тоже жрет эту дыню. А мы едем дальше. Дальше у нас группа Полини. Вот как раз то, о чем говорила Светланка. Опять же Питер, и опять же читаю сразу Описалова. Полини — молодая российская рок-группа, возникла в 2006 году в Питере. Создатель, лидер, поэт, композитор и музыкант Павел Антропянский. Кстати, 6-й год — это уже прям показатель для группы. Получается, 11 лет уже, да? Коллектив многогранен. В их репертуаре и работы в стиле фолк и поп-рок, и эзотерический рок-альтернатива. Перформанс чувств и эмоций, музыкальная исповедь души, чистое звучание. Все это Полини. Кто пишет эти вот описаловы? Кто пишет столько незнакомых слов для Зухера? Я свой букварь выкурил за углом в школе, поэтому половина слов для меня остались каким-то неведомым набором букв. Но тем не менее, вот мне предлагают початок дыни. Вот, Дашка вот пишет: надо спросить Полине, почему у них дама с крыльями бабочки на логотипе. Ну, путаны, ночная бабочка и так далее. Ну, это как один из вариантов. Может быть, в свое время какая-нибудь ночная бабочка. А может, люди так просто представляют себе музу. Тоже вариант. Хотя для меня муза, наверное, навсегда, ну, в голове отпечаталась, вот как штамп, был такой мультик, он назывался «Фильм». Вот, и там, когда вот этот закуренный, пропитый поэт или кто-то там, сценарист с бородой, когда он шлепал вот по этой машинке, и прям тынь, муза появлялась. Почему-то для меня муза выглядит так. Вот, ребят мы бы спросили. Мы бы ребят спросили, но ребят тут нету. Вот почему-то они не пишут. Почему-то они не хотят общаться с нами в прямом эфире. Тем не менее, мы их ставим. Группа Полини, «Солнце на коне». Ставим, слушаем, поехали.

Ой, прям вот можно заканчивать программу 22.05 на моих зеленых системных. Просто ставить трек на повтор и гонять по кругу. Вот сейчас я плюну в глаз всем, кто закричал, что это Калинов мост. Да, Натах, это я тебе. Это я тебе. Ребят, это называется поморский диалект. На самом деле Дим Коревякин в свое время был первым, кто начал так строить фразы на всеуслышание именно в музыке. Вот. И теперь он был хитрым, он был первым, и теперь все сравнивают с ним. Он был хитрым, он был первым, и теперь все сравнивают с ним. Хотя на самом деле

В принципе, фразы я строю точно так же. То есть, задом наперед. Задом наперед. Для меня эти 15 лет не прошли бесследно. И я часто так разговариваю. Вот, и для меня прям вот однозначно пока вот сейчас, вот на данный момент, остальных я еще пока не слышал, но вот прям для меня изюмина всего эфира. На данный момент. Дальше еще пока никого не слушал, но вот прям я притащился. Ребят, молодцы. Молодцы, и никакой не Калинов мост, никого не слушайте, вы молодцы. Делайте дальше. Делайте дальше и продолжайте в этом же духе. Так, Светка вот написала: они в моем вкусе, и вообще они отличные ребята. Даже если есть мысль пригласить ребят на фестиваль «Не тяжелый рок» в «Орел по весне». Слушай, ну обязательно зови. Обязательно зови, а чего, классно. Я думаю, «Орлу» прям вот, ну никак не помешает такой саунд. Я даже еще могу предложить одну группу. Ну, так, скромненько. Так, вот Дашка пишет: не изюмина, а дынина. Да, початок дыни. Початок дыни, он уже подходит у меня к логическому концу, а треков еще у меня есть. Поэтому давайте перейдем к следующему треке. Треки, я уже, видите, заговариваюсь. Подпочатки-то. Ох. Вот, но по линии. Подожди, это же по линии было, да? Да, вот, все, по линии. Я себе сейчас прям, я не знаю, как бы мне это пометить. Давайте я вот, я себе здесь писал кусочек в ноутпаде. Так, поставлю вот так вот три плюсика. Три плюсика, чтобы не забыть. Очень мне ребята понравились. Я думаю, грузите треки на неформатку, ребят, грузите. Я думаю, многие из них попадут в ротацию. Едем дальше. Дальше у нас коллектив, который опять хрен выговоришь. Хрен выговоришь. Free the Parrots. Free the Parrots. А, в принципе, выговорил, да? Группа, опять же, из Питера. Музыка Добровольский, слова April Avalon. Я не знаю этого человека Апреля. Честно, может быть, к моему стыду, но не знаю. Вот, читаю про группу. Группа образовалась в 2014 году как акустический кавер-дуэт. Прошло 3 года, и дуэт превратился в группу из 6 человек с двумя певицами в составе и почти исключительно авторским материалом. Стилистические песни группы можно определить как смесь поп-инди-рока. Ребята, вот расскажите мне, что такое инди-рок? Вот везде пишут инди. Что за инди? Вот, и еще нескольких стилей. Заслушав до дыр десятки джазовых и фьюжн альбомов, поиграв в десятках самых разных проектов, ребята вернулись к истокам. Песня должна запоминаться, настроение должно быть хорошим. Слушатель имеет право не знать музыкальные изыски для знатоков. Вкус должен оставаться хорошим, мелодия правит балом. Вот прям под каждой фразой, под каждой запятой я ставлю свой респект. Вот, потому что не люблю навороченные треки. Всего должно быть в меру. Ставим, слушаем Free the Parrots. Трек называется Enjoy This Day. Поехали. Питер. Опять.

Ой, осталось двоякое впечатление от песни. 22.13 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. Моя аська 96.47.5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена. Общаемся в комментариях к теме. Натаха вот написала: «Свободу попугаям, надо послушать еще». Но честно скажу, что меня смутило. Все здорово, музыка классная. Сейчас обильно испускали оргазмы люди, которые на выпускных вечерах, на дискотеках танцевали под странные танцы технологии. Вот сейчас прям вот этот бас, я думаю, он всех там застал. Вот, очень... Я сейчас выскажу просто свое мнение. Не претендую там на какой-то перст. Вокал очень зажат. Вот такое ощущение, что человек встал на трибуну, на мавзолей, и прям вот от корки до корки, следя за произношением, спел. Вот оно, и за счет этого в некоторых местах есть, потому что человек прям вот старался правильно все зачитать, есть в местах в некоторых не попадение в ноты. Вот, а так здорово. Ну вот, хотелось бы легкости какой-то, что ли, я не знаю. Музыка классная, аранжировка классная, голос классный. Ну вот эти вот два маленьких нюанса. Ребят, если в пластике не отпечатали еще, вот прям, ну как бы мое пожелание, что ли, такое дружеское. Попробуйте перепеть вокал. Прям вот сделать его немножечко поразвязней, что ли. Я не знаю, может, стакан коньяку перед этим выпить девчонкам и спеть. И может, лучше будет. Попробуйте. Правда, потому что когда он зажат, это очень сильно слышно. Едем дальше. Дальше у нас оттенки окружающей действительности. Твою мать. Кто вам придумывает название? Оттенки окружающей действительности. Это город Питер у нас. Опять же. Вот, и читаю сразу сопроводиловку. Вот, коллектив был создан в октябре 2016 года. Проект был возрожден спустя 20 лет под новым названием. Вот, кстати, если бы он и остался спустя 20 лет, то, наверное, вот 20 лет назад вот такое название было бы прям вот в жилу. А сейчас... Нет, я просто стебусь, ребят, не обижайтесь, ради бога. Просто когда в день, там, в неделю проходит очень много всяких групп с очень многими названиями, и я часто удивляюсь, говорю: господи, как же так? Причем, когда у нас проходят живые студии, я всегда у ребят спрашиваю: а как вот родилось название вашей группы? И каких только я историй не понаслушался. И поверьте, на самом деле, наверное, это самое мучительное — придумать название своей группе. Поэтому вот как бы оттенки окружающей действительности — это прям вот коллективная работа мозга, я так подозреваю. Вот, ладно, читаю дальше. Отличительной чертой группы является ее мелодизм, многочисленные гитарные импровизации, узнаваемый харизматический вокал, а также сплав традиционных ритмических рисунков и сложных форм. Оттенки вобрали в себя как элементы традиционного ритма энд блюза, так и тяжелого рока и фанка. Группа является победителем среди финалистов отборочного тура фестиваля «Окна открой» 2017, за что заслуженно получила право выступить на главной сцене данного фестиваля вместе с именитыми группами. Вот, ну и не откладывая в долгий ящик, ставим, слушаем «Оттенки окружающей действительности», «Научи меня» называется трек, город Питер, поехали.

Итак, друзья, 22-22. Прям вот жду. Еще жду. И еще жду. Вот, 22. Красивое время на моих зеленых системных. По-прежнему музыканты не хотят с нами общаться в эфирном чате. Ну да ладно. Мы их, значит, будем обсуждать без них. Только что у нас отзвучали оттенки окружающей действительности. На самом деле классный инструментал. Прям, ну, респекты. Респекты музыкантам. И опять же, не хочется пожать руку звукорежиссера. Ну вот, опять все как-то вот прям вот в кучу и большая каша. А на самом деле здоровская вещь. Прям где-то там на задворках моих лопаток, где обычно должны прорастать крылья, что-то вот затеплилось старое, доброе, приятное. И прям бахнуть захотелось. Причем так вот с чувством, с кряком, так вот, эх, здорово. Сильно. Вот прям вот как раз это вот сейчас я в описалове найду, где там было написано, что проект был возрожден спустя 20 лет. Вот как раз музыка и подача того времени очень классно, и в современной аранжировке тоже очень классно. Но звукорежиссер опять все загубил. Друзья, находите нормальных звукорежиссеров, сводите нормально треки. Вот, и все будет здорово. Так, читаю комментарии. Дашка вот написала, прям танцевать захотелось. Танго в красном платье. Какой же там танго-то? Там прям вот именно берешь любимого мужика за шорок, вынимаешь его из-за столика в ресторане и пошла. Вот, так, Натаха написала, респектище гитаристу. Пишет, вот пока песни играют, мы группы разглядываем, которые не хотят тут общаться. Заслушались. Ну, ничего. Олежек вот мне написал. Напиши, говорит, Даше. Все, Олег, мы уже разрулили. Уже Дашка мне все прислал. Так, ну что, едем дальше. Осталось у нас еще два трека. В принципе, должны уложиться. Четыре квартала. Следующая у нас группа. И откуда она у нас? О, слава богу, не Питер. Я устал от Питера. Я коняшки в следующие 5 плюс 1 запрещу выбирать группы из Питера. Город Тольятти. Город Тольятти у нас 4 квартала. Сразу читаю сопровоздиловку. Рожденная в самом сердце тольяттинских кварталов группа 4 квартала. Плоть от плоти, дитя Автограда. Кстати, Тольятти это же у нас, ну, почти Питер. Нет, какой почти? Плюнь в меня. Нет, это далеко от Питера. Так, с его бешеной энергетикой, с его ментальностью, с его неодолимой тягой к самостоятельности, с агрессивностью, жестокостью и умением отстаивать свое. Пройдя путь от простых гитарных ходов и распевных песен до ритмически сложных гармоний, где плотный рифовый саунд изрядно сдобрен электрон. Я вот понимаю, что вот эта сопроводиловка, она же пишется для группы. Вот если я сейчас вот никого не хочу обидеть, честно. Если я первый раз зашел группе в группу или на сайт и начал вот это вот читать, прям вот сложно это читать. Тем более вслух. Вот, и отвлекся. Это по-настоящему честная музыка, пропитанная духом свободы и вольнодумства. Вот. Меня больше вот во всем этом привлекла фраза «вольнодумство». А поэтому мы сейчас слушаем 4 квартала. Натаха вот спрашивает, пропустила ли она группу «География». Видимо, ты ее пропустила, потому как она звучала. Но в записи программы все будет. Кто не успел послушать, сможет послушать запись. А сейчас у нас, что у нас там? У нас 4 квартала, у меня «Карикозябры» просто отображаются, мне надо опять лезть в подсказочку. «Пепел и дым» называется трек. Город Тольятти, поехали, ставим, слушаем.

Итак, друзья, я всегда думаю, что надо сперва кашлянуть, потом нажать кнопку микрофона. В итоге по инерции нажимаю кнопку микрофона, отворачиваюсь от него и кашляю. Вот. С вами диджей Зухер, с вами Неформатное радио, с вами программа «Неформатная бомбардировка». Это наш совместный проект с издательством «Бомба Питер». Вот, я думаю, он будет теперь регулярным. Вот, но хотелось бы, конечно, побольше активности от музыкантов. Только что у нас отзвучала группа. Сейчас, друзья, «Четыре квартала». Трек назывался «Пепел и дым». Вот, кому интересно, заходите, где-то там Дашка наверху чата накидала ссылок. Щупайте, трогайте, скачивайте, добавляйте в плейлисты. Меня вот, в принципе, блюз этот даже зацепил. Вот, Натаха написала, тольяттинские звукачи тоже интересны. Не, ну вот, в принципе, здесь все читаем. Здесь прям вот даже и захотелось бы придраться, не придрался бы. Нормально. Так, Дашка вот спросила, а что же группам надо писать в пресс-релизах, сопроводиловках тогда? Ты знаешь, на самом деле вопрос очень, как сказать, очень интересный. В одно время, ну так получилось, что мне пришлось придумать, что написать, и я не смог. Придумать, что написать в своей сопроводиловке на группу Зухер и компания. Попросил. Была у меня тогда концертный директор Иринка Вышегородцева. Вот, чтобы она как-то озадачилась этим вопросом. И написала она такую же, вот точно такую же пошлятину. Вот, в итоге... Кстати, вот хорошо, что сейчас напомнили. Надо мне зайти во ВКонтакт, убрать эту пошлятину из группы. На сайте я ничего не стал писать. А так, обычно, когда где-то что-то размещаем, я вот прям вот выдаю поток мыслей, и все. Вот то, что в данный момент я думаю про это, то и пишу, но никогда и не пишу вот сложные фразы. Ну, видимо, потому что сам не слишком сложен в голове. Достаточно просто, поэтому пытаюсь писать понятно для таких же тугодумов, как я. Вот и все. Потому что, когда много умных слов, они, ну, действительно плохо воспринимаются умом, и человеком, как правило, такие вещи пролистывают. Но это, опять же, мое мнение. И как бы я его высказал вот так вот. Вот, по поводу шума. Наташ, ну там шума-то нету. Там шума нету, там есть вот именно, как они так записали, это так специально записано, вот, причем у меня есть подозрение, ладно, я не буду это говорить в эфир, но мне кажется, там одна фишечка сворована, не буду говорить у кого, но сделано зачетно, неплохо, мне понравилось, тольяттинцы мне понравились. Вот, музыка у них лучше, чем автомобили. Честное слово. Тольяттинцев, кстати, у нас на неформатке, на сайте не было. Поэтому давайте, музыканты, грузитесь. Грузитесь побольше. Что надо рассказать? У нас сейчас финальный трек программы. Светик. Светик у нас сейчас будет звучать. И... Ну, давайте я еще раз расскажу, как с нами связаться. У нас есть Аська 96-47-5, есть мессенджер от службы внешней разведки «Неформатная». Mail.ru туда можно не писать, но я его все равно говорю, уже просто привык за 15 лет. Вот, ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Сегодня нас немного, но, по крайней мере, мы тут есть. И... чтобы уже было полное представление о том, кто с нами не общается. Сейчас вот я смотрю по статистике, 16 094 человека слушают онлайн поток с нашего сервера. Ну, как бы, всем вам привет, друзья, которые нам не пишете. Все 16 092 человека, потому что 2 нам все-таки пишут. Далее у нас группа «Навстречу солнца», город Орел. Вот, ребят, я знаю, с ребятами мы общались. Вот, эта песня у нас
эту песню у нас не побеждала. Вот, поэтому как бы мы ее оставили в сегодняшней программе, потому что одну песню я исключил. У нас сегодня должен был звучать «Кулай». Вот, но та песня, она у нас отгремела, победила голосовалку, сейчас висит в ротации. Вот, а вот эта песня группы «Навстречу солнцу» у нас не побеждала. Вот, давайте читаю сопровоздиловку. Сопровоздиловку уже заговариваюсь. Вот, «Навстречу солнцу» представляет собой идеально сплоченный механизм. Кстати, это я заметил. Недавно у нас была с ними программа «Без воды». Вторая. Первая была год назад. И спустя год Костик, он обычно приглашает ту же группу и спрашивает, что у них поменялось. А так вот, ребята настолько сплочены, что они умудрились перестрелять всех соседей, чтобы они не мешали им играть живую музыку в прямом эфире. Они умудрились в скайпе запихать как-то всю свою группу с ударной установкой, с гитарами, со всеми делами. Пытались даже сделать видеотрансляцию. Короче, подготовились на ура, молодцы. Вот в плане сплоченности даже не сомневаюсь. Читаю дальше. Сплоченный механизм, где каждый участник привносит в творческий процесс что-то свое и во всем харизматично уникален. Как это было со всеми великими группами прошлого, начиная от Битлов и заканчивая почему-то «Мельницей» и «Флёром». Я остальные не буду читать. Не буду читать даже. Ой, песня «Расскажи» — это практически классический ленинградский рок-н-ролл, который неожиданно зазвучал современно и хитово, где героиня песни под звуки марша тщетно пытается установить киноконтакт со своим визави. Вот. И на последней фразе я забуксовал. Светка, что? Что это было? Что это? Ну-ка, расскажи нам вот эту сопроводиловку своим простым человеческим языком. Вот, а пока мы ставим группу «Навстречу солнцу», трек «Расскажи», город «Орел», поехали.

выдохнули. Выдохнули. 22:41 на моих зеленых системных. С вами был диджей Зухер. Вот. И больше никого не было. Так, расскажи о себе, Светлана, простым языком. А Светка пропала куда-то. Куда-то пропала Светка. Только я хотел ее поругать. Думаю, сейчас... Не, ну я ругать-то все равно буду. Ибо я знаю, что свои... Я знаю, что не будут обижаться, вычурно, пафосно, загибая пальцы, кричать: «Да пошел ты, Зухер!» Не, они, может, это и сделают, конечно, но, по крайней мере, обижаться не будут. Вот. Хочу что сказать, Светик. Вот у вас звукача тоже хочу поругать. Хочу поругать звукача. Как-то вот что-то надо делать. Что-то надо делать с вокалом, потому что он живет абсолютно отдельно от остального микса. Местами прям вот совсем отдельно. А так, я не помню, честно, я не буду врать. Я не помню, слышал ли я эту песню. Но вот сейчас я ее слушал. Слушал принципиально. Потому как свои. Вот, потому как финальная песня эфира. И потому как ждал все-таки пресс-релиза от Светки своим языком. Простым. Но не дождался. Ладно. Итак, что будет дальше, друзья? На этой неделе я не буду обещать, что завтра, или завтра, или послезавтра, потому что завтра у нас программа 5+1, послезавтра программа «Без воды». Я постараюсь, конечно же, завтра, но не буду врать. На этой неделе появится запись сегодняшнего эфира на сайте «Неформатного радио». Появится там голосовалка. Вот, хотелось бы, чтобы в следующих программах была какая-то активность от музыкантов, которые участвуют в программе, потому как, ну, такое ощущение, что им это совсем не нужно. Вот, если вам это совсем не нужно, то нам тоже на это время тратить как-то не очень хочется. И по итогам голосовалки, наверное, давайте сделаем так. Я посмотрю на голоса, отданные слушателями, посмотрю, что они наголосовали, и, конечно же, ну вот уже прям вот два явных фаворита есть, конечно же, которые понравились лично мне. Короче, я сделаю 50-50. Сделаю, наверное, троих победителей голосования и троих, три трека выберу сам, если они не попадут в голосовалку. То есть раз у нас дюжина, значит, давайте так вот, 6 треков у нас в розыгрыше, да, или как это назвать? На кону. Короче, 3 трека по голосованию попадут в прямую ротацию неформатного радио, и 3 трека выберу лично я из этой дюжины. Вот, если они совпадут с голосовалкой зрителей, ну, как бы, значит, они совпали. Значит, просто будет меньше в ротации, а так опираемся на это. Вот, следующая программа, скорее всего, выйдет через вторник. То есть, давайте заведем за правило, каждый второй вторник у нас программа «Неформатная бомбардировка». Вот, каждый второй вторник мы полтора часа слушаем треки от «Бомбы Питер», и каждый второй вторник мы сидим, общаемся, треплемся. Кто-то может заранее готовиться, вот как я сегодня, початком дыни со стеклянным сосудом. Вот, кто-то может просто захочет потрепаться. Группы на будущее, будьте активнее, кладите ссылки на себя. Кладите ссылки на свои сайты. Вот. Ну и на сим хочу сказать вам до свидания. Услышимся завтра в программе 5+1 с коняшкой. В четверг в программе «Без воды». И все. До завтра. Всем пока. Не болейте. Любите друг друга. Осень пришел. Зима на пороге. Пока.

при тусклой свече. Я пишу свой рассказ, как ветер решил к океану лететь. С рассветной зарей он встал на крыло и был через час во владениях людских. Рассеялся сумрак, и солнце взошло. Сраженным виденным ветер затих.

Он видит огромный дымящий завод и свалку бродячих прибежище псов. На серой земле, где трава не растет, кварталы убогих домов-близнецов. Слепец ковыляет сквозь мрачный пустырь, куда и глазастый давно не ходок. И лает безумно его поводырь, и рвет из руки у него поводок. Заходится кашлем астматик-старик, на старости лет он остался один. Иуда монеты зашил в воротник и смело пошел средь засохших осин.

Не взять, не добавить, страна дураков, и между лачуг ветер взвился юлой. Но встретил случайно в одном из дворов девчушку, крутящую обруч стальной. И бездна в девичьих глазах полных слез, и струйка по щечке ребенка течет. Поставлен девчушке диагноз лейкоз, врачами запущен обратный отсчет. И воют собаки, почуя исход, и страшным знамением кружит воронье. Но фея сказала ей: смерть не придет, покуда в движении обруч ее. И верит девчушка в пророчество сна, слишком мала, чтобы обман распознать. Крутя хулаху, напевает она печальную песню: опять, и опять, и опять, и опять, и опять. А ветер вздохнул, ну и странный народ, чего не увидишь в людской стороне. Крылами взмахнул и рванулся вперед, в любви признаваться прибрежной волне. Летит над массивом промышленных труб и свалок, где вечно отходом гореть. А девочке сном крутить хулахуп, стремясь обмануть простодушную.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Босанова! Все слышали этот шикарный стиль музыки. А что и как, откуда он вообще взялся-то? Буквально босса на русский – это шишка, горб. Ново, ну это понятно, новое. В 50-х годах в Бразилии словечко босса означало, ну это примерно как у нас, ну, фишка, там, темка, там, замутить что-нибудь. Ну вот фишечка. Типа новая фишка, босса-нова. Вот и весь расклад. Она появилась в Рио-де-Жанейро в районе Ипанема. В месте обитания обеспеченных людей, типа нашей Рублевки. Родоначальниками являются Антонио Карлос Жобин и гитарист Жуан Жилберту. А первый босановый считается Крега де ла Сансидаде. Смесь бразильской городской самбы, положенную на гармонию джаза, то есть тональности. Ритмика проявляется не в мелодии, а в аккомпанементе, разработанном Жуаном Жильберто. Суть его в синкопированных ритмоформулах, лупах, охватывающих два такта четырех четвертей. На слух это воспринимается как постоянное непопадание в сильные доли.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении. И такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, но, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж. Трек называется «Сага Воин». Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Получилось так, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно, когда я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки» группа «Шувани», «Снег». Поехали!

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: До завтра.
1: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
2: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

об этом еще не писали в прессе. Но я точно знаю, как путешествуют боги. Они ездят первым классом в скоростном экспрессе по ноябрьской железной дороге. Они пьют в купе свой божественный чай, умывают руки божественным мылом. Я хотел туда пробраться как-нибудь, невзначай, хоть проводником, да знать, не вышел рыло. Она проходит совсем рядом, судьбе наперерез, буквально в двух шагах от твоего порога. И если постараться, встретишь ты экспресс, а повезет, в окне увидишь гордый профиль Бога.

Ты только чаще улыбайся, слышишь? Немного имеет значение. Можно стоять и на разных крышах, а смотреть в одно направление. Потянуться над скользкими стеклами, и медведица, склонив голову, вдруг согреет дыханием, рифмами теплыми, льду назло бесконечному голому.

четыре суда, соседи обязанности. В своих нормах, как по норам камерам, раздай-ка им безнаказанность. И священный молот Генриха Крамера. Прищуры окон, рентгены чужих глазков, диванный макет инквизиции. А червоточить здесь каждый второй готов. По приказу или по традиции.

мир становится все более призрачным, на себе все более замкнутым, не циничным даже, ценочно-бирочным, фриками, фейками, лайкнутым. И тем не менее, достаточно просто жить, отличая, где золото, где зола, если суметь из сердца и глаз вытащить осколки разбитого зеркала.

140-160 разгоняя туман, прохладный сонный туман раннего лета. Ты относительно инь, я относительно ян. Это всего

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолете, и мы ездим домой. То есть для меня это было наконец-то я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург, и этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз,

домой. И мы едем домой, домой. И мы едем домой, едем домой.

и видеть свет. Можно искать брод в простых сандалях, где брода нет. Можно, открыв окно,

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском, учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек, поехали.
3: Моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

Я себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь.

не так уж свободны, не так уж молоды. Нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не

будем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия наша в ночных разговорах.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

взлететь за воздух, пока не отпустит последнюю в этом году мою глупость. Просто прости. Та самая слабая, еще одна часть меня минором по черным. Ты знаешь, как важно

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

актриса. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесил? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню,

0: вспомним, не чокаясь.
1: Марк Наумович Бернес, величайший актер, советский шансонье, благодаря которому сложился золотой фонд советской песенной классики, лауреат Сталинской премии первой степени 1951 года. Народный артист РСФСР. Песен он исполнил за свою жизнь не так, чтобы много, около 80, но все они были гигантскими, огромными, в то же время тихими и скромными. Но в этом-то и была их сила и мощь. «Напиши мне, мама, в Египет». Марк Бернес.

мне бы лучше в Сибирь путевку, но учти, когда выйдет срок,

Вот такие дела были в Советском Союзе египетские. Из песен даже узнавали, чё к чему. Марк Наумович снялся более чем в 40 фильмов. Образы героев Великой Отечественной войны такие же, как и его песни, спокойные, но с геройским стержнем где-то внутри. Родился он 8 октября 1911 года в Нежине, Черниговской губернии. В 17 году с семьей переехал в Харьков. По окончанию 7-летней школы в 1928 году начал свою самостоятельную жизнь с расклейщика афиш. Работал зазывалой, живой афишей. Начал посещать занятия в театральном техникуме, одновременно поступив статистом в Харьковский театр Муссури. Там и сыграл первую роль, заменив заболевшего актера. В 17-летнем возрасте переехал в Москву, где стал работать тоже статистом в малом и большом театрах. В 30-33 году играл небольшие роли в Московском драматическом театре, а с 1935 года стал сниматься в кино. А после фильма «Два бойца», где он с поразительной задушевностью спел «Темную ночь», стал любимым артистом всего Союза, всей России. «Темная ночь», Марк Бернес.

Темная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня спасла.

чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

0: со мной ничего не случится.
1: В 1950-60-х годах Марк Бернес создал в кино сложные характеры людей с нелегкой судьбой, таких как Умара Магомед в фильме «Далеко от Москвы», Чубук «Школа мужества». В этот период появились такие песни, как «Если бы парни всей земли», «Я люблю тебя, жизнь», «Москвичи». Ну и тут нашлись злопыхатели. В 58-м году началась травля Бернеса. Начали, так сказать, искоренять пошлость в музыке. Ну а как же, статья вышла, «Звезда на Волге», нарушение правил дорожного движения, как сегодня принято говорить, заказные статьи черного пиара. Но это было написано в «Правде» и в «Комсомольской правде». Все, 3 года сиди без работы, иди разгружай вагоны. Но ничего, народная любовь вернулась к Марку Наумовичу. Польша, Югославия, Чехословакия, Румыния, Болгария, Англия. Появились и новые песни «Хотят ли русские войны?», «Я работаю волшебником», «С чего начиналась Родина?» и «Журавли». Последняя запись Марка Бернеса с одного дубля. 16 августа 1969 года, на 58-м году жизни, Марк Наумович Бернес скончался от рака легких. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, участок номер 7. Любимый город.
2: Знаешь, мне самой не хочется ехать.

0: зеленый сад и нежный взгляд.
1: Пройдет товарищ сквозь бои и войны,

улыбнется. Знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд, любимый город, другу улыбнется. Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

Крошится эхо тишины сквозь зубы рассвет. Между шагами где-то там, за поворотом ключа. Между шагами где-то там, за поворотом ключа.

плечи плахи переулки. Забывай, не хочу. Он все простит штандарты улиц к нашим ногам. Он все простит штандарты.

Напротив ретуширует дождь. Необитаемый прохожий растворится в ответ. Путь в три судьбы кричит, да слушай, все мы здесь не со зла. Между шагами где-то там, за поворотом ключа. Между шагами где-то там, за поворотом ключа.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Расскажи о чудесах, об озерах в небесах. Ведь дожди — лишь воплощение рек, что плывут меж облаков, без замков земных оков, разгоняя туч веселый бег.

Мир контраст, как ночь и день. Все на свете явь и тень. Но исток всего — горячий, жгучий мрак. Он рождает солнце свет, оставляя жизни след, заставляя время тикать.

там. На крайний случай есть всегда она, холодная и тонкая струна, иду по проводам.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты». Есть абсолютно на всех цифровых площадках мира. Заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте. Я надеюсь, вам понравится.

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

0: Люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете неформатное радио.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

разных дум сплетенье пор.

0: нет билетов.
1: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
2: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, добрый вечер. Я сегодня как оперный...
3: Всем привет.
2: Как оперный этот...
3: Он как певец.
2: Да, с микрофоном наперевес сижу, потому что стойка занята другим микрофоном. Вот, а переставить ничего не успел. Ничего не успел. Вот, итак, всем привет. Очередная среда, очередная программа «Неформатный миксер». Все мы здесь. Вижу, что вас уже тут набралось. Сейчас буду со всеми здороваться. Так, ну, давайте для начала расскажу, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть Аська 96-4-7-5. Есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Кому удобно общаться в WhatsApp'е и в Вайбере, плюс 7-902-75-00-59, добро пожаловать. Вот, ну и сразу же давайте объявим результаты прошлой программы. Вот, битва была нешуточная. И хочу вам сказать, что в очередной раз очередная группа купилась на накрученные голоса. Вот, группа Holy Smoke у нас... Получается, попала под замес, вот, и выпадает из голосования, потому как...
3: А зачем ты дерешь микрофон вверх и сам за ним тянешься? Ты же его можешь просто держать даже.
2: У меня все руки заняты, мне же надо и
3: все
2: курить,
3: руки.
2: И мышкой шевелить.
3: И плеваться.
2: И вот эта штука мне мешается тут, шевелить мышкой. Вот, и к чему я начал? Короче, очень много было у ребят голосов из Нидерландов, из Германии и из прочих стран. Вот, причем из России было прям вот совсем мало. Соответственно, все они были там с диапазоном в 30-40-50 секунд. Ну, понятно, что это накрутка. Ребятушки, до свидания. До свидания. Соответственно, победителем у нас получается группа «Включай микрофон» со своей войной с головой. Хотел я оставить сегодняшнюю программу без ништяков, но потом так вот почесал репу, и, ну, я думаю, музыканты, которые участвовали, они меня поймут и простят, потому что у этой певицы мало шансов как-то вот еще попасть в передачу. Я решил в ништяки забрать Милену Мадмусаеву с, вот, с хрен выговоришь названием «Еглаб Кулип», вот, и отдать ништяки ей. Вот, ну и, собственно, все. Всем здравствуйте. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна, которая пытается...
3: Тут я.
2: Тут я. Ты говори прям вот смотри.
3: А я прям вот, под него вот, и вот, говорю.
2: Вот, вот видишь, сразу значочки все заплясали.
3: А что, меня плохо слышно прям?
2: Да, тебя ужасно слышно было только что. Но теперь уже хорошо. Вот, ну и давайте здороваться, друзья. Привет Антохе, привет Пашке, привет группе «Четыре души». Игорек, вижу, здесь присутствует. Настюха, привет. Ванька, здорово. Георгий, приветище тебе. Саша, здравствуй. Петр, Стрела, Морфей, Елизавета, Надежда, Анатолик, Олег, Александр. Слушайте, как вас сегодня много-то. Котейка, здравствуй. Серега, Сопов, ФФФ, привет тебе. Вот, ну и все. Не забегая вперед, вернее, забегая в назад, включаем победителей прошлой программы. Натаха, здорово тебе. Группа «Включай микрофон», и после Ентова начнем, собственно, саму программу. Поехали.
4: Не бывает потерь, не бывает побед и поражений. Здесь твоя оборона и твое наступление. Ты наивен.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Ну и вот теперь, друзья, дай мне сахар класть 4 ложки. Вот. Харя не слипнется, жопа тоже. Потому что у меня большая кружка. Итак, друзья, теперь я могу вот прям точно спокойно сказать всем привет. Всем привет, друзья. Я расставлю лайки чуть попозже все. Вот, потому как руки заняты опять. Итак, давайте расскажу, что сегодня у нас произошло. У нас сегодня, когда я заглянул в новый трек, я увидел, что очень много загрузили наши друзья, наши музыканты треков, которых давно как бы было не видно. Поэтому я просто взял и поставил все свежезагруженные треки от наших старых знакомых. И роботу сегодня пришлось поработать прям совсем чуть-чуть. Совсем-совсем чуть-чуть. Вот, скажу честно, не слушал, не прослушивал. Вот, поэтому буду с вами слушать вместе и я, и абсолютное зло Коляновна. Первый раз все эти треки, но думаю, будет неплохо. Начал я сегодня, опять же, плейлист. Сегодня мы с Коляновной миксовали вместе. Я разложил тех, кто издалека, вот, потому как у нас присутствует Новосиб, присутствует Свердловск. Вот, ребятушки, вы прозвучите первыми, потому что я так подозреваю, у вас уже поздно и хочется спать, а завтра всем на работу. Поэтому вот кто дальше, те прозвучат раньше. Ну и, собственно, начнем. Начнем мы с группы «Амма». «Амма», сейчас я найду, где у меня эта вкладочка. Вот, город Псков. Что у них о себе написано? Группа «Амма» образована в 2004 году. Смешение разных стилей, авторский материал. Автор слов и «Амма» образована в 2004 году. Смешение разных стилей, авторский материал. Автор слов и музыки Ярослав Погодин.

0: Эх, хорошо зашли. Хорошо зашли, ёкарный бабай. Вот, я, пока Коляновна освободила мое царское место, я поговорю в ее микрофончик. Вот. Она натянула медицинские перчатки по локоть и пошла проверять коров. Да, ну что делать? Как-то приходится выкручиваться. Поэтому мы завели 4 коров, доим их, ну а по осени зарежем. Вот, ладно, только что отзвучала группа «Амма» с треком со своим «Осень». Прям Псков порадовал. Порадовали ребята, молодцы. Причем, скажу так, вот я к регги, скажем так, ну, очень равнодушен. Есть вещи, конечно, здоровские, которые мне нравятся, но как-то я все чаще прохожу мимо. А вот тут вот прям остановился и забрал. И забрал в плейлист, забрал в программу. Прям вот молодцы, ребят. От меня вам мое душевное кайф. Дудочки прям вот шикардосно прозвучали. Единственное, конечно, вот есть такой маленький косячок. Ну, как бы для меня он, наверное, косяк, для всех остальных нет. Очень длинно. Ребят, растянули. Мне кажется, такие вещи вкусные, они должны вот прям стрельнуть. И, ну, не дольше 3,5 минут, потому что потом начинает появляться вот эта оскомина на ухе, и уже тяжело слушать. Советую вам сделать радиоверсию, потому что я понимаю, что живьем это звучит просто шикарно, что это можно слушать весь концерт одну песню, но когда это прослушивание без визуального ряда, то, конечно же, я предлагаю вам сделать радиоверсию. Вот, а так вообще зачет. Так, ну давайте я зачитаю комментарии пользователей. Вот Ванек пишет: Джараста Фаравай. Фаравай, Фарева. Георгий пишет: дудки клевые. Четыре души пишут: вот, нарви меха оркестр, похоже, только в регги стиле. Ванек вот написал: начало очень многообещающее, духовые хорошо легли на ухо. Антоха, дружище, привет, пишет вот: неплохо, но не впечатляет. Что ты так? Что ты, наверное, опять из тренажерки пришел? Так, Ванек вот пишет: с регги часто так, либо заходит, либо нет. Но тут не соглашусь, ребят, вот не в регги в целом, а именно вот по треку. Трек зашел, прям зашел хорошо, капитально в раскрытые ворота и плотно подпер стеночки, ни вперед, ни назад. Мне понравилось. Так, Настюха пишет: очень приятным морским бризом повеяло, мне зашло. Так, Петр пишет: как бы с такой музыкой и чатиком горох не подгорел. Слушай, ну ты попкорн, гороховый попкорн когда-нибудь ел? Вот, оставь на большом огне и посмотришь. Он надуется. А, кстати, из гороха делают попкорн или нет? Я вот знаю, из риса делают, из кукурузы делают, из пшеницы делают. А вот делают ли попкорн из гороха? Не знаю. Давай проверим. Петь, оставляй на сковородке и делай газ на всю. Только крышечкой прикрой, чтобы эти паленые угли не вылетали по всей кухне и не подожгли дом. Что там у нас? Вот Игоряныч, здорово, пишет: Растаман, ёпта. А что? Мы и до тебя дойдем, сейчас и тебя поматерим. Костик, привет, дружище, пишет: о, дудочки мои, всем привет, приветище тебе. Анатолика вот тоже у нас смутила длина трека, но не ладно, ну что ты тоже. Ребята не ожидали, что так получится. Скорее всего, неожиданность для них попасть в программу, и неожиданно, что стрельнули. Так, Стрела Морфея пишет: это не чистый регги, смесь. Нет, ты знаешь, вот в том-то дело, что регги-то чистый. Но в духовую партию, ну, лично я слышу в регги-исполнении первый раз, и, по-моему, получилось вполне себе. Я не утверждаю, что такого больше нигде нету, но я такое услышал первый раз. Мне очень даже понравилось, причем такие мягкие дудочки клевые. Вот, меня Коляновна пришла, перстом ткнула, говорит: вали на другой микрофон. Ухожу. Вот, теперь меня будет чуть-чуть хуже слышно, буду громче орать. Так, ладно, далее. Что там у нас пишут? Олежек вот пишет: музыка очень даже, но сильно от слов отвлекает. А я слова не слушаю, поэтому мне повезло. Далее. Сейчас я просто ищу по теме. Натаха вот пишет: классно. И далее. Дын-ты-дын. Все. Все. Больше ничего по треку никто не написал. Ну и, собственно, в принципе, я так понимаю, всем, кроме меня, понравилось. Ой, и мне тоже. Не исключая меня всем. Вот так вот. Я заговариваюсь, потому что спешу. Потому что за 15 минут до эфира я еще жарил мясо. Поэтому вот так. Очень-очень быстро все. Ладно, едем дальше. А далее у нас группа «Перекресток». Коляновна, а ты послушала рэки?
1: Да, мне очень понравилось.
0: Пока коров щупала.
1: Каких коров я щупала? Я мыла посуду.
0: Вот, ну в этих перчатках только коров проверять на
1: беременность. Они специально.
0: Специально для коров.
1: Не для коров, для посуды.
0: Вот, ладно. Едем дальше. Далее у нас группа «Перекресток». Город Свердловский, Екатеринбург. Кому как удобнее. Трек называется «Пробуждение». Про себя есть, есть. Вот сейчас зачитаю, но не все, потому что тут ведро текста. Энергетика этого коллектива заставляет двигаться даже самого искушенного зрителя. Обаяние и любовь к своему делу, к музыке чувствуются на расстоянии и легко передаются зрителю. Все, а дальше читать не будем. Ставим, слушаем «Перекресток». Трек называется «Пробуждение». Свердловский, Екатеринбург, кому как удобнее. Поехали. А вы не стесняйтесь, комментируйте в эфирном чате Ваську, Вайбер, Ватсап. Ой, кстати, я не запустил эту херь. Сейчас я как раз все это и запущу. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, не знаю, что там было у вас в эфире, были ли какие-то паузы или вылеты. У меня завис просто комп, просто вообще все завис. Я решил добавить в друзья всех новеньких, начал открывать все вкладочки. Вот, запустил Viber, запустил WhatsApp, запустил Аську, и у меня просто все повисло. Вот, ну, не знаю, надеюсь, обрывов в эфире не было, но у меня все, у меня даже мышка замерла. Вот, только что отзвучала у нас группа «Перекресток» со своим треком «Пробуждение», Свердловский, Екатеринбург, кому как удобнее. И Коляновна сказала: ничего, даже так. Ну-ка повтори, что ты мне говорила.
3: Пусть ребятам будет приятно. Ничего, так хорошо, мне понравилось.
2: Вот, а еще она поругала кого-то там за рэп. Ну, это не рэп, ребят, это называется речитатив.
3: Я не поругала, я просто сказала, когда написали о рэпчик, я сказала, что это не рэп.
2: Это не рэп. Это, она, вы знаете, как она в микрофон? Это не рэп.
3: Нет. Я очень делаю это.
2: Вот, но как она это за микрофоном высказала? Ох, кожаный мяч, жеваный крот. Какой это рэп? Вот, ладно. Так, читаю комментарии. Итак, что нам пишет народ в эфирном чате?
3: Он мне не позволяет собаку пустить.
2: Нельзя. Все, пусть он там сидит.
3: Он скулит.
2: Вот Настюха предполагает, что после перчаток все будет ведрами мериться. Нет, мясо было не ведро, мясо была решеточка. Так, Ванек вот пишет: молодцы. Далее. Ванек пишет: вот как-то не могу понять свое отношение к песне. Для меня рэп тяжеловат для восприятия, так как я пытаюсь понять все слова и перестаю слушать музыку. Но в целом впечатление хорошее. Антоха пишет: неплохо, а речитатив как-то сбил с толку. Игоряныч пишет: полное пробуждение. Леха Кот пишет: музон приятен. Далее. Олежек вот пишет: рэпчик оставить, остальное переаранжировать. Далее. Настюха пишет: у меня картинка не может сложиться, азбукой Морзе все идет. Но это надо видеокарту новую. Да, и сразу картинка на мониторе встанет на место. Так, далее. Четыре души вот пишут: Гроул чутка крутяк. Вот все услышали. Я не услышал ни гроула, ни рэпа. Ну, речитатив чуть-чуть уловил. Предлагаю тут всю песню в гроуле сделать. Вы знаете, у меня есть знакомая девчонка из Калуги. И когда она мне скинула трек свой, я вообще не понял. Я говорю: ты там играешь или что? Там мужик поет прям таким хриплым басовитым гроулом. А девочка такая, ну, 1.20 метра там с кепкой, душе присесть некуда. И когда она сказала, что это она поет, у меня просто вот волосы на голове зашевелились. И на самом деле гроулом надо уметь. И не всем приятно слушать. Наверное, вот так вот. Так, ладно. Георгий пишет: очень прямолинейный текст на мой вкус. Ну, это же, наверное, хорошо. Я, например, приветствую, когда поменьше вуалей, а побольше в лоб. Костик пишет: дикция хорошая. Натаха пишет: вокал-формат а-ля наше радио и гитара а-ля круиз-речитатив. Как тут сложишь мнение? Мне не покатило. Далее. Лиза вот пишет: мне речитатив вкатил, привлекает внимание. Хорошая песня. В общем, подытожил Ванек. Ну, вот так вот. Вот так вот. Очень много мнений, и все разные. Ну, как говорится, на вкус и цвет все сосиски разные, поэтому я считаю, что дебют удался. Есть люди, которым понравилось. Значит, уже у группы поклонников прибавилось. Кстати, музыканты какого хера, спрашивается? Я, наверное, забыл сказать, да, не ругаем мы не ругаем. Вот если вы слышите свою песню в эфире, Не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы, на свои ближайшие мероприятия, концерты, какие-то там сайты, встречи, стрелки. Это все приветствуется. В принципе, для этого все и делаем, чтобы народ с вами познакомился. Мы-то с вами уже познакомились. Вот, едем дальше. Ну и вот добрались мы наконец-то до Новосиба. «Четыре души», «Не вернуть те года» называется трек. Так, сейчас я найду вкладочку, где она у меня, вот она, хапну ссылочку, посмотрю, есть ли у ребят что-нибудь о себе. Нет у них ничего о себе. Ну, соответственно, значит, они сейчас кинут ссылочку во ВКонтактовский чат, дабы все могли с ними познакомиться. Итак, поехали, ставим «Четыре души», «Новосиб», «Не вернуть те года», слушаем, комментируем, ну и, собственно, поехали.

0: Эх, не успел. Не успел. Ну, ну ладно уже. Не, ну, ну, ну пусть прозвучит. Я уже хотел. Ну и пусть звучит.
1: Есть только миг. Есть только миг. Есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
0: А итак, друзья, вот, теперь я могу спокойно продолжать дальше. Привык я уже к отбивочке. Спасибо Юрке Арцизу. Вот он нам как делает, так и прилипает. Все замечательно, все здорово. Вот, привет, Колка. В Вайбере он у меня висит. Здорово тебе, дружище. И что, давайте, наверное, начну сразу с комментариев. Пробежался я по новеньким, добавил всех в друзья, не пугайтесь. Это правда я. Так, ну и смотрим. Пашка вот пишет, мясцо, хотя припев бы помощнее, а так норм. Игоряныч пишет, ну вот, все, пиздато, пиздато. Далее, Котейка пишет, с гнильцом. Что с гнильцом? Ты как-то расшифровывай свои послания космосу.
3: Расписывай,
0: да, подлиннее текста. А то
3: обоснованно, пожалуйста, пишите.
0: Нам, пожалуйста, список твоих гнилых претензий. Что это так, с гнильцом?
3: Кстати, песенка очень хорошая.
0: Вот, у меня Колянова третья песня подряд,
3: да,
0: нравится.
3: Да, это очень нередко.
0: Вы представляете, насколько человек втянулся в мир рок-н-ролла? Скоро она и мои песни любить начнет. Вообще красота будет.
3: Ну, хватит плакаться-то.
0: Так, Ванек пишет, сочная хардуха, мне понравилось. Георгий пишет, верхние ноты в вокале прикольно звучат. Твою мать, ты там что, с осциллографом слушаешь? Ладно, Петр пишет, экспрессивенько. Константин наш, товарищ прапорщик, написал, хороший классический рок. Вот, далее идут, молодцы, хорошо. Динамично, экспрессивно, прикольно, но... Сокращайте вступление. Стрела Морфея написали бодро. Интересно, покачивает. Так, ну покачивает, я так подозреваю, это от фотки выше по чату. Некое смешение стилей, но заходит. Это наши ритмы, хорошо композиционно построенная композиция. А, это Морфей Бухой пишет. А, наш нижегородский алкаш. Все, я понял. Я по фразам понял, кто у них сегодня бухает. Так, Сашка Фигуровская, привет. Пишет, странное ощущение, что сюда хорошо ляжет текст на английском языке. Ну, не знаю, Сань, ты знаешь, вот дело в том, что если ты не носитель языка, то это всегда звучит, слышно, что это не носитель. Это трезвая стрела пишет. Ну, ни хрена себе. Светка, тебе, короче, пора прекращать читать чаты, когда пишет Морфей, потому что ты подхватила это заразную заразу, растягивать фразу, вот, композиционно построенная композиция, это только пьяный Морфей мог сделать раньше, теперь мы знаем, что это можешь сделать и ты. Вот, по поводу английского языка, надо очень хорошо уметь говорить, чтобы это звучало в песне, потому что когда ты разговариваешь, это можно заэкать, заухать, замыкать. Вот, а когда поешь, все-таки там все прям вот сразу же все встает на место и слышно, что человек, ну, скажем так, не умеет, плохо владеет, ну, не родной этого язык. Поэтому я всегда не люблю, когда русские ребята поют по-английски, потому что в 90% случаев это получается херово. Вот, поэтому я считаю, что лучше петь песни на родном, на отечественном языке, чтобы... твои родные фанаты все понимали и как бы любили тебя еще больше. Вот, ну все, молодцы. Молодцы, четыре души. Привет в Новосиб. Можете ложиться спать.
3: Свободны,
0: да.
3: Следующий.
0: Вот, далее у нас группа «Театр одного вахтера». Давно ребят у нас не было, они у нас как-то стрельнули с одной хорошей песни, не помню, как называется, честно, не обижайтесь, просто очень много музыки через меня проходит каждый день. Вот, и тут вот они появились у нас снова со своим треком «Медляк». И я, собственно, даже прослушивать не стал. Сразу же взял их в программу. И давайте слушать. Итак, «Театр одного вахтера», город Люберцы, трек называется «Медляк». О себе, ну, давайте чуть-чуть зачитаю. Вот «Театр одного вахтера» — это узнаваемый риф и дергающий нерв ритм. Это чудовищная энергетика и безупречный вкус. Все, дальше читать не буду. Просто ставим, просто слушаем. Трек называется «Медляк». Поехали.
4: Голы — это части тела. Нам нужны боги и афиши на каждый день. Источник простых человеческих стен. Весна наступит, как ни старайся, и нас снова скормят друг другу, нас снова скормят друг другу.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Стоять, Зорька, что за хрень такая? Вот, сейчас мы запустим нашу бэкочку, вот, пусть она там играет на заднем фоне. А итак, друзья, это был театр одного вахтера, трек называется «Медляк», вот, и в очередной раз не обломался. Вот как тогда ребята стрельнули, так и сейчас прям вот, ну, реально порадовали. Молодцы. Давайте я, наверное, зачитаю сразу комментарии. Вот Георгий пишет: «Отлично же». Настюха пишет: «Кайф». Пашка пишет: «Вот что-то знакомое, мне нравится». Игоряныч наш Курчин пишет: «Охуительно, бля». Он у нас краток. В принципе, скоро уже будет его песня. Я думаю, он всех порадует. Так, далее. Вот все пишут: «Отлично». Ванек пишет: «Прям ранний Наутилус, только не так мрачно». Санька Фигуровская пишет: «Вахтеры, привет. Хорошие. Вахтеры жгут». Олежек написал. Так, что там у нас еще? «Приятный трек». Олежек, вот припевчика не хватает. Ты знаешь, наверное, и не нужен он там. Он и так прям вот весь на нерве, на надрыве, и там припев — это лишнее. Далее. Серый вот пишет: «На конец фильма похоже». Не знаю, не соглашусь. Далее. Марстем пишет: «Было у вокалиста несколько разных коллективов до вахтеров, но сейчас только вот вахтеры». Ну, не знаю, я как бы... Не знаю, Паш, может, ты просто спутал. Я так подозреваю. Ну, хотя, может, еще где-то слышал что-то. Так, далее. Котейка вот пишет: «Первая песня сегодня, где слова и музыки гармонируют. Мое мяу». Да.
3: А наша гав
2: на ваше мяу. Где обещанный коньяк? Я не знаю, где... обещанная самогонка. Куда кот пропал? Так, Анатолик, человек, пишет: «И стукнулись сумки». Это, видимо, по тексту. «Очень навязчивый интервал, а так ничего, хорошо», написал наш товарищ прапорщик. Антоха пишет: «На переслушивание однозначно, с первого раза я потерялся в песне». Ну, это значит, что зацепило. Если захотелось переслушать еще раз, значит, точно зацепило. «Прекрасный вокал, молодцы парни, совсем неплохо». Я сейчас прямо вот буду быстренько все дочитывать. «Очень правильно вокально поданная композиция, хорошо сочетается с аранжировкой, подход до мелочей, хоть и тоже не наше, но отдам должное качество», написали «Стрела Морфея». Далее. А, вот Леха нарисовался. «Всем привет», пишет. «Вот вам полная версия». Все-таки мой голос до музыкантов доходит, когда я прошу радиоверсии. Вот, и отдельно появляются полные версии. Это здорово, Леш. Молодец. Так и надо. Так, далее. Натаха пишет: «Мне очень нравится». Где там? Ну и все. Вот у Серого есть коньяк. Ребят, ну вы далеко. Мне просто кот обещал коньячины. Он мне звонил и кричал: «Зухер, я по тебе так соскучился, так хочу к тебе в гости», и пропал еще на месяц. Вот, поэтому это я такого подъебываю. Ладно, едем дальше. Дальше у нас группа, которая уже попыталась прорваться в эфир. Сейчас надо это правильно прочитать. Сейчас я открою, где большими буквами это написано. Eleven Band, я так понял, да? Восьмая банда. Почтальон. Нет, Eleven — это 11. 11-я банда.
3: Позор.
2: Ну я старенький же, мне можно. Город Питер. О себе у ребят ничего не написано. Просто
3: пусть заходят в группу.
2: Написали всем слушать. Вот, поэтому Eleven Band сейчас пусть дадут ссылочку на свои все какие-то социальные вместилища. А мы, собственно, ставим, слушаем. «Eleven Band», «Почтальон», поехали.

0: Не ходи, не ходи в субботу на
1: работу. Да что ж такое-то сегодня? Не ходи в субботу на работу. Не ходи. Вот, спалил. Спалил следующего участника. Что-то я сегодня прям второй раз подряд у меня проскакивает то, что не нужно. Ладно, сейчас мы опять запустим бэкушку. Бэкушку. Ну и, собственно, все уже услышали, кто будет дальше. Вот, но давайте мы все-таки доделаем трек Eleven Band, почитаем комментарии, а их не так уж и много, поэтому справимся быстро. Я смотрю, сегодня все бухают, у всех коньячок, всем здорово, а мы пьем чай и таблетки. Ну, бывает.
2: Таблетки пьет он.
1: Таблетки пью я. Так, Ванек пишет. Это слишком сложно. Пашка написал: сбор всего и вся не мое. Олежек пишет: что-то зацепиться не за что. Ванька написал: как-то много всего намешано, сложно для восприятия. Котейка пишет: интересная задумка, но не реализована до конца. Антоха не знает, что-то ему не зашло. Баяна не хватает. Натаха пишет: силы в голосе бы добавить. Ты знаешь, там силы-то в голосе полно. Там именно, я так подозреваю, беда в каше. Мне, кстати, напомнил этот трек одну из песенок. Был такой мультик, ну, в чем был, есть «Остров сокровищ». Вот, когда Джим, который каждое утро делал зарядку, и вот там что-то подобное есть. Вот, причем мотив, мне кажется, один в один. И у меня прям четко ассоциируется вот этот трек с «Островом сокровищ» с мультяхой, с нашей российской. Так, Георгий пишет: это надо текст перед глазами иметь, без этого мнение составить не могу. Далее. Олежек пишет: все творчество в одной песне, сыграли все, что могли. Надо другие песни послушать. Ну что ты так, ребят, тоже. Надо послушать просто, может что-то еще у них. Вообще по одной песне мнение о коллективе составить сложно. Так, Петр пишет: как-то текст отдельно, музыка отдельно. Женек, здорово, нарисовался под конец почти такой. Типа тараканы на максималках. Если бы Сид умел петь и писать непонятные тексты под Тарзном. Тарзном. Что под Тараном? Нет, под Тараном. Что такое Таран? Что так? Слушай, я плохо вижу.
2: Пиздец. Народ, мы теряем Зухера.
1: Мы теряем Зухера. Мне,
2: я Он скоро, плохо слышит.
1: Я скоро
2: плохо
1: буду
2: видит.
1: В бифокальных линзах, таких по 3 сантиметра толщиной, со слуховым аппаратом.
2: Слава богу, под себя не гадишь еще.
1: И сидеть на утке. Я в эфирах буду сидеть на утке в толстых линзах со слуховым аппаратом и слюнявчик под подбородком, чтобы слюна падала. Не на хозяйство. Вот, так. Что там у нас пишут? Все, по-моему, критика кончилась. Так, Игорян ушел курить. Вот, Стрела Морфея пишет: есть некая навязчивость в аранжировке, а так не успели определиться. Согласимся с Котейкой. Далее. Соблюдает дня режим Джим. Да, вот я про этот мультик именно и говорю. И все. Все. А, вот Пашка написал: похож на Кукрыниксы, но без драйва. Слушай, ну с Кукрыниксами вот я точно бы не сравнил бы. Потому что, ну, совсем не они. Ладно, едем дальше. Далее у нас наши давние друзья. В принципе, уже мы спалили трек. Называется он «Не ходи в субботу на работу». И я, кстати, именно так стараюсь и жить. Не хожу я по выходным на работу, только вот если вот крайне, прям вот, ну, пиздец, и то стараюсь отмазаться. Вот, итак, группа Квенди, «Не ходи», называется трек. Город Москва, поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы не стесняйтесь, комментируйте, поехали.
0: Не ходи.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, только что отзвучала группа Квенди и такой перегруженный текстом трек, который называется «Не ходи». Вот, я считаю, это надо сделать гимном. Вот, Олежа, как у тебя получается? Ты знаешь, я всегда пытаюсь себя заставить написать песню из 6 слов. Ну, максимум из 7. Но не получается. Я почему-то не могу. А у тебя, смотри, вполне себе даже здорово вышло. И отзвучало мощно, задорно. И я считаю, это хит. Вот, ладно, читаю комментарии. Пашка вот написал: я думал, это концовка прошлой песни. Квенди, зачет, не хотелось бы мне, чтобы с вами попасть в один эфир. Крутые ребята. Ванек пишет: супер. Второй Ванька пишет: руководство к действию, бодренько и со смыслом. Зашло. Далее. Пашка вот пишет: хорошее выступление на Тамане. Я так понял, вы прошли туда, как и мы. Вы прошли на Тамань, Квенди? Ну-ка, расскажите. Так, Игорян вот пишет: это про меня, я все субботы работаю вот. Работаю вот. Ну, а как ты хотел? Асфальтоукладчики, они, сука, такие. Как суббота, так они быстрее асфальт курочить по городу. Вот, Игорек — это как раз тот человек, которого можно ругать, прыгая на ямках где-нибудь в... А какая там у нас область-то, господи? Ивановская область, получается. Нет, Иваново — это не областной город, или областной? Что-то я все потерялся. У нас Ярославская область, потом Иваново. Ну-ка, Игорь, расскажи мне, Иваново — это областной центр или не областной? Вот. Так, Натаха пишет: класс, бодренько. Олежек пишет: Павел... не прошли они на Тамань. Далее Пашка Булдаков пишет: позитивчик. Натаха пишет: сегодня прям ска раздолье. По вокалу здесь Квенди похоже на Ляписа. Прикольно. А на самом деле сегодня удивительно гармоничный эфир. Почти все треки прям заходят и не выходят. Остаются где-то под легкими. Видимо, ночью ими буду кашлять. Так, далее. Стрела Морфея пишет: это не то. Вот, Костик пишет: надо такую табличку на каждой проходной повесить. Не ходи в субботу на работу. Шаббат наше все. Далее Серый пишет: а мне нравится. Антоха вот предлагает убрать их из голосовалки, а то нечестно. А что это нечестно? Давайте, бейтесь все. Ребята вон на Тамань не пробились, а вы боитесь их в голосовалке побить. Так, далее. Тын-тын-тын. Вот, Сашка пишет: после такого, даже если собирался, не пойдешь. Прикольно, стебно. Так, Стрела Морфей пишет: все отлично, нам нравится, и как с такими конкурировать? Остается надеяться, что наши друзья и любители нашего жанра будут активнее. Ребята, респект, круто. Ну, как бы за Стрелу Морфея я не переживаю. Вот, на удивление, молодой коллектив и, скажем так, прям вот еще не битый коллектив, еще не выступатый, не юзанный, не щупанный, не оплеванный публикой, а голосовалки всегда прям, скажу так, молодцы. А, вот, Белгородская область. Подожди. Белгородская? Ну ладно, Белгородская. Так, вот когда по Белгородской области едете, залетаете в ямку, ругайте ЯК, да. Так, у ведущего прям как у меня микрофон, белый шум с цуку. Нет, это не микрофон. Я в каждую программу, но не обходится без этого. Я кричу: люди, кидайте мне сообщения в Сбербанк онлайн, прикрепляйте их к платежу. Вот, и купим мы на нашу тульскую студию новый пульт, и не будет шипеть. Все дело в пульте. Пульт уже старенький, ему в этом году осенью исполнится, чтобы не соврать, наверное, лет 8. Вот, и как бы он уже накрывается медным тазом. Я так подозреваю, что вот когда поедем с абсолютным злом Коляновной в отпуск, надо его сдать в ремонт, чтобы подшаманили, пока нас нет. Вот, ну и все, собственно. Собственно, все, вот они, все комментарии. Ну, как бы я высказался раньше, молодцы, Квенди, меня всегда радовали. Всегда здорово, всегда задорно, очень узнаваемо и ни с кем не спутаешь. Ну, единственное, можно Олежика спутать с Уткиным. Вот. Но это только если поглядеть на аватарку. А так, в принципе, нет. Олег и Василий в разных весовых категориях. Вот, как минимум. Едем дальше. Дальше как раз наш друг замечательный с нестандартными треками. Если сейчас есть у приемников дети, отгоните их подальше нахрен, потому как Игорек, он всегда матерится. Скажу честно, я всегда треки Игоря ругаю, ну, практически всегда. Вот, этот трек я не ругал, даже скажу так, я когда его слушал, у меня первая мысль была, чтобы мне Игорек скинул, попросить его по трековую запись вот этого всего и попробовать покрутить ручки по-своему. Вот, но отторжение не вызвало, тем не менее, интересная работа. Давайте ставим, слушаем. Игорь К. «Дом, работа, выпил, упал» называется. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Ай-яй-яй.
3: Порадовал вообще.
2: Порадовал, Игорян. Вот, а в конце... Вот это был воробушек, какнул.
3: Он просто обосрал.
2: Вот. Ты знаешь, Игорь, вот все здорово. Единственное, вот когда была отметка минус...
3: Он просто обосрал.
2: Вот. Ты знаешь, Игорь, вот все здорово. Единственное, вот когда была отметка минус 1, 11, мне кажется, надо было...

0: была. Вот. Далее. Женек пишет, это же русский Алко Том, мать его, Вейтс. Я не знаю, кто такой Том Вейтс, поэтому как бы, ну, здорово. Так. Олежек пишет, начало зашло, можно на рингтон. Очень даже вставило. Так, Антоха прикольно улыбнула даже. Георгий пишет, хорошо, культурно сделано. Кстати, да, в отличие... Кстати, да. Игорек прям вот не вышел за рамки, прям вот по лезвию прошел, скажем так. Так, Ванек пишет, вот Шнуру скоро подвигаться придется. Прикольно. А ты знаешь, Шнур уже давно сдулся. Уже за него самки поют. Не столько поют, сколько трясут сиськами. Вот, в принципе, Ленинград уже стал отстой. Так, Спринг пишет, про меня скачал в плейлист. Стрела Морфея пишет, самобытно, можно в 5 словах выразить суть жизни. Стебно, сильно. Юморно прям кумарит. Надо добавить строчку про репетиции. Ну, не знаю. Так, Натах пишет, сейчас так люди работящие живут. Кому-то жиза жизненная. Сведение и вправду дошаманить надо. Так, Ванек пишет, отличное чувство юмора. Женька пишет, я себе добавил. Скачено. Костик пишет, караван рабочих медленно под эту песню на фоне серых стен выходит с работы и падает в обморок. Они не доходя до автобуса, просто валятся на остановке. Вот. Так, Настюха пишет, моя б Доня ее смаковала, одно слово только мне нужно чем-то заменить. Во время ее зубы отправила чистить, а то в саду бы завтра выдала. Ну, можно запикать. Надо, кстати, Игорьку предложить сделать, как это называется, ремейк своих треков с запиканными фразами. Вот, и некоторые треки будут просто сплошным пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи под музыку. Вот, ну, в принципе, все, комментарии кончились, все здорово, Игорек, молодец, молодец, я тебя люблю как человека, и все больше твоих треков мне заходят, вот. Хотя по-прежнему не все. Ну, будем думать, что все будет хорошо. Ладно, едем дальше. Далее у нас Нижний Новгород. Нижний Новгород. Наши нижегородские алкаши. Стрела Морфея, которые ссут, мерятся письками с группой Квенди. Вот. А я думаю, по голосовалке вы, в принципе, пойдете где-то на ровных. Вот. Про себя у них ничего не написано, потому что жутко зашифрованные люди. Жутко зашифрованные. Вот, написали вот всем привет, мы начали готовить новый альбом, уже полноценный, большой и много чего объясняющий. Вот, ну и, собственно, первая песня из альбома «Парфюмер». Ставим, слушаем, «Стрела Морфея», «Нижний Новгород», «Парфюмер». Поехали, а вы не стесняйтесь, комментируйте.
1: Сходят люди от моих духов совсем с ума.
2: Тебя не помнят, что им...

0: как неожиданно быстро закончилась песня. Я привык, что у «Стрелы Морфея» это как минимум 15 минут вступления, 4 минуты текста и 20 минут кода. Вот, тут прям раз-раз-раз и быстренько закончили. Вот, ну что, давайте начнем читать комментарии. Так, Пашка вот написал: «Эфир огонь». Женька пишет: «Только такие эмоции, опа-опа, радость». «Морфей ништяцкий зашибок», написал «Спринг Спрингов». Мне все время хочется прочитать «Стринг Стрингов». Что за весна весенняя такая? Напиши по-русски. Весна весенняя. Так, Ванька Иванов поставил плюсик. Человек Анатолий кинул вилки нам. Далее, что там, Пашка вот пишет: «Вокал прям нереально крутой». Лера: «У вас что, семейное это? Я не знаю. Один кидает вилки, второй это как
1: пальцы.
0: Эти? Факи.
1: Лайки. Это лайки.
0: Лайки. Издалека это похоже на фалоимитаторы маленькие. Так, ну, с учетом того, что у меня зрение уже садится, вот, что я уже близок к тому, чтобы сидеть на утке в слуховом аппарате и с передником. Так, Пашка написал, остальное уже в личку написал: «Не останавливайтесь, огонь». Так, Костик пишет: «Рок-опера, я такое люблю». А Натаха написала: «Не люблю женский вокал, сложно оценить». Олежек пишет: «Слышал эту песню недавно, прикольная сказка, мне мужская роль больше нравится». Так, Игорян пишет: «Огонь». Парфюмер Каннибал, что ли, спрашивает. Вот, Женек, нет, ну что тут, это что, текст не слышал? Там же прям ясно было написано. Он решил захватить мир вонючими...
1: Нет, да, там есть про нож, что они ложатся к нему под нож.
0: Ложатся под нож, а он их жрет.
1: Он их не жрет, он с них кожу снимал, твою мать, и делал из них духи.
0: Меня вот спрашивают, откуда ты знаешь, как выглядит фалоимитатор?
1: Это моя мечта.
0: Это мечта абсолютного зла Коляновны.
1: Я ему показываю, как я хочу.
0: Это раз. А во-вторых, Зухер в свою бытную имел что-то порядка 150 своих сайтов, когда еще Яндекс не погубил биржу ссылок. Вот. И у меня был порнушный сайт, который я наполнял.
1: Он наполнял.
0: Собственно, наполнял, конечно, не своим содержанием, но как бы нагляделся я всего, поэтому порнуха, она уже как бы Зухера давно не вставляет. Вот. Так. Дальше. А, вот, предполагают, что это тоже радиоверсия. Так, Жорик Георгий пишет: «Такое ощущение, что люди получали большое удовольствие, записывая этот трек. Прям довольные голоса такие. Слушай, ты посмотри, в предыдущем эфире или в позапредыдущем Светка скидывала свой агрегат, фоточку в чатик. И сразу понимаешь, почему люди улыбаются, когда поют. Вот честно. Если бы у меня стоял такой аппарат. Ой. Так, ладно. Тын-тын-тын-тын-тын. Что там еще у нас? Ну и все, в принципе. В принципе, больше комментариев нет. Ну, от себя что скажу. Молодцы, ребят, растете. Растете, двигайтесь вперед. Желаю вам удачно откатать первый концерт. Хотя я знаю, что будет лажа на лаже. Вот, поэтому дам вам такой нереально ценный совет. Вы все равно обосретесь, поэтому после концерта не вздумайте поругаться с музыкантами. Некоторые молодые музыканты, неопытные, они так часто делают. Первое выступление, там один налажал, второй налажал, и вот начинают ругаться. Все придет с опытом, ничего не бойтесь, ничего не ссыте, все будет хорошо. Просто играйте не для зрителей, а для себя. Получайте удовольствие, и все у вас получится.
1: А кому не понравится на концерте, кидайте фалоимитаторами.
0: Кидайте фалоимитаторами, да, если кто-то будет
1: орать. Цветными. Чтобы было видно, в кого кинули.
0: Пушистыми. Пушистыми и пыльными.
1: Пушистых нету, я тебе показывал.
0: Пушистый, пыльный вставляется в этот...
1: Куда?
0: Хвостик такой.
1: А, да, хвостик еще есть.
0: Вот. Кидайтесь хвостиками во всех, кому не понравится. Вот. Ну, все. Едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа «Юнгайр». Это город Москва. Трек называется «Летучий корабль». Сейчас я хапну ссылочку. Так, про себя. Ни хрена не написали. Что за мода? Ничего про себя не пишет, но... Ну да ладно, Ванек, я думаю, сейчас кинет ссылочку в эфирный чат на группу. Вот, ставим, слушаем. Юмгар, летучий корабль, Москва, комментируем. Собственно, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:24 на наших зеленых системных. Что-то я сегодня ни разу не говорил системное время. Кстати, да. Что-то я ни разу не говорил системное время и совсем не говорил говорилку. Давайте я под конец уже ее скажу, что ли. А наша Аська 96-47-5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда, кстати, 4 души уже постучались. Вот, кому удобнее общаться в WhatsApp, в Viber 902-75-00-59, а кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Кстати, не забывайте вступать, мы котиков не постим, спама от нас не будет, не переживайте, зато будете в курсе всех новостей и конкретно радио, касающихся дел. Вот, ну и, собственно, читаю комментарии. Ванек вот пишет: московские замкадыши из Переделкино с 2010 года играют как чувствуют, что видят, то и поют. Акыны такие московские, что вижу, то пою. Вот, что же вы в сопроводиловку-то себе ничего не пишете. Вот, ладно. Натаха вот пишет: танцуем, Пашка написал огонь, Игорян написал коротко заебись, Настюха накидала танцующих смайлов, далее, что там вот пишет Наташка: в записи теряетесь, хочу концерт. А кто же его не хочет-то? Кто же его не хочет? Собирай людей, арендуйте клубик, вот, скидывайте ребятам адрес клуба и, собственно, все. Все, они приедут и выступят. Вот. Так, Пашка вот пишет: вы издеваетесь, как голосовать-то? Лайтовенько мотивчик заедает, норм. Антоха написал вот: неплохо, напомнила песню про график чем-то. Ты про нафиг-нафиг? Да нет, ну что-то рядом не стоит. Гораздо самобытнее, скажем так. Так, Георгий пишет: вот инструментальная часть сведена клево. Пашка пишет: Серега жжет. Олежек пишет: хорошо. Далее. Вот Стреле Морфея тоже напомнила несчастный случай. Драйвово, прикольно, ритмично. Надюха пишет: мое мнение предвзятое, мне очень нравится. Натаха наша пишет: классно, все вкусно, и музыка, и текст, и аранжировка. Отлично. Далее. Кайф. Крик души. Первый куплет про ДДТ спрашивает вот наш товарищ прапорщик Костик. Петр пишет: хрень какая-то. Ну, видимо, горох все-таки сгорел. Кстати, ты не ответил, у тебя попкорн из гороха получился или нет? Давай, рассказывай. Далее, вот пахнуло хорошей роковой юностью. Санька написала. Пашка пишет: китайские палочки, огонь для чесания обгоревшей спины. Лайфхак. Вот. Еще не превратился горох у попкорну. Ну, значит, уже и не превратится, потому что один трек у нас всего остался. Под закат, под занавес. Ну и давайте не будем тянуть. Группа «Легкие». Так, сейчас я закрою Юмгайров. Вот они у нас, группа «Легкие». Город Питер. Трек называется «Мышь». Такая вот легкая мышь. Легкая мышь. Про себя написано. Нет, это не про себя, это текст песни, видимо. Вот, поэтому, собственно, поехали, ставим, слушаем. «Легкие», «Мышь», «Питер». Ставим, слушаем. Ну а вы не стесняйтесь, комментируйте. Кстати, группа «Легкие». А если вы сейчас в эфирном чате, то напишите что-нибудь про себя и киньте ссылочку на свое сообщество. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, по-моему, шикарный финал программы. И мне кажется, сегодняшняя программа «Миксер» прям как никогда удалась. Вот, что не трек, то запиписично. Так, ну что, это у нас была группа «Легкий», трек назывался «Мышь». Вот, только почему-то на фотке у них крыс с сигаретой. Вот, и сигарета прям микро-микро-микро пофотошопили, но... немножечко не продумали. Вот, был у меня крыс, он сигареты зажигалки не курил, но воровал. Вот, ладно. Так, ну что там нам народ нам пишет? Так, Натаха пишет, вот, ой, как хорошо. Нежность. Антоха пишет, неплохо, хорошее завершение программы. Иринка, привет, нарисовалась под конец программы. Ей, видимо, понравилось. Так, Костик пишет, вот этот трек, как вдохнуть кофе в парфюмерном магазине. Отвлечься можно. Так, весна-весенняя пишет, только мы с мышом вопали вдвоем. Ванька пишет, отличная песня, расслабон на уши. Игорян вот написал, очень хорошо перед сном, покурим и спать. Адова скукота написал Пашка. Ну, как бы, это не для вас, не для панков. А мне так вот очень даже легла песенка. И я прям вот с удовольствием послушал, башкой помотал, погромче сделал. Так, Санька вот пишет, и впрямь как будто свежий воздух в окно. Очень хороший текст, очень, и все остальное. Пик одиночества. Ну, когда разговариваешь с мышами, Костик, это еще не пик одиночества. Пик одиночества, когда ты разговариваешь с компьютерной мышью. Вот это уже да, это все. Так, Настюха пишет, сегодня супер эфир, спасибо отдельно за мышь. Мой КТ заценил. Засыпаем под мышь сегодня, прям респект. Так, Натаха пишет, такие песни про мышей я еще не слышала. Это нам спокойной ночи, типа, пожелали. Блин, покурить с мышью, это что же надо было курить, чтобы такое написать? Вот, ну и, в принципе, все, друзья. Все, друзья. Итак, что же будет дальше? Завтра, в течение дня, скорее всего, ближе к вечеру, на сайте неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира, появится голосовалка. Ставьте галочки за все, что понравилось. Вот за все, что понравилось, за все ставьте галочки. Вот, большая просьба, не пользуйтесь накрутками, не пользуйтесь прокси, не пользуйтесь VPN-ами, это все вычисляется очень быстро и легко. Грязная игра, позорище, друзья, все, что достойно, все и так попадет в ротацию, просто что-то раньше, что-то позже. Вот, я не считаю, что позориться есть смысл. Давайте честно, репосты приветствуются, людей звать приветствуются, а вот покупать голоса, это как бы некрасиво и обидно. Вот, тем более сегодня прям что не песня, то огонь. Все, друзья, услышимся завтра в рамках программы «Неформат». Ой, какой у нас завтра будет «Без воды». Завтра у нас будет программа «Без воды». Сейчас посмотрю, что там нам Костик отписал. А, вот, наконец-то. Ключевое слово у нас, девчонки будут в гостях. Очень советую послушать. Девчонки интересные. И, собственно, услышимся завтра. Все, весна. А, нет, весна еще не ушел. Завтра еще услышимся. Вот завтра я вам расскажу, как весна ушел. Все, друзья, всем пока. Услышимся завтра. Не болейте, любите друг друга. Пусть все будет хорошо. Коляновна.
3: Всем пока.
2: Вот.
4: Всем пока. Всем
2: пока.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Def Leppard, по-русски глухой леопард. В 1977 году в Шеффилде четверо юношей в каморке завода по производству ложек решили играть хард-рок. А уже в июле 1978 года они дебютировали в местной школе для 150 ребенков. А еще через два года первый альбом Def Leppard попал в топ-15 Великобритании. Тут америкосы засуетились. Второй альбом вышел, кстати, High and Drew, выпущенный 11 июля 81 года, и определил будущее звучание глухого леопарда. Кстати, Парк Горького — это калька с Def Leppard. Первая группа из металлистов, прочно прописавшаяся на MTV. Мы же заценим песенку с третьего альбома «Фотограф», которая стала визитной карточкой группы. Итак, Def Leppard.

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне эти самые кольца приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных поднимал не раз вопрос.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А итак, друзья, здравствуйте! Здравствуйте, дорогие наши! Всем привет! Привет, что там у нас, YouTube, привет, ВКонтакт, привет, Одноклассники, привет, Facebook! Вот, привет, неформатное радио в FM, мы уже тоже появились в Дискорде, здороваюсь с Вовкой, Борис Федорович, приветище, дорогой, Антоха, здравствуй! Родион, привет, Камонов, приветище, Петруха, как там солнечная Одесса, здравствуй, Натаха, приветище! Вот, кто там еще у нас, кто еще у нас там из присутствующих? Все, пока никого больше не вижу. Итак, ребятушки, здравствуйте всем. Так, надо написать первый квас, сделать в чат. Ну-ка, давайте кто-нибудь мне куда-нибудь в чат напишите, чтобы я... Что-то он у меня висит, падла. Так, итак, друзья, жара жуть, в Одессе жара. Я наливаю, давайте, у кого что есть, наливайте, я сейчас буду... А, не, ну давайте мы сейчас нальем. Зухер сегодня у нас по коньячелу, Зухеровна по апельсиновке. У нас сегодня такой-то семейный подряд. Че молчишь-то, ты будешь с народом здороваться, нет?
3: Да даже не знаю, ты меня затмил. Всем привет.
2: Я тебя затмил, всем привет. Вот я, смотрите, я вижу чат... На видеозаписи Игорян, привет, Дениска, здравствуй. Витос, наш боевой хомяк, здравствуй. Вот, а он у меня почему-то здесь чат не обновляется. Так, сейчас мы его, знаете, как мы его закроем. Вы только что закрыли закрепляемое окно. Окей, и попробуем его еще раз найти. И где его найти? Так, док-паны, вот же он, чат. Бздынь. Вот, все, я вижу чат. Так, сейчас я туда напишу. Всем привет. Итак, друзья, те, кто у нас в первый раз, рассказываю, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее туда. Серега Курочкин, здорово. Вот, во-вторых, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена эфирная, а также сейчас, так, сейчас мы обновим страничку. Вот, также там появилось стримище с моей гнусной мордой, с двумя фингалами и, собственно, Зухеровна. Прошу любить и жаловать. Кто-то ее уже давно знает, кто-то, но ним... она с нимбом. Да, кто-то ее перепутал с Коляном. Да, Коляновна сильно помолодела. И потемнело, и вообще стало, понимаешь, вот так вот. Так, мы с Вовкой коньяк пьем, пишет Натаха. Натаха, это замечательно, потому что мы с Зухеровной тоже коньяк пьем. Вот. Коляновна, приветище. 18+ группа, приветище. Я вижу, вот у нас ожил Дискорд. Андрюха, здравствуй. Вадим, привет. Вот, я не договорил. Откуда, спрашивает фингал, еще один. Это у меня как начало эфира, я каждый эфир начинаю объяснять. Нет, меня не подбили, так меня подбить невозможно. Это очень сложно, чтобы так у меня... Это я сгорел на солнышке, сгорел прям до мяса. Водичкой умывался, пока работал, и, сука, сгорел. Вот, но уже все, тут уже корочки, они как бы уже отваливаются. Так что, видимо, в следующий миксер я уже буду без фингалов. Так, Ольча, привет. Привет, здравствуй. Дочь в гостях, клево. Дочь у нас раньше периодически эфирила, но что-то она так это подзабила. Вентилятор, думал, панама у Зухерны. Это у нее нимб переносной, знак святого. Вот, ладно, ребят, давайте мы уже как чего объявим победителей. Во-первых, победили в прошлой программе группа «Без стука». Так, аж на 124 голоса, это хорошо. В ништяки забираю Натаху Белкину, потому что ее все обижали, она расстроилась. Но, тем не менее, забираю. И пускай будет Михаил Торохов, наверное, вот так вот. Три трека нон-стопом. Мы пока с Зухеровной бахнем, собственно, подымим кальяном. Вы слушайте, наливайте, начисляйте, выпивайте. И что, и поехали. И начнем уже основную часть, но три трека нон-стопом. Поперли.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А итак, друзья, здравствуйте, всем привет, кто нас только что подключился к неформатному радио. Мы уже сейчас, ну, на видосе-то мы уже давно тарахтим, но мы сейчас появились вот и на радиоволне. А, собственно, всем, кто у приемников, привет! Ну, а кто хочет еще и мат слышать и как бы видеть, как мы пляшем, добро пожаловать в видеотрансляцию. Там текста больше, музыки меньше, но как бы там, видимо, веселее. Так, Натаха пишет, мы быстро разобрались, как только в трансляцию заглянули. Коляновна, ты где? Спрашивают. Спрашивают, где ты, Коляновна?
3: Где паника, где же
2: вот,
3: Коляновна?
2: Ну, она, понимаете, она завтра идет к начальнице на днюху. Ну, понимаете, надо это, по мышке подергать, ноги по это, поскрести, там, пятки. Ну, к начальнице же идет. Вот, мир, дружба, ждвачка пишет, я здесь, привет тебе, винишка. Саня, Светка спрашивают, почему три трека нон-стопом? Ну вы что, забыли, что ли, что мы, понимаешь, вначале включаем сперва победителей и ништяков прошлого эфира? Вот, еще раз здороваюсь с Артемкой на всякий случай. Ольча, оказывается, у тебя сегодня днюха, да? Я не знал, честно не знал, что у тебя сегодня день рождения, поэтому я просто вижу, тебя поздравляют в чате. Вот, Ольча, здоровья тебе, любви много, много, вот, и... не болей, самое главное, все остальное наворуем. Творческая импотенция тебе ближайшие лет 20 не грозит. Я вот, ну, я вижу уже. Молодая, красивая баба, все у тебя хорошо. Так что желаю тебе только здоровья. Все остальное наворуем. Так, что там нам пишут? Что там нам пишут? Сегодня заряжу наше лето в резиденты. Калюня пишет, Калюня, привет. Сегодня ваше лето будет, кстати, звучать. Смотрите, сегодня я планировал сделать 50 на 50. Думал, будет 50 стареньких, 50 новеньких. Но так получилось, что из новеньких я взял всего 2 трека, потому что дохренища было стареньких. Вот, соответственно, мы давайте стареньких... всех послушаем сразу, а новеньких, ну, как это...
3: На десерт.
2: Как это называется? Деды и... Как их называют? Господи, все, я...
3: Тебе пока быть дедом не грозит, я не знаю.
2: Да нет же, я же про армейские, младший призыв, который вот, младший призыв.
3: Рядовые.
2: Они как бы будут у нас в самом конце. И я посмотрел, там есть у нас Челябинск. А, нет, Пермь. Там у нас Пермь и, по-моему, сейчас я посмотрю. Что-то я уже забыл, кто откуда. Ну, суть не в этом. Я обычно тех, кто с других часовых поясов, беру в начало. Но так как младший призов, сегодня потерпите. Сегодня будете с нами до конца. Итак, начнем первые. Первые ребята, которые давно уже с нами, собственно, можно сказать, целую вечность. Ну, лет 6, так это точно. И буквально я позавчера увидел. Не, загрузили-то, может, они раньше, но буквально позавчера увидел у них... появился новый трек на сайте неформатного радио. Это группа 18+. Если я не ошибаюсь, это что-то у нас Тверь или... А, что я буду выпендриваться? Мне же можно подглядеть. Вот. Это Питер, но на самом деле это не Питер, я помню. Это то ли Тихвин, то ли Тверь. Тут, ну, что-то где-то там вот, рядышком с Питером. Вот, так, про себя написано следующее в треке. В этом году как никогда много пришлось пробыть в кругу семьи. То есть он жалеет об этом. Вот и песня об этом. Один из треков с нового, до конца еще не дописанного альбома. Называется он «Семья», группа 18+. Дислокация, указанная на сайте Санкт-Петербург. Поехали, ставим, слушаем. Ссылочки сейчас все брошу. Напоминаю, музыканты, когда слышат себя в эфире неформатного радио, не стесняются, кидают ссылочки на свои... понимаешь, группы, на свои ближайшие мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. А, собственно, ставим, слушаем. Поехали. Ссылки брошу. Коляновна. Зухеровна.
3: Зухеровна.
2: Зухеровна. Я уже привык, что у меня Коляновна по правой руке. Наливай. Наливай пока себе, пока мне наливай. Вот. Чтобы как бы время... Чтобы время не прошло. Питер, Питер. Вовка пишет. Питер, Питер, Питер. Все, ладно, Питер. Пусть будет Питер. Итак, 18+, Питер, семья, поехали, ставим, слушаем. Мы наливаем, вы наливайте, ссылки брошу, комментируем, не стесняйтесь.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А итак, друзья, всем привет, здравствуйте всем, кто к нам подключился, кто требовал Коляновну, вот она вернулась же.
3: Всем привет.
2: Вот же оно, мое чудовище, рыжее. Вот, и как бы она никуда не пропала, она живее всех живых, и вот это ладошки, да, вот, я их постоянно туда примеряю, потому что нравится мне их примерять. Так. Привет, Калюня, друг мой дорогой, пишет, вы что там еще и бухаете, да что нам еще делать-то, а ты пуэрчиком, ну ты у нас теперь не пьющий, не курящий, мы за тебя все это делаем, мы пьем, и курим, как там Вологда ваша солнечная, рассказывай. Так, Серега Курочкин пишет, еще грипферон в нос по 3 капли, зачем оно там надо, зачем оно там вообще ни к чему, Петюня пишет, хочется просто слушать, классная песня. Так, вот, да ладно тебе, вот смотрите, все по губам прочитали, что я ребенка выругал. Микрофон,
3: спасибо за защиту.
2: Микрофон был отключен, но все по губам прочитали, что ребенок мне с горочкой налил. Ну как, нет, просто если так вот с горочкой пить, мне этого пузырька не хватит до конца эфира. Вот, а хочется как-то растянуть это удовольствие.
3: Я же не спец.
2: Вот, привыкай давай уже, что там уже. Так, ладно, что там, Стрела Морфея пишут, питерский рок, он все равно ощущается такой легкой бытовухой, причем это не выглядит так культурно. И трек хоть и весьма не сложен по аранжировке, но очень хорошо построен на какой-то позитивной ноте. Гармонично захочет, ой, сорян, жизненно с душой спета. А Вадимка пишет, хорошая песенка, Наташке с Вовкой понравилось. А Витос пишет, красивая песня, душевная, Антоха написал, хороший старт. Борис Федорович наш, Владимир Федорович, давайте я буду называть Владимир Федорович. Ох, у, какая музыка. И нас тут слушает сейчас очень много музыкантов из разных групп, но все отмечают одно, музыка классная, не хватает индивидуальности в голосе, а так все супер. Слушай, ну, как добавить индивидуальности голосу? Ну, Вов, я все понимаю. У тебя, понимаешь, голос, он, ну, прям индивидуальный, сугубо.
3: Зухревна, сама... Ой, совершеннолетняя.
2: Совершеннолетняя, она уже мужика себе завела, у нее свадьба будет, знаете где, за границей. А меня там не будет, потому что...
3: Ты сейчас накаркаешь.
2: Потому что я
3: не... Это вот он все обиделся, что панки его не приехали. Она,
2: во-первых, они сказали, что меня с панками на свадьбу не пустят, так? Вот, во-вторых, это будет...
3: Тебе кальян привезут, что ты...
2: В Братиславе, по всей видимости, далеко от родных земель. Я туда не попаду даже, просто меня не выпустят. Раньше можно было хоть нырнуть через Белоруссию, да, то есть можно было выехать в Белоруссию без визы, а с Белоруссии уже по всему, по Шенгену скакать. А теперь все, у нас в Белоруссии визовый режим, кстати, кто не знает, кстати. Вот. Так, Морфей уже бухой, готов слушать и писать. Так, песня душевная.
3: Это все рюмочка с горочкой.
2: Не-не-не, это я уже просто старенький, а мелкий шрифт плохо различаю.
3: Да.
2: Так, плохо ли станет нам после пива? Не будет, Андрюха, не переживай. Так, Стас пишет, ростовский рок. А какой же он ростовский, если он из Питера?
3: Пишут, у Зухеровны есть парень, все, пацаны, расходимся. Это да,
2: все, пацаны, у меня вот все вот эти тёлки, которые тут вот сидят.
3: Все заняты. Есть плюня только.
2: Так, панки хой пишут, что там, норм песняга 18+, рулит, йоу. Напомнил Би-2, пишет Артемка, спокойная, хорошая песня. Супер, все, Вологда, жара. Блин, Калюня, я по тебе соскучился. Когда эта бородатая харя уже соберется в Тулин? Коляновна соскучилась по твоим мантрам.
3: Не.
2: И вот этим палочкам, которые делают бжж и дымят. Вот. Так, что там у нас еще? Наша вам привет, Коляновна. Абсолютное зло сейчас вам пизды за алкашку будет давать. Как это будет? Она сама покупала.
3: Я сама им сегодня разрешила.
2: Она сегодня спонсировала.
3: Боится, что она снимать
2: так, как ей надо было побрить ноги. Она была счастлива,
3: да
2: что...
3: Да не брила я их еще. Я еще не приступила.
2: Ну так сейчас же пойдешь, что Зухеровна подменит Коляновну. И ради этого она, конечно, накупила нам бухла и угли в кальян тоже. Вот, ладно. Что, давайте... Захар, громкости дай в микрофон. Зухеровны, не жадничай. Это, как тебе сказать?
3: Непрофессионализм.
2: Это девочки, понимаешь? Вот вроде бы они должны уметь говорить в микрофон, да? Вот должны вроде бы как уметь. Но вот и он максимально прибавлен. Если я его еще прибавлю, он будет заводиться. Ну просто они... Понимаешь, вот. О, нет, не делай так больше. Не делай так больше, ну.
3: Это не я.
2: Блять, стукну. Все, тихо. Тихо, я из-за вас матерюсь в радиоэфир. Видео еще можно, а в радио нельзя. Так, ладно. Не надо им громкости, нормы так пишут. Все, слава богу, разобрались, бабы мои в громкости не нуждаются. Так, все, Ольча, еще раз тебя снюхай, пока не забыл. Так, блядь, такая надежда была иметь Зухера тестя. Ой, дурачок, нет, ты что? У меня есть уже зятёк, он уже горе хапнул. И еще, понимаешь, он еще только начинает. Вот. А сейчас, когда они официально, понимаешь, это вот это... И пизда, все, Братислава его не спасет.
3: Я так чую, мы не вернемся с Братиславой.
2: Они не вернутся, да, после свадьбы. Они скажут, да ну нахуй. Все, ребят, едем дальше. Смотрите, далее у нас Дима Сичкарев. Очень давний наш друг. Очень много хороших треков Димкиных есть на сайте Неформатного радио и у нас в ротации. И вот буквально недавно он зарядил целую обойму прям свежих треков. И я честно скажу, переслушал. Вообще я сегодня вот все, кто... Ой, сейчас... Ой, хорошо. Ай, комаров люблю расчесывать. Вообще... Я сегодняшних старичков, вот кто, ну вот кто из стареньких у нас сегодня в программе, я их никого принципиально не слушал специально, чтобы послушать прямо в программе. А вот Диму Сичкарёва отслушал все треки, потому что выбирал, честно скажу, выбирал. И выбрал я вот этот трек, он называется «Восторг». Так, давайте мы уже, во-первых, закроем 18+, мы их уже озвучили. Далее у нас Дима Сичкарёв. Где ты? Вот же он. Город Томск. Сейчас... Про себя написано «я». Димка, он... Не, на самом деле он долго бодался с сайтом, он никак не мог загрузить. Вот, итак, трек называется «Восторг», Димка Сичкарев. Рекомендую, хорошо, красиво, ставим, слушаем. «Своя чужую гоняет», пишут. Что это такое? Поставьте, пожалуйста, мой трек. Стас, у нас не программа по заявкам. Как бы у нас есть... как это называется? Плейлист. Плейлист, сформированный из артистов на сегодняшний день. Артисты все оповещены. Как бы ставим, слушаем. Кому что не нравится, как бы есть кнопочка off и Зухер нахуй. И неформатка. Итак, Дмитрий Сичкарев, город Томск. Трек называется «Восторг». Поехали, ставим, слушаем. Ссылочки сейчас брошу, на вы комментируйте. Не стесняйтесь.

приходит с нами восторг. Это безудержно, необычайно.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер, но не формат.

0: А теперь нас слышит и радио. Итак, всем здравствуйте. Здравствуйте всем, дорогие мои. Вот, пишут, звука прям заебись было. Но вы понимаете, в чем дело? Вот те, кто, кому на видосе не хватает звука, это дело в том, что это идет системный звук туда. И если я его, ну, сейчас я его хорошо прибавил, потом сходил еще, включил 300 ватт низов, так, ну, чтобы звук был пообъемнее. Вот, Коляновна жужжит сразу. Она прям жужжит, говорит, убавь звукер нахрен. Вот, поэтому как бы, ну, я чуть-чуть убавил. На радио, я думаю, все точно так же, все нормально. Итак, отзвучал у нас Дима Сичкарев. Трек называется «Восторг», город Томск. Димка, я всегда любил твое творчество, вот честно. И меня порадовало, что ты наконец-то вернулся, потому что давно у тебя ничего свежего не было. Давайте я буду просто читать комментарии. Так, вот наш боевой хомяк пишет, ты ногу чесал, я и говорю, своя чужую гонять. А, ты вот о чем, своя чужую гонять. Нет, это комары, я их расчесываю. Так, в Ютубе в Олуме, так, это мы добавили. Вот, сегодня саундтреки к фильму «Брат», пишет Артемка. Далее, боевой хомяк Витос пишет, хороший трек. Так, что там, ништяк, микро... Так, это ладно, это нам не надо. Вот, «Мир, дружба, жвачка» пишет, приятная песня. «Мир, дружба, жвачка», кто ты, как тебя зовут, я не могу понять. Он пишет, это я, или она это пишет, это я. Кто ты, кто я, кто... Кто это я? Вот, Артемка написал крутой трек. Андрюха спрашивает, где ссылка на группу? В Ютубе ее нет. Слушай, ну, видимо, в Ютуб не приходит. А ну-ка, дай-ка я попробую, сейчас я в общий чат. Так, ребята, все, кто в Ютубе и в Фейсбуке, и вот я сейчас кинул ссылку в общий чат, и вот вы мне расскажите, появилась ли... Ну, я понимаю. Появилась ли она... Я понимаю, что во ВКонтакте она сейчас второй раз появится. А, Алька, господи, Алька, это ты. Все, я понял теперь, кто это. Это Алька, это человек, который приходит, когда заканчивается эфир. Значит, собственно, сейчас кончится или интернет, или эфир. Друзья, кто сегодня... А, вот, все, смотрите, пришло. Все, я, значит, буду кидать... Вот туда надо кидать, не забывать.
1: И все поняли.
0: Когда свадьба у Зухеровны? Они держат это от меня в тайне. Это лишь бы я там не появился. Я знаю, что скоро, но это как-то очень все странно. Так, ладно, начинаю читать Дискорд. Так, Стрела Морфея пишет, вот как быть в день порядка 200 сообщений чата. Что я про... Я хотел про музыку. Вот, Вадим написал, очень хорошо. Мне особенно сегодня такие песни втыкают 40 дней другу. Так, Владимир Федорович пишет, по музыке хорошо, где-то смысл глубокий слов не дошел до нас, не зацепил, но это не портит эту песню. Скорее, наше коллективное мнение положительное. Реп-база, битбокс, музыканты нескольких групп. Реп-база, битбокс, это... У нас есть битбокс свой. Плюня зовут. А, реально зовут. Вот вы не представляете, вот она не так громко хрюкает, ну, как бы в объемах, но
1: они
0: собака,
1: следят, что мы здесь
0: собака,
1: порядке,
0: которая
1: что
0: находится, хрен знает где, она смотрит YouTube. Она смотрит YouTube.
1: Она вчера в мой ноутбук, как деловая женщина, смотрела.
0: Услышала хрю-хрю. Так, ладно, что там дальше еще? Стрела Морфей пишет, мне зашло, мне, я не знаю, Сашка, Светка, я так подозреваю, Сашка пишет, мне зашло. Сегодня заходят песни, ни хера не слышу по сведению и т.д. Сегодня воспринимаю все просто как музыку, ибо иначе не получается. Это хорошо, да что это? Ты, видимо, уже наконец-то понял, что музыку надо слушать, не надо ее раскладывать на атомы. Витос наш пермяк пишет, вторая душевная песня. Петруха написал, похоже на смысловые. Родик наш, кишиневский друг, молдаванский друг, пишет про песню, забыл, видики засмотрелся, песня хорошая, хотя я уже сам хороший и всем песням плюс, вот так вот. Так, что еще нам пишет? Все, кто хотел написать, на Артемка пишет, с вами круто, где я раньше был. Артемка, я не знаю, где ты раньше был, но, блядь, мы недавно считали миксер. Миксер, это только миксер. Нет, то, что неформатному радио уже, сколько, 17 лет, да? Это как бы ладно, но один миксер уже 3 года. 3 года в эфире, представляешь? Вот. Где ты раньше был? Вот так я показывал. Вот. Это обрубленный пальчик. Если так смотреть, то 3. А что у меня пальцы слипаются? У меня зеркалит камера. Не, я сейчас говорю сам с собой, глядя на видеочат. Вот, радиослушатели, не пугайтесь, не пугайтесь. К нам прилетело зеленое. Мы сегодня ДМБ смотрели с Коляновым, мы сегодня посмотрели ДМБ. Вот, и зеленые, они вот с Альфа Центавры. Ладно, все, едем дальше. Едем дальше, далее у нас чего? Далее у нас кто? Привет, Челябинск, земляки, здорово, пишет Андрюха. Так. А, вот же, Саня Луженков, здорово, пишет, привет всем из Челябинска, наш Гегион, видео... Слышь, Гегион, видеотрансляция, это круто, друг мой, это же мы уже поняли, Вот, мы караул спиваемся, вина немерено. Давайте, как бы, самое что, едем дальше. Далее у нас... Земляки! Да, Даниил, привет! Это город Богородицк. Так, сейчас мы, подождите, давайте мы позакрываем все к херам, что уже отзвучало. Потому что... Я тоже так могу. А вот так можешь? Вот, нет, смотри. Оп, оп, вот, вот так. А Коляновна так, а Зухеровна так. Подожди, а... Она зато... Ой, что она может? Это мы демонстрировать не будем. Так, ладно, все, давайте мы уже все-таки вернемся к землякам. Итак, написано «Борода», статус 71.
1: Ты хоть знаешь, откуда этот значок?
0: Вот этот?
1: Да.
0: Это «Вспомнить все», блядь. Арнольд Шварценеггер сделал так, бджж, и и на Марсе появился кислород, да.
1: Спок из «Звездного пути», а вот этот мужик, это из сериала «Теория большого взрыва».
0: Спок из «Звездного пути» еще, блядь, сперматозоидом не был, когда Арнольд Шварценеггер вот так вот положил свою лапку на полушарие. Вот, поэтому Спок идет, понимаешь, знаешь, куда, не будем в радио, я на видео потом расскажу, куда шел этот Спок. Вот, в радио не будем говорить. Итак, друзья, далее у нас все-таки «Борода». Город Богородицк, статус 71. Данилка, привет тебе, если ты здесь. Куда-нибудь маякни, чтобы мы видели, что ты нас слышишь. Вот, Вадим пишет, тоже первый раз сегодня посмотрел ДМБ. Ты первый раз его сегодня посмотрел? Слушай, ну я тебе завидую как человеку, который посмотрел это первый раз. Потому что я смотрел уже, наверное, раз 30-й. Мы еще по пиздючеству обсуждали фразочки из ДМБ. Это же, кстати... Одна из первых работ Охлобыстина как режиссера. До того, как он стал картавым доктором, который вырывает аппендиксы! Вырывает их через горло! Вот. А раньше он еще был режиссером. Итак, ставим, слушаем. «Борода», статус 71, город Богородицк. Написано про трек следующее. «Байкерская». Все, больше нихера не написано, поэтому... Так, где мышка? Я ее потерял. Вот, все, поехали. Ставим, слушаем. Ссылочки сейчас все брошу. Зухеровна, начисляй, как папа научил.
1: Ой.
0: Вот. И мы полетели слушать «Бороду».

0: Привет, радио! Здравствуйте! Здравствуйте, радиоволна!
1: Добрый вечер, дорогие
0: радиослушатели! Вы нас слушаете где-то между Маяком и Радио России. Это все, кто находится на Октябрьской железной дороге. Это от Кизимы до...
1: Время по московскому времени 21.52.
2: Поезд отходит.
0: Да, 21.52 на наших зеленых системных. Привет всем, кто к нам только что подключился. Наш WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться? Нихуя себе! Семен! Ух, ё-моё, ты меня вынудил выматериться просто в радио. Все, кто нас слушает в Кизиме, ребят, извините, пожалуйста. У нас было 5 вышек, осталось 3 вышки, но сегодня, может быть, отключат все остальные. Вот, Семен, я вчера вот эту херню, я ладно, давайте мы включим, пусть. Он, походу, просрал вчерашний день. Давайте мы включим, понимаешь, молочного спонсора. Вот, пусть у меня на морде висит молочный спонсор, студия Grim Sound. Брянск ищет вокалистку и гитаристку. Семен, я вчера об этом целый вечер, понимаешь, рассказывал, показывал и читал текст. Сегодня будет только ссылочка. Отключу через 5 минут, потому что мою морду не видно. А моя морда спряталась за Брянском. Опять меня поработил Брянск, блядь. Фу на него.
1: Все, я ушел.
0: Все, жена ушла. Жена ушла из Брянска. Ай! Так, ладно, ну все, давайте уже обсуждать трек. У нас только что отзвучал «Борода», статус... Данил играет на басу. Вот, я к чему? Наш пермяк Витос написал, что трек сводил басист. Нет, я эту штуку убираю, она потому что перекрывает, понимаешь, мои эмоции. Вот. Трек сводил реально басист. Вот, и это слышно, потому что партия баса, она прям вот, она ебошит, она прям вот невтираемо не втирается. Данилка, так, давайте уже сейчас будем уже читать комментарии. Так, мотнем назад бэкграунд. Новость Кузьмича. Да, Наташа, это новость Кузьмича, но вот почему-то, Данил, я так понял, он сделал сольный проект. Он называется у него «Борода». Вот, статус 71. Это новость Кузьмича. Это басист за пультом. И как бы по треку слышно. Надо чуть-чуть баса. Чуть-чуть баса из микса убрать. Потому что он прям. Он дун-дун-дун-дун-дун-дун. Где сам Даниил? Спрашивает Натаха. Где сам Даниил? Даниил, я тебя ищу сейчас. Вот сейчас я тебя ищу в Ютубе и во ВКонтакте. Так, я не вижу. Не вижу. Вот, и, ну, собственно, в Дискорде тоже, видимо, он шифруется. Видимо, он шифруется. Так, что там дальше у нас? Ромка, это все не то. Вот, походу, басист сводил. Люто, Женек написал люто. Это просто Евгений у нас. Стрела Морфея пишет, начало хорошее, продолжение тоже. Басы прям жгут, басы. Ну, как бы неудивительно, хотя мне нравится, интересный вокал, чуть разъезжается дабл, но так драйвово. Весьма струнные плагины, уж очень точны и ненатуральные. Не? Саня, я в начале программы сказал, что я специально не слушал ни один трек. Я говорил такое?
1: Нет.
0: Дочь! Я тебя сейчас кастрирую. Я же готов просто перемотать и я говорил, что я старичков не слушал специально, я слушал только Семена. Ой, Семена, господи, все.
1: Вот и все, вот и спалился.
0: Сичкарева я только слушал. Вот, и какие даблы, друг мой, ты же видишь меня по видео. Какие даблы, какие струнные плагины, ты что? Ты
1: что с ума сошел? Вообще, о чем это ты говоришь?
0: Вот, далее. Далее, Борис Федорович пишет, к сведению претензий, где вокал? Видимо, что-то хорошее, но не слышно. Так-то неплохо, как тут сказали, у нас Шклярский косит под Кинчева. Нет, ребята, я вам сейчас открою страшную тайну. Все 27 лет... Все думали... что Шклярский косит под Кинчева. Нет, на самом деле он правда так противно поет. Так, спокойная и ровная песня с закосом под симфометал, пишет нам вот Антоха. Что далее? Наш молдаванский друг пишет, легкая песня, слушалась приятно, но что-то не так. Да и плевать, плюс, зашла песня. Вот, Борис Федорович пишет, я играю на басу, хочешь справку принесу? Нет, но, кстати, вот, Вовка, в треках группы Борис Федорович не слышно, что ты играешь на басу, но как бы мы будем знать. Так, Петруха наш, одесский друг пишет, у нас басист говорит, меня не слышно, и крутит громкость. Потом он отворачивается, и клавишник убирает у него громкость. Вы знаете, вот от этого вообще спасает ушная мониторинговая система, да, и... Я знаю эту болезнь репа точек, когда в 3 квадратных метрах 83 человека и барабанщик с живой барабанной, блядь, установкой.
1: Живой барабанщик с живой установкой.
0: Живой барабанщик с живой. И все хуярят.
1: И все активные.
0: И все делают громче. А потом бац, блядь, вокалист
1: говорит. И здание упало.
0: Что-то я себя не могу петь, потому что голос пропал. Потому что пытался всех переорать. Не получилось. Так, где буять все, кто спрашивает? В каком, сука, чате? Пойду поплаваю в бассейне, послушаю оттуда, поору. Саня, вы как этот вот Козлодоев, да, господин Козлодоев, это выпью чашечку кофе, приму ванну.
1: Знаешь, вот как все говорят, я слишком стар для этого, я вот слишком молода для этого всего, что ты говоришь, я не понимаю.
0: Ты не знаешь, что такое Козлодоев?
1: Нет.
0: Твою мать.
1: Все плохо.
0: Не, вообще я думал, я ребенка воспитывал. Все, я понял, нихуя я ребенка не воспитывал. Ладно, это бриллиантовая рука.
1: Я, может быть, смотрела, но была
0: Козлодоева мала. Козлодоева играл Миронов.
1: И Миронова он... я знаю.
0: Миронова знаешь. Слава богу, господи.
1: Ребенок Леонова знаю.
0: Знает Миронова, знает... Леонова, не все плохо, не все плохо.
1: Знаю Захарушку.
0: Захарушку знает. Так, Культура ТВ. Даже по звучанию гитар Цой пишет Артемка. Так, что там еще у нас? Серега Курочкин пишет, трек прикольный, понравился. Это вам не это вот все. Реально пиздато сделали. Не знаю. Ты тоже басист, я понял. Серега Курочкин у нас, он тоже басист. Вот, вопрос у меня, статус 71, это что?
1: 71 регион, это
0: 71
1: Тула!
0: 71 регион Тула, ё-моё, Богородицк находится в Тульской области. Так, что там у нас? Алька пишет, подтверждаю, со всей серьезностью. Очень куплеты хороши, старик Козлодоев и закон... Так, Боженков, идите в жопу, вы в Челябинске тоже не смотрели бриллиантовую руку? Ну что это такое? Что это? Я не знаю. Челябинск, вы меня сегодня заставляете краснеть. У меня и так 2 фингала. Куда мне еще с красной мордой? Я могу только зеленеть. Так, что там? Витос наш пермяк пишет. У меня на базе на 30 метрах 2000 ватт стоит. Все херачат. Блять, я... Вить, я не поеду к тебе на репу. Я понимаю, что там я голос просто сорву нахуй. Это просто, нельзя так. Нужна в маленьких помещениях, нужна мониторинговая, уховая система, иначе это просто жопа. Ладно, давайте ехать дальше. Далее у нас наш давний друг из Лениногорска. Лениногорск. Теперь он у нас переехал в Симферополь, по-моему, или Севастополь. Короче, в Крыму он теперь у нас находится. Так, сейчас я его найду, где он. Вот же он. Симферополь. Димка Лопатов. Выкинул прям вот недавно новый трек, называется он «Я иду». Написал он следующее. В этой песне Дмитрий с романтической развязанностью и разгильдяйским пофигизмом идет к человеку, который хочет высказать все в лицо.
1: Ну, накопилось, видимо, да?
0: Он с этой песни идет с пофигизмом и развязанностью, понимаешь? Димка, смотри, я сейчас уберу микрофон, смотри на пофигизм и развязанность.
2: Вот оно! Вот!
0: Но никак на твоей фотографии ни одного фингала. Итак, ставим, слушаем. Дмитрий Лопатов, я иду, Симферополь. Поехали. Ссылочки сейчас все брошу, ну а вы, конечно же, комментируйте.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, добрый вечер, радиослушатели. Всем привет, кто к нам только что подключился. Наш WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, да? Круто, да? Только что в истерике был. Все, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена. Нет, тема не заведена. Общаемся в нашем стриме в комментариях, потому что, мать его, идти, мы этот чат видим. А туда у нас YouTube. Кто смотрит нас на YouTube, пишем туда же. Кто смотрит нас в Фейсбуке и в Одноклассниках, ребят, извините, сорян, вам или Дискорд, или идите на YouTube, или во ВКонтакт, потому что я не вижу их комментарии. Так, Димка, я сейчас, я ругался всю песню, это люблю, и вот-вот-вот чуть-чуть, вот прям там раз бы, вот прям в кончике бы так, оп, и подтянул, прям вот на пол октавочки, и вот не хватило.
3: А ты сделай кавер, сделай лучше.
2: Не буду я этим заниматься, тут если я на каждого буду музыканта на неформатке делать кавер... Ты представляешь, что это будет? А кто мне за это
3: ты
2: будет?
3: Покажешь людям, как надо. А ты-то гений.
2: Нет. Это лично мое видение. Но мне не хватило. Так, а у нас дождь, Зу, до Тулы дошел дождик. Слушай, у нас пока не жужжит. У нас прям вот мертвая жара. Мертвая жара, но туча такая вот, она, знаешь, сочно-фиолетово, непонятно какого цвета, она пошла как раз в Щекино, я видел. Причем у нее была сумочка через плечо и картонка с надписью «Щекино». То есть она, видимо, она туда этот, на попутках пошла к вам. Так, Юрка, привет, здравствуй, дорогой. Пишет, атмосферный трек Дмитрий порадовал. Антоха пишет, легкая раздолбайская песня. А Витос Пермяк наш пишет, ничего, так прикольно звучит. Так, Игорь Беляски пишет, грустно как, не пишите таких песен. Почему, Игоря, ну что ты, нет же, ну, оно надо. Ну вот, ну, мне не хватило чуточку в конце, да вот допеть, дотянуть. Причем я-то ее дотянул, а вот Димка со мной не дотянул. Так, что там? Наш боевой хомяк Витос пишет, а у нас на болотах жара. Слушай, Витька, ну у нас то же самое. Вот, абсолютно. Но я так подозреваю, ночью что-нибудь там зарядит, потому что такое небо прям вот тяжелое, страшное, под коньяк. Так, Андрюха Боженков пишет, люблю музон в стиле Агаты Кристи, заебись, ништяковая песня с привкусом попсы. А такое нам нравки срочно в плейлист. Так, а, кстати, что ты там писал с плейлистом? У нас что-то какие-то косяки с плейлистом начались. Я как-то вот как-то не заметил. Видимо, какие-то траблы на сайте. Калюня пишет, мы взяли нашу... А, вы взяли нашу песню в эфир, за что супер респект, а говно из Мос-продюсера решили, что песня недостойна звучать в парках Москва-Бада. Калюня, ты что, ты еще веришь в этот самый... Стопэ, стоять, Зорька, у меня чуть не включился следующий. Так, ты что еще веришь, ты что ты мне пишешь? Господи, да ладно, ну ты бы спел, что Путин золотой мужик. Вот смотри, лето, Путин золотой мужик. И все. И по всему Москва-Баду. По всему. А еще можешь про вашего вот этого оленевода туда пару строк впихнуть. И понимаешь, все. Группа, понимаешь, московское время, которую мы сейчас будем слушать. Мы сейчас будем слушать эту песню. И вы там не услышите ни одного слова про Путина. Вы там не услышите ни одного слова про Якута. Но группа хорошая. Мы с ними дружим уже давно, и они выпустили свежий трек лета. И вот Москва-Бад, Мос-продюсер, их не взяли в парке Москвы. Калюня, вот я тебе честно скажу, перекрестись. Ты теперь знаешь, что нормальную музыку туда не берут. И все, кто там есть, собственно, мы знаем, чем они там занимаются. Так, что там у нас? Наш молдаванский друг пишет, бегал заваривать чай и слушал с телефона. Хорошая песня. Легла на уши, ику, ику, ику, и, Слушай, а что это за песня? Я перемотаю после того,
3: кажется,
2: как...
3: Кажется, у нас звучало как-то не так.
2: Как-то у нас по-другому звучало. У нас как-то все более романтичное было. У нас все как-то было более романтично. Вот, ладно, давайте, ставим, слушаем.
3: Главное, чтобы все говорилось не только в песне, но и человеку.
2: Чтоб человек показывал в эмоциях, чтобы его мимика соответствовала его моральному состоянию.
3: Чтобы реклама на лице не висела, а про Москву.
2: Давайте рекламу, подождите, реклама у нас есть сейчас. Тынь! Где? Тынь! Вот. Молочный спонсор — студия Green Sound. Greensound.ru. Брянск ищет вокалистку или гитаристку. Все, хорош.
3: Да, может, мне поехать. Хорош.
2: Не, вчера я читал много текста, но Семенка, он проебал вчерашний выпуск. Как бы.
3: Мне поехать.
2: Не, вчера я читал много текста, но Семенка, он проебал вчерашний выпуск. Как бы я что обещал?
3: Он извинился.
2: Ну.

0: Короче, нужна вокалистка, нужна гитаристка и обязательно девочка. Если кто-то живет там Карачев, там что-то там рядом с Брянском, ну и сам Брянск, конечно же, все приветствуется, заходите туда, пишите. Все, я уже, ну все, мы уже ставим, наконец-то, мы уже ставим, вот, московское время.
1: Банан.
0: Ты будешь есть сейчас банан? Ты сейчас будешь есть банан? О, слушаем московское время.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, здравствуйте, друзья, 22.16 на моих зеленых системных, с вами диджей Зухер, с вами Зухеровна, с вами Коляновна, сегодня
3: все
2: у нас весь дурдом, понимаешь, в сборе наш WhatsApp 902-75-00-59, кому удобнее общаться, во ВКонтакте находите там группу Неформатное радио, не забывайте на нее подписываться, потому что ссылочка, блин, у меня тут заноза, ссылочка...

0: на запись эфира. И понимаешь, все это появится прям сразу у нас в группе. И чтобы не просрать вспышку. Ой-ой-ой. Не делай так больше. Вот, и... только что у нас озвучала группа «Московское время» со своей песней «Лето». Я просрал момент, когда надо кинуть вспышку, но в конце я кинул не вспышку, а ссылку. Так, ладно, верните мне кальян. Так, Антоха пишет, у меня такое ощущение, что эта песня уже звучала на неформатке, а в целом норм. Антоха, это тебя подвело, понимаешь, твое ощущение, потому что песня прям свежак-свежак. Так, по смыслу согласен, пишет Саня, по сведению ХЗ. Ну, ты там ныряй в бассейн глубже. Ты знаешь, вот когда ныряешь на дно бассейна и лежишь там минуты три, и ты слышишь сверху вот это бульк, бульк, бульк, когда низовые волны приходят в самый низ. Короче, ныряй. Так, Родик. Родик, наш молдаванский друг, пишет, клевая песня, легкая, вот прям хорошо, хорошо, аж приятно. Так, все, мы дочь потеряли. Ей мужик звонил, оказывается.
1: Она не взяла два
0: раза. Так, Юрка пишет, с московским временем знаком давно, отличные песни. На Николая планирую позвать в ближайший из выпусков. Все гениально. Просто, кстати, завтра в 21.00, в четверг, в записи будет идти программа «Все гениально просто», но слушать обязательно. И комментарии... Подожди.
1: Ты все равно не цыбарь.
0: Фу! Тут уже пошел пэш уголь. На, ладно, кури. Раскуривай пока. Так, Борис Федорович пишет, просто, сука, хорошо. Вот тут прям все пальцы вверх, а Зухер мог бы и что-то сказать. Эх, все заказываю такси. Давай, Вовка, ехай домой же. Так, Витос пишет, тут BMW новый логотип сделали, радужный. Как сейчас, братки, то с буржуями-то ездить будут, то... Зашквар, подожди, радужный значок BMW? Так, дочь, погугли мне новый значок BMW.
2: Я уже видела, а ты не видел?
0: Я не видел, а где я мог увидеть?
2: Brainstorm, вот что мне напомнило эта песня.
0: Brainstorm?
2: Да.
0: Да ладно, ну да. Фу, нет. Мы вчера вспоминали Brainstorm. Вчера их какая-то группа вспомнила и сказала, что мы звучим точно так же.
2: Прям вот некоторые нотки мне очень напомнили.
0: Очень. Короче, Зухеровне какие-то нотки. Калюня, вот запоминай, какие нотки-то конкретно? Фа диез мажор там, я не знаю, что.
2: Вот эта песня вот про и режиссер, заканчивая съемку, вот мне очень напомнили.
0: Ой. Не обращай
1: вот
0: внимания. Завелась другая свинья. Так, ладно, что, про Собянина уже написал. Скоро пришлю вам в бомбу. В бомбу. Так, наша тема «Лето, лето, лето». Благодать написала Ната Грант. Так, что там? Алюнька пишет, новый знак BMW, флаг ЛГБТ. Да ладно, ну вы что, ну ребят, вы все серьезно?
2: Серьезно.
0: А у них, наверное, генеральный...
2: И не только они.
0: У них...
2: Я же смотрю Формулу-1, они сейчас там на все болиды, ну, машины...
0: Говори в микрофон.
3: На все болиды Формулы-1 они наклеили радугу. Они будут перед гонкой теперь преклонять колено перед черными, извиняюсь, афроамериканцами. Короче, там капец.
0: Подождите, то есть и теперь...
3: Там толерантность у них,
0: вся Европа, вся Америка... Перед каждым мероприятием будет отсасывать у черного,
3: да.
0: И кланяться пидорасам и лесбиянкам.
3: Я не понимаю, чего они хотят, у них и так дофига всяких поблажек, садики, все. Все! Выплаты.
0: Они хотят ядерной войны, я понял.
3: Сейчас найду я тебе логотип.
0: Пока Зухеровна ищет мне логотип BMW новый, я больше на BMW... Я вам не скажу, у меня было два бумера, оба семерки, но разных годов. Очень разных годов. Я начал, понимаете, я больше не люблю BMW. Короче,
3: а
0: негры...
3: я на ней ездила неделю назад,
0: негры
3: ничего
0: что-то
3: так.
0: Негры мутят, чертовы нигеры, нигеры черножопые, да, и как бы пока еще в России можно говорить «чурки-негры». И пидорасы — это три слова, которые, понимаешь, они...
1: Я потерялась.
0: Они бьют все рекорды. Ладно, забудем, как ужасный сон. Что там у нас? Антоха пишет, у меня такое ощущение, что это песня... А, это мы уже читали. Так. Это Света. Вот Светка проснулась. Проснулась Светка озверенно в сауне и бассейне. Это... Смотрите, ребят, вот это вот шизофрения натуральная. Один пост. Это Света. Озверенно в сауне и бассейне. Это не Света. Все. Все, пиздец. Как бы стрелу Морфея мы потеряли. Новый пульт их побил. Вот Родик нам кинул новые, понимаешь, логотипы. Да ладно.
1: Да.
0: Нет, я думаю, это куда-то на какое-то мероприятие.
3: А Мерседес, часть коронавируса, еще у них вот эти стрелы, они были немножко отделены от кольца.
0: Мать вашу. Нет, я так подозреваю, это на какое-то мероприятие.
3: Нет.
0: Это они официально...
3: Это на весь 2020 год, да.
0: Официально?
3: Да.
0: Надо... То есть, ребята, в 2020 году все, кто покупает новую тачку, вы пидорасы. Вы понимаете,
3: нет,
0: они просто лаконично решили уйти с российского рынка. Я не куплю
3: я
0: себе
3: Volkswagen,
0: знаешь,
3: блядь, что не
0: с
3: понимаю,
0: таким
3: пап.
0: Логотипом.
3: Мерседес, ну вот, допустим, убирая именно Формулу-1. Мерседес в ранние годы, они на рабах очень много заработали денег. А сейчас у них чемпион мира, это вот как раз-таки чернокожий пацан.
0: Мерседес ничего не заработал на рабах, потому что в Европе рабов не было, Кать. Ой, это ну-ка. Промывка мозгов. Ладно, 10 минуток. Что там, минутка расизма в эфире. Пидорас, не пидорас. Негры что-то... Я понял, ребят, все, давайте музыку, я понял. Уже не болит! Уже не болит. Ольча, да, тебя с днюха. Я правда не знал, что у тебя сегодня днюха. И тем более приятно, что в твою днюху сегодня твой трек попал в миксер. Вот, итак, Ольга... Парфенова уже не болит, называется трек. Поехали, ставим, слушаем. Так, подождите, что-то же у нее, наверное, написано про это дело, нет? Вот, написала она следующее. Всем любителям лирики посвящается. Спасибо всем слушателям и диджеям за внимание. Ну, как бы это тебе спасибо за твою музыку. Поехали, ставим, слушаем. Все прям вот адские! Адские панки, металлисты и роцкеры. Идите курить нахуй, дабы не обидеть ребенка ничем. У нее сегодня днюха. Вот, ставим, слушаем, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, здравствуйте, 22:28 на моих зеленых системных, вы слушаете программу «Миксер», наш WhatsApp 902-75-00-59, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», не забывайте подписываться, потому что ссылочки на запись эфира, на голосование все появятся именно там. Девочки, хватит.
3: Подождите,
2: давайте Ольчу с днюхой поздравим.
3: Ну, а мы что хотим?
2: А, давайте.
4: Днём рождения!
2: Ольча, с днюхой. Не болей. Пусть все у тебя будет хорошо. Вот, всех в жопу. Артемка, он написал, ушел и потом пришел. Он из ярых. Ладно, Артемка, ты знаешь, надо быть очень, как тебе сказать, я как человек, который вел и радио, и коммерческие радиостанции, и я вел балы у кого за 30, и просто дискотеки, ну и, конечно же, всякий рок-сборища. Я тебе могу сказать, музыка делится на хорошую и плохую, а стили — это все фигня. Вот, смотрите, Андрюха пишет: Ольча, с днюхой, очень классная музыка у тебя. Ванька Встанька пишет: привет, ребята, впервые тут у вас, прикольно. Ванька, здорово, за 17 лет мы тебя первый раз увидели, но Встанька.
3: Добро пожаловать в эту психушку.
2: Встанька, друг, ты теперь в нашем дурдоме. Так, ух, какая красота, в последнее время очень нравится подобная эротичная музыка. Так. Что там еще у нас? Возвращаемся в Дискорд. Юрка пишет: неплохой электронный трек, с днем рождения. Антоха пишет: я хоть и к хардкору, и к металлу ближе, однако мне зашло. Зашло Антохе нашему, который обычно пишет два слова: норм, в принципе норм, около ничего, вроде как. А тут, смотрите, целое предложение Антоха дал. Это вот... Ольча, это победа, это победа. А, так, Вадимка пишет: с днем рождения, хорошая песня, хороший голос. А Натаха написала: современно, видео, привет. Не, ну те, кто видео, они как бы видят больше, чем слышат радио. Как же меняется голос УЗУ за секунду до эфира? Ну, это профессионализм не пропьешь. Розалинда: привет, привет, пишет: приятный голос и песня классная. Так, Петруха как рокер молчит. Слушай, лучше бы ты как рокер что-нибудь бы спел бы. Ну, честное слово, ну что вы, я не знаю, такие стали заскорузлые. Вы вот прям как вот этот вот пучок нервов, такие вот: я слушаю метал, я слушаю рэп, я слушаю Рахманинова, все в жопу, кто не слушает Рахманинова. Да ладно, ну музыка же все классная. Вот просто... Петруха, вот смотри, вот я тебе гарантирую, если ты поднимешься, ты же в Дискорде у нас есть, поднимись в Дискорде вверх в чат, и ты увидишь Ольчу, и ты увидишь, с каким она кайфовым лицом сегодня просто сидит и слушает эфир, и у нее сегодня днюха. И я вот думаю, сегодня ты перестанешь быть вот этим вот рокером, который молчит. Просто сходи и поздравь, ё-моё. Все молодцы, музыканты не бывают плохими. Все, ребят, едем дальше. Далее у нас чего? Далее у нас, мы наконец-то отзвучали все старенькие отзвучали. Переходим к новиночкам. То есть ребята, которые у нас... Давайте я выключу бэкграунд,
3: давай.
2: И вы будете бубнить. Сейчас, подождите, я сделаю стоп, вот, и бубните там. Вы можете бубнить. А как мне под это говорить? Я буду под это говорить. Итак, у нас закончились старички. И сейчас у нас, скажем так, целочки. Чпок! Лопнули две. Вот, и первые ребята у нас сегодня из города Пермь. Это группа «На взлет». Трек «Война». Ты тут говори, тут от вас ничего не требуется больше. Вот, город Пермь. Про себя написали они следующее. Пермская группа на взлет образовалась. Меня перекрикивать не надо. Не надо меня перекрикивать. В 2011 году с тех пор находится в постоянном движении развития. Гармоничное сочетание хорошей музыки и текстов. Романтичный рок с оттенками джаза, блюза, регги и этно. Музыка для тех, кто любит слушать и слышать. Я все-таки включу свой бэкграунд, потому что эти две дуры, они меня как бы немножечко начинают подбешивать. Вот. Война, игра, в которой нет победивших, песня для тех, кому знакома битва с самим собой, с миром и с обстоятельствами. Я честно скажу, я послушал все, что было от на взлет на сайте Неформатного радио. Я выбрал именно эту песню. Мне кажется, она больше всего получилась. Хотя девчонка там старалась, вот в других треках, но мне кажется, вот здесь вот она звучит более-менее органично. Я сейчас ни в коем случае обидеть не хочу, но вот девушка, которая поет в группе «На взлет», я доношу вот этот вот свой инфаркт. Я посылаю вам свой инфаркт в ваши глазные радужки. Ставим, слушаем «На взлет», «Война», город Пермь. Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А итак, друзья, 22:37 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами Диджей Зухер, с вами Зухеровна, Коляновна, как бы все тут, все на месте, все девки пьяные вообще. Вот, итак, друзья, только что у нас отзвучала группа «На взлет».
3: Я не пью.
2: И мне Витос написал, что Наталья зовут девчонку. Вот. Наталья, классно ты отзвучала в этой песне, честно. Вот из того, что я слышал на сайте, ну, я так помнил, тут или два, или три трека было. Ну, честно, вот я выбрал именно вот этот. Вот мне кажется, что здесь ты звучишь более правильно, что ли. Я не говорю про естественность, я не говорю про красоту, я не говорю попало, не попало. Просто вот, вот в этой песне ты звучишь правильно. Мне... Вот этот
4: нам
2: вариант понравился больше, но опять же хочется что-то, да, увидеть еще, потому что по двум-трем трекам судить сложно. А, кстати, спасибо Витосу, потому что я понял, пермские и челябинские музыканты, они лентяи, по большому счету. И вот Витос их вытаскивает, он их грузит от себя, от своего имени. И они у нас появляются, и потом они, конечно же, добавляются, а потом они уже, конечно же, что-то еще кидают своих треков, но изначально вот пермские музыканты сейчас берут... Вы знаете, что Витос обжигает медь и сдает чернуху? Ему жить не на что просто сейчас. Вот чувак, который вас... тащит на неформатку, который тащит вас на 1,5 миллиона слушателей, сдает медяху, чтобы, блядь, хлебушка купить. Разбирайтесь с этим сами. Вот. А конкретно группе «На взлет» вы молодцы. Мне вот конкретно этот трек из загруженных понравился.
4: Вот, вот есть песни, которым прям хочется подпевать, которые качают. Вот это одна из тех.
2: Говори громче, ты видишь тебя по зелени...
4: Я прям говорю в микрофон, ребята, песня класс.
2: Вот, когда ты говоришь прям в микрофон, ребята, ну ты видишь, там прям оп-оп-оп-оп-оп, зелененькая поднимается, прям она не падает. Вот, вот так надо. Так, ладно, читаем комментарии.
4: Записывайте мои уп-уп-уп на бит для следующей песни.
2: Читаем комментарии. Артемка пишет, слушать можно. Мишаня написал, был я, говорит, сегодня прям на концерте за пультом. Мишаня, привет! Привет, все пропустил. Ты еще не все пропустил, ты еще одну песню услышишь и как минимум две стопки увидишь, которая провалится в меня. Роман Колесник. Роман Колесник пишет, здорово. Роман, до тебя еще время дойдет, подожди. Подожди минуточку, сейчас мы доберемся и до той группы. Так, что там у нас еще? Андрюха пишет, я допился до той грани, когда уже абсолютно вся музыка заходит. Короче... Ништяк, слушаю, ловлю кайф и вертолеты. Вот вертолеты, понимаешь, я думаю, они ни к чему. Они портят вот это, блядь, а потом и прилетел, вдруг волшебник в голубом вертолете и Вот, не надо нам волшебников. Так, что там у нас еще? Пишет нам Дискорд. Юрка пишет, мне нравится песня, интересная подача. Антохе зашло, Петруха пишет, красавы. Натаха написала, что очень хорошая песня. Петруху, это где в Одессе, пишет, с первых аккордов зацепило, честный трек, люблю такое, даже не знаю, почему в голове слово честный, но так чувствую. Вот потому что здесь Наташка звучит честно. Наташ, я честно говорю, я прослушал вот все, что Витька загрузил на сайт неформатки, и я выбрал именно этот трек, потому что, ну вот, реально он у меня как-то вот отложился. Мне захотелось его взять в программу. Так, что там еще у вас? Стрела Морфея пишет, весьма добротный, текст хорош. Вадим пишет, песня получилась, поздравляем, мне сегодня все нравится. Вадим, я тебя поздравляю, тебе сегодня все нравится. У тебя или коньяк хороший, или трава заебись, потому что я видел, что... Креветки ты сегодня не грызешь в эти мороженые. Он сегодня по черешне и какая-то красная дрянь в стопочках. Он присылал. Ты, кстати, можешь полистать Дискорд вверх, там все есть. Все. С нами сегодня бухает Туева куча народа. Туева куча.
4: Туева.
2: Туева прям. Так, Родик пишет, вуп-вуп-вуп запишем. Вуп-вуп запишем, хотя благодаря вашей семье в песню придумал. В песню.
4: Я песню придумал. Ты читать не разучился.
2: Что?
4: Не вы песню, а я песню придумал.
2: Благодаря вашей песне?
4: Вашей семье!
2: Семье! Благодаря вашей песне?
3: Вашей благодаря семье. Вашей семье я песню придумал.
2: И вот так я их дрессирую, да. На самом... Им даже вкусняшку не надо, они всегда хором орут. Ладно. Так, что там? Челябинские не лентяи, люди. Это неправда. Лентяи. Потому что, ну, один витос отдувается за всех. Так, ладно, что там у нас? Ромка Колесник пишет «Хой», Артемка бухает. Собственно, все комментарии зачитал, давайте ехать дальше. Еще одна группа, которая у нас сегодня в разряде новички. Это не на лице, это молочный спонсор. Смотри, когда мы делаем так, тынц, оп! Тут видишь, студия Grim Sound! Grim Sound Ru, Брянск ищет вокалистку или гитаристку. Grimsound.ru, если ты живешь в Брянске, в Карачеве или где-то рядом с Брянском, Grimsound.ru, ты девочка, тебя там ждут. Вот, вчера я все это читал серьезно, сегодня я просто стебусь. Так, ладно, Белгород, вот это что, это антифак, я называю это антифак. Все, итак, далее у нас угол градусов. Мы вчера, когда ввели программу, что у нас была? Неформатная бомбардировка от компании «Бомба Питер». У нас было 10 треков. Вот, когда у нас было 10 треков. Хрю-хрю-хрю. Ты смотри, плю не отвечает. Не, реально, моя гипер-свинья. Вот. И там, я не знаю, вам слышно или нет.
4: Они сидят под лестницей и караулят.
2: Они,
4: что
2: у меня
4: хорошо.
2: Два корги, два рыжих корги, они сидят там. Ну, короче, если от нас считать, ну, метров 60, наверное, да? По прямой. И вот это такое... И там у меня фанатка есть, она сразу начинает орать, да, говорит, убери свинью, у тебя есть собака, зачем тебе свинья, зачем тебе, у тебя есть рыжая собака. Вот, ладно, итак, мы все-таки давайте уже вернемся к треку, сейчас у нас группа «Угол градусов», и вчера у нас, когда была программа «Неформатная бомбардировка», ребята прорвались и говорят, а поставь нам «Угол градусов», ё-моё. Я думаю, откуда вы, кто вы, что вы, зачем вы, блять, откуда это вообще взялось? И вчера ночью, выбирая треки сегодня в программу, вот, корги мы слышим, пишет Натаха. Yes, значит, вы слышите, вот, смотрите, реакция, смотрите. То есть они реагируют моментально. Вот, и благодаря вчерашней назойливости... белгородских фанатов сегодня в эфире миксер «Угол градусов». Они загрузили нам один или два трека. Я не помню, честно, сейчас врать не буду. Но выбрал я вот этот. Именно вот этот. Он называется «Рок». Сейчас я найду, ребят, где они у меня. Вот же они. Итак, написали они про трек. Следующая группа существует с 17-го года. Тихо все, блядь. С 17-го года и за это время успела выпустить и оставить свой след на различных музыкальных фестивалях. Я не буду их перечислять. Коллектив довольно часто делает концерты в клубах Белгородской области. Я не буду их перечислять. Вот, собственно, ставим, слушаем. Ребята панки, ребята достаточно интересны именно в своей, вот в своей нише. Поехали, вы начисляйте, наливайте. Зухеровна, тебе надо повторять? Нет? Вот, Зухеровна пока наливает мне. Вы слушаете «Угол градусов», город Белгород. Трек называется «Рок». Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, здравствуйте, друзья, 22.52 на моих зеленых системных. Вы слушаете неформатное радио, с вами программа «Неформатный миксер».
3: Самая культурная программа, без мата, с самыми лучшими песнями.
2: В мире. Вот, семейство Заблуцкисов. Артем Заблуцкис и Наталья Заблуцкис. Вот, и, собственно, Виктор Заблуцкис и... Ава Мария Заблуцкис тоже. Они считают, что трек классный. Они кидают вот это и их качает. И, собственно, Роман Колесник тоже говорит, я тоже решил сменить фамилию на Заблуцкис. Вот, Moscow Watcher пишет, привет, ребята, слушай, ты так далеко к нам шел именно к концу эфира в 22.52. Но, тем не менее, привет тебе, дружище, ты... потерял просто 2 часа эфира. Так, Артемка пишет по-панковски. А, он поет. Ну, бывает такое, все поют. Так, Стрела Морфея пишет. Это я сейчас Дискорд читаю. Задорно, тоже хотим рока и побольше. Миска бы в сведение низких побольше. Низких не хватает, очень синяя. Юлька. Пишет, всем привет, Юльча, привет тебе и пока. Мы тебя очень любим, но ты опять пришла в конце эфира. Ну что такое? Нам тебя очень не хватало. Очень не хватало твоей красной кепки. И уже ждем новых песен. А, так, Петруха пишет, низов бы, да. Юлте, привитос. Что там еще у нас? Все, а че, где все? Где народ? Какого хрена? Мы что... Мы последнюю, понимаешь, панковскую песню мира.
3: Мы тут что, зря танцуем, что ли, на видео? Где
2: тут
3: все?
2: Тут последняя панковская песня мира прозвучала. Просто вот Андрюха написал, типичная панковская песня. Я распиздяй, по телеку пидорасы, панк-рок жив. 100 раз это уже слышали, тема заюзана. Как и вся наша политика, встань! Ёб твою мать, в стране звездочка! Все! Все, Челябинск отключился. Челябинск мы не слышим. Что там дальше у нас? Нажрались! Твою мать! Мы не успели, а вы нажрались.
3: Это только начало.
2: Это чего это вы уже нажрались? Мы еще только начали. У нас только, понимаешь, еще мой коньяк не кончился. А
3: апельсиновка?
2: А девочка уже за двумя апельсиновками сходила. Так, ладно. Что там нам еще пишут? Ладно, ребят, я давайте уже от себя скажу, почему. Угол градусов. Ну, в принципе, в своей вот нише, в своем кипише. В своем кипише вы достаточно неплохо звучите. Я не скажу, что ново. Я не скажу, что я услышал чего-то, это прям вау, да. Нет, я завтра про вас забуду, честно. Не потому, что вы говно, не потому, что я говно, не потому, что я такой вредный. Просто их очень много треков передо мной сверкает каждый день. Но завтра я про вас забуду, потому что, ну вот, лично я чего-то такого, что прям бау, ну не было. Не обижайтесь, ребят. В вашей нише вы хороши. Я так подозреваю, что даже у вас есть 1 000 000 фанатов, может быть даже 2. Но как бы чисто для меня вот как-то прошло посередничку, потому что таких треков действительно много. Если взять чисто неформатку, то их там прям вот 16 вагонов. И на 17-м сидит Крокодил Гена с баяном и играет «Пусть бегут неуклюжие пешеходы по лужам». И да, и 2 бешеные тёлки. Вот, не хочу обидеть ни в коем случае. Нет, в своей нише вы замечательны, вы молодцы, но мне хотелось бы чего-то вот, ну, лично для меня. Я... Так, Юлька. Юлька пишет, а какой трек, если не секрет? Подожди, какой трек, если не секрет? Чего спасибо? Чего спасибо, какой не секрет, объясни. Новую песню жду. Юлька, я жду новую твою песню. Понимаешь? С этим жутким Питером, записанным в Москве. Жуткий Питер, записанный в Москве. Юлька поет, я плачу и кайфую. Потому что... Уберите тени у меня из-за спины. У меня за спиной тени. Вот, нет,
3: ты
2: Юлька...
3: Ты сам меня сюда позвал.
2: Раньше она была девочка с роялем, да, она была классная, кайфовая. Потом она стала играть не только с роялем, у нее появилась аранжировка, появились музыканты. Пусть купленные, но, блядь, музыканты, и это стало еще вкуснее. Вот, потом вышел альбом, а потом бац, и Юлька пропала. Юлька, я хочу... Да хватит тут меня уже дразнить. Я хочу новую песню, Юлька, ну правда. Так, жду, когда сведут. Все, Юля, я понял. Долго все работают. Нет, на самом деле в сведение звукаря гнать не надо. Если ты уже нашла своего, то лучше его не подгонять. Потому что у тебя пока все звучит запиписично. Это, ну честно, без всякого вот этого стеба и гонора. Так, молдаванский друг кинул мне девочку в синих кедах.
4: Розовая!
3: Платье, сиреневое.
2: У них платье. Я про синие кеды говорю.
4: Они
3: белые.
2: У кого кеды белые в этом доме? У кого в этом доме?
3: У меня.
2: У тебя тоже белые? Вам пора уже...
3: Этому столику больше не наливать.
2: Этому столику...
3: Банана!
2: Ладно, все, тихо, блять, все, замолчали все. Эфир же. Так, ладно, друзья. Итак, угол
3: угла. Я думаю, что им очень нравится наш эфир.
2: Очень всем нравится ваш.
3: Скажите эфир. Все, вот кто сейчас нас слышит, пожалуйста, напишите, нравится вам наш семейный эфир или нет.
2: Вот же, вот смотри, пишут. Два
3: смеющихся морды.
2: Два мертвых лица, отрезанная кожа от головы и приклеенная на монитор. Так, ты еще не все старые песни заценила, уже новые просишь. Ну, Юль, ты захотела, чтобы я прям во все вникнул. Я вникаю в то, что я успеваю увидеть. Я не могу слушать все и всех, потому что это да. Так, да-да. Да-да, написал Артем Заблудскис. Теперь я... Где Семен Заблудскис и Роман Заблудскис и Moscow Watcher Заблудскис? Сейчас они все тоже должны написать. Да-да. И там же еще была жена Заблудскиса, которая... Нет, сейчас мы найдем. Артем. Так, жена Заблудскиса, кинь мне жирный смайл. Я хочу увидеть, как тебя зовут. Просто я... А, Наталья Заблудскис. Вот. Смотри, сколько... Заблудскисов. Я решил, я хочу паспорт Зухер Заблудскис, потому что Заблудскис совсем уже дальше некуда.
3: Да, ты сможешь попасть на нашу свадьбу в Братиславу.
2: Да, и тогда меня в Братиславу пропустят за границу, потому что Зухер, вот который вот со своим паспортом, его не выпустят. Не выпустят совсем. Так, ладно. Чего там?
3: Девчонки, это всегда хорошо.
2: Девчонки, ну, они всегда хорошо, когда они вот где-то там.
3: Без нас вас бы не было.
2: Где-то там они, а без нас вас бы не было. Давайте уже не будем утрировать.
3: Если
2: бы вы размножались от лягушки...
4: А мы сами.
2: Какие бы жабы...
4: А вы бы, ваши ручки бы устали бы, а? А то ешь без них.
2: Нет, ну ручки-то, может, и устали бы.
4: И шо?
2: Но жабы не рожались бы.
4: Рожались бы.
2: Так, вот, смотри, Петруха пишет, на работе встречал человека с фамилией Щедролосев. Ну, Щедролосев это ничуть не хуже, чем Заблудскис, честно тебе скажу. Но Заблудскис пока меня радует. И причем я могу сказать, что у меня был друг Арунас Томаускас, литовец. Не надо за мной тинировать. Она тинирует за мной мою руку. Вы смотри, вы видите?
3: Я пытаюсь не упасть с кресла от смеха. Эфир удался. Мы очень рады, что вам нравится.
2: А если с локтя дать?
3: Главное,
2: вот,
3: не мне.
2: Ручки устали, мы ногами это делали. Ну, ногами вы делали, я понимаю, что.
3: Ну, способов явно много.
2: Ладно, друзья. Итак.
3: Сейчас самое время Путина на трансляцию.
2: Да, давайте уже включим, как бы понимаешь. Сейчас нет, мне же его надо подвинуть.
3: Товарищ
2: к ручкам,
3: Владимир Владимирович.
2: К ручкам, и чтобы ручки делали. Оп,
3: самое
2: оп,
3: время
2: оп,
3: нам уйти, чтобы папа тут
2: оп,
3: сам.
2: Оп. Не, это для тех, кто смотрит видео. Для тех, кто слушает радио, они сейчас не видят. Вот,
3: они же увидят
2: как бы
3: запись.
2: Хватит, и как бы хватит, я думаю, я уже себе на 20 лет в Вологодской области я наконец-то поеду на родину за чужой счет. Итак, друзья, все, я говорю, сегодняшняя программа «Миксер» закончилась. Запись Ура! Сегодняшнего эфира и голосовалка появится на сайте Неформатного радио в четверг, то есть завтра, то есть поздно вечером в четверг, потому что завтра все дружно в 9 вечера включаем Неформатку, и в записи у нас будет программа Юры Арцизова «Все гениально просто», и мы будем ее слушать, ну, я точно буду ее слушать, а от вас требуется услышать и дать коммент, потому что коммент будет следующим вопросом к следующему участнику программы «Все гениально просто». Я не знаю, что я говорил, у меня там лосиные рога растут. Это не, а ты знаешь, у меня был друг Калюня, и он говорил, ты знаешь, я, говорит, девку в жопу трахнул, и у меня вот так вот выросло, вот так вот, и я по нему, говорит, бум, а он... Ну, напомнил.
3: Никто не понял,
2: напомнил,
3: что ты сказал.
2: Нет, все поняли. Все, кому надо, поняли. Вот. Вот, Артем пишет, я литовец. Я литовец. Литовец. Вот, я же к чему говорил. У меня есть Арунос Томаускас. Мне почему Заблудскис напомнил Томаускаса. Вот. Все, Артемка, мы теперь вот про практически родные люди. Практически родные люди. Все, друзья, всем говорю счастливо, не болейте, любите друг друга, услышитесь теперь со мной лично и Коляновной. Вот это в синей футболке.
4: Зеленая, зеленая.
2: Ладно, пусть будет зеленая, вот с этими. Вот эта баба вот с этими. Услышимся через неделю с вами в среду в этом же месте в 21.00. Выберем победителя голосования сегодняшнего эфира. Голосовалка начнется в четверг поздно ночью. Поэтому подписывайтесь на группу Неформатное радио во ВКонтакте, чтобы не проебать вспышку и чтобы начать голосовать сразу. И, собственно, все. Все, любим вас. Не болейте, любите друг друга. Пусть все у вас будет запиписечно. Сегодня, 1 июля, в России произошел пиздец. Я просто... Я понимаю, что мы, возможно, последний раз вот так вот просто общаемся и обнимаемся через веб-камеру. Друзья, я хочу обнять вас в последний раз, потому что, видимо, буквально завтра начнутся происходить трансформации у нас в нашей стране. И, возможно, мы больше не увидимся и не услышимся, но хочется верить в лучшее. Все, друзья, кто голосовал за Путина, пошли в жопу. Вот. А как бы среди моих знакомых их мало, но я их все равно люблю. Все, мы отключаемся. Всем пока. После нас хоть трава не расти будет, или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Слушайте Неформатное радио. Останавливаем трансляцию
3: мы
2: видео.
3: Мы вас любим.
2: Вздынь. Вот, а на радио мы еще не пропали. Итак, друзья, те, кто слушает нас по радио, я напоминаю, что сегодня 1 июля, что у нас осталось 6 мест. 6 мест в резидентах. И если кто-то еще хочет закинуть по 1000 рублей на Неформатку, у вас есть все для этого. Еще 2 дня жду, а потом как бы обнуляю результаты. Все, всем пока, ребят, услышимся через неделю. Всех люблю, счастливо.
3: Пока-пока-пока!

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: ACDC. Электрики придумались в Сиднее в Австралии в 1973 году. Малькольм и Янгус Янги, братья, решили оголить провода и закоротили, да так, что продали более 200 миллионов дисков по всему миру. Пионеры хард-рока и хэви-метала включены в зал славы рок-н-ролла в 2003 году. Им было по боку рассвет панка, глэма, диска. Вообще, как играли, так и продолжают фигачить до сих пор. Даже смерть от алкоголя вокалиста и фронтмена Скотта Бона не сильно повлияла на коллектив. После нескольких прослушиваний разных вокалистов Брайан Джонсон стал голосом ACDC. И первый же альбом с новичком Back in Black стал мультиплатиновым. Back in Black.

0: Даже хомячки делают это под звуки неформатного радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья, группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: за луна.
1: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
2: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

хочется веселять. Хворые с настоящим миром связь порвана. Помнишь?

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы у меня такой вот блюзик? Блюзик такой, именно про водочку, вот хороший блюзик про водочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К., «Холодной водки пузырь», поехали.

0: шлямовой гмане своей.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

тебя быстро забудут, потому что ты был жадный, злой и скупой. А я дарю людям смех, мои песни петь будут, и будешь ты похоронен по соседству со мной. На погосте кресты, по соседству могилки. Кто богач, кто бедняк, здесь теперь до пизды. И все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все почему-то

поют мои добрые песни, поминают меня, пьют за мой упокой. Ты им не запретишь.

богач, кто бедняк. Здесь теперь до пизды, и все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все почему-то равные.

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

Тело – иллюзия, но без него никуда. И мелькают года вопросом, кто я? Время – вода, кто я? Зачем себе кажемся мгновенно?

душа зависла. И с ней, зависая, на краях одырая, ошибок и осознание главного — любить и быть для кого-то радугой, другом или источником, ручьем или рекой, а может, бескрайним морем с белыми парусами на горизонте.

тело иллюзия, но без него никуда, и мелькают года. Вопросом, кто я, время, вода, кто я, зачем себе кажемся мгновениями радости, мегатоннами горя, и с собой споря, делим на доли, надо ли, на то или. Тело ищет у земли опоры и смысла, душа же зависла между прошлым и будущим, ловя скользкое равновесие настоящего.

0: Тайна. Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Дэвид Боуи, Дэвид Роберт Джонс, родился 8 января 1947 года в бедном районе Лондона. Что можно сказать об этом человеке? Это целый культурный пласт западной поп-рок-культуры. С его первой композиции в 69 году, попавшую в хит-парад Британии и занявшую там 5-е место, до 2017 года, когда его признали величайшим рок-исполнителем 20 века. В общем, изучать по нему надо. Все переходы и трансформации стиля с конца 60-х до 2020-х годов. Он всегда был интересен и своевременен.

Конечно, может быть, так совпало, что эта песня вышла за 5 дней до старта Аполло-11, ну, который людей на Луну отправил. Но песня отличная и звучит, как будто написанная в прошлом месяце. Дэвид – настоящая живая фигура эпохи Возрождения. Это то, что делает его впечатляющим. Он уходил и снова появлялся, но больше, чем прежде. У него нет моды, он просто постоянно расширяется. Это мир должен иногда останавливаться и говорить: «Боже мой, Дэвид еще продолжается!» Рассказывать что да как подробно нет смысла. Скажу лишь, что еще в 9 лет Дэвид решил стать супер-рок-звездой. И такое признание пришло, но только в 75-м году. Первое место с песней «Fame».

Не, он нормальный мужик. И в глаз получил за бабу. Имидж просто такой. Ну, рок-звезда, Зигги Стардаст. Кстати, Боуи – это вообще название ножика. Художник, актер, музыкант. Первый артист, выпустивший свои облигации, сказав: «Деньги мне нужны сейчас, а с этим мы, ну, разберемся потом». И чё ж, разобрался. После смерти в 2016 году на 59-й церемонии вручения Грэмми Боуи со своим последним альбомом «Черная звезда» выиграл во всех 5 категориях, в которых был номинирован: лучший рок-исполнитель, лучший альтернативный альбом, лучший звукорежиссер, лучшее оформление и лучшая рок-песня. Пока тираж его альбомов составляет около 140 миллионов экземпляров. Но, судя по всему, это не предел. В конце прошлого года компания World Chapter Music приобрела права на все песни Дэвида Боуи за 250 миллиардов долларов. Что-то добудет.

0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
1: Участники сборника «Грани».
2: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары. «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

потерянный мир. Вид разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма, и любого себя затянуть он готов.

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска: Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли называется трек. Поехали!

километры пути, не считая за труд, трое нищих по темной дороге бредут. Имена им отчаяние, ужас и боль. Эти трое всегда у тебя за спиной.

по правой обочине шествует страх, словно гордый олень, и в ветвистых рогах серебристую сплел паутину паук. Вечный страха напарник, соратник и друг. Страх владыка души, лишь слегка наступив, поселяется в ней. Дальше следует взрыв, и осколки летят, но не спит паучок. Душа шмотки он ловит в свой лип.

со страхом отчаянью вечно идти. И ворона кудлатая слева летит, властелина рассудка, хозяйка умов, королева сознания темных углов. Хриплым карканьем зыбкие рушит мечты, что так долго хранил и вынашивала ты. Опускаются руки, и больше не вмочь, не идти, не ползти в эту темную ночь.

отчаянием, страхом в родстве состоит, и понура меж ними лисица бежит, шкура серая бита сытным лишаем, подметает дорогу облезлым хвостом. Только с виду она и стара, и слаба, но одним лишь прыжком боль догонит тебя. Не гляди, что хрома на четыре ноги, миг, и в рыхлое тело вопьются клыки.

по темной дороге бредут. В никуда ниоткуда лежит их маршрут. Их ведут только звезды в ночных небесах. Чует жертву ворона, олень и лиса. Звезды гаснут, и солнце восходит вдали. Но идут по следам в придорожной пыли. Километры пути, не считая за труд. Они ищут тебя. И, конечно, найдут.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история. Вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва. Трек называется «Время». Поехали.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

за полночь проходят одинокие часы. Я проснулся, в горле сухо, пить хочу, но нет воды. За окном в спокойном ритме снег кружился задним днем. Мне приснилось, что в тот вечер были мы с тобой вдвоем. Мимолетно пролетели все запачканные дни.

пытался возвращаться в дни, потерянные мной. Я метался, ждал и клялся бесподобной той одной. Но нетронутые свечи, словно уголь без огня, я остался в зимний вечер, в поздний час не у тебя. Мимолетно пролетели

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Крим. Джинджер Бейкер, принимавший участие в концерте группы Джона Мэйла в Оксфорде в качестве добровольного участника, предложил после выступления гитаристу этой группы создать новую. А гитаристом был Эрик Клэптон. Роль ведущего вокалиста и бас-гитариста отдали Джейку Брюсу. Скажем так, Джинджер Бейкер и Джейк Брюс, мягко говоря, били друг другу морды. Но Клэптон сказал, что играем только в таком составе. И искры, которые летели на концертах и при студийной работе от ритм-секции, ощущаются до сих пор. Через года, так сказать, они хотели перещеголять друг дружку во всем, чем и пользовался Клэптон в полный рост. Из-за недолгого существования группы она стала легендой. Если хотите, родоначальником наряду с Джимми Хендриксом хэви-метала. Слушаем. Крим.

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали! Поехали!

0: Это проект «Хмели». Это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
1: Циклоны город встретились так рано, циклон с собой тучи приволок.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

Они сыты и согреты, они научены. Их терпение круче, чем у голодных и замученных. Конвой, собаки, штыки в спину. Господи, почему ты меня покинул? Они ломают тело, такое дело. Карьера на карьере между землей и небом.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали!

0: Люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете неформатное радио.
1: Все же в нас есть что-то от диких волков. Нюх направо, что-то урвать. Ври сколько хочешь, но ты будешь таков, каким тебя хочет видеть.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит». Запоминающийся, очень теплый текст, душевно, ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер, поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Нет, мама.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1994 году в Геттингене в Германии трое парней бухали в баре и пели какую-то ересь. Эту ересь им стала подпевать и Сандра Насич. Охреневшие от ее вокала, они решили пригласить Сандру к себе в группу и попеть чего. А группа называлась «Говно обезьян». Вот, я бы, наверное, не пошел бы. Но случилось то, что случилось. Первый концерт «Guano Apes», так сказать, состоялся в школьном кафетерии, а заработал коллектив «Ящик пиваса». А через два года они выиграли конкурс на «Вива». Местные герои, где они обошли более 1000 участников. С этого началась их известность.

Песня была их первым успешным синглом. А первый альбом занял 4-е место в Германии и стал платиновым. Люди стали ковать металл, пока было горячо. 18-месячный тур по США и Европе. Запись 2-го альбома. С записью кавера «Big in Japan». Я вообще против каверов. Но когда произведения других исполнителей воспроизводятся совершенно иначе, неважно, тяжелее или легче это будет, я это все-таки считаю, что является творчеством. Ремейк получился просто отпадным. Да и альбом стал золотым, а в 2000 году группа получила MTV Europe Awards. Big in Japan.

конце 2006 года группа из-за дележки бабла распалась. Ну, что видно было, что делить-то. Пора друг на друга, поиграв сольно, не добившись ничего почти. Вы поняли, короче. В 2009 году Guan Apes воссоединились. Записали еще два альбома в 2011 и в 2014. И продолжают до сих пор радовать поклонников их таланта живыми выступлениями. Порадуемся и мы.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Вы слушаете неформатное радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы